0: испытывал душевные муки, он просто падал от страданий на землю. Когда вам плохо, когда ваше сердце разбито, вы можете рыдать на плече своего друга, и этот человек отнесется к вам с пониманием. Он успокоит, скажет, что все будет хорошо, не начнет читать вам проповеди, нотации, лекции. Если когда вам плохо, вы делитесь своими переживаниями, а друг начинает читать вам проповеди, цитировать тексты из Библии, то, к сожалению, должен сказать, что это не подлинный друг. Господь сам утешит своим словом, а друзья нужны для того, чтобы выслушать и обнять. У вас есть друг, который сейчас страдает? Позвольте ему выплакать свою боль, рассказать вам. Ваш друг рыдает? Дайте ему выплакаться. Позвольте ему высказать все свои жалобы. Ему очень нужен тот, кто бы выслушал. А таких людей немного. Настоящий друг всегда рядом. Даже когда вы забираетесь под подушку и не хотите никого видеть, а он рядом. Четвертая характеристика настоящего друга. Он источник постоянного вдохновения. Первая книга Царств, 23 глава, 15 стих. «И видел Давид, что Саул вышел искать души его». Давид же был в пустыне Зив в лесу. Вот только задумайтесь над этим. В жизни Давида был человек, который вел за ним охоту. Царь Саул мог быть везде. В каждой пустыне, за каждым кустом, за каждым камнем. Абсолютно в любом месте. Давид жил под прицелом Саула. Ну а теперь давайте посмотрим, как ведет себя Иоаннафан. Читаем дальше 23 главу, 16 стих. «И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога». Вот пример друга, которого бы я очень хотел иметь в моей жизни. Есть такие друзья, которые приходят и рассказывают вам 7 ужасных событий, которые могут произойти в вашей жизни. А есть такие, которые говорят: давай, я расскажу тебе, что Бог может сделать в твоей жизни. Когда друг приносит утешение и поддержку, то это поистине прекрасно. Иногда вдохновляют даже просто такие слова: я понимаю, что ты чувствуешь. И ты имеешь полное право на эти чувства. Я полностью поддерживаю тебя. Я рядом с тобой. Придет более радостный день, несмотря на то, что сейчас все похоже на конец света. В церкви мы должны иметь таких друзей. Они делают трудности не такими непреодолимыми, ночи не такими темными. Одна женщина, чей муж умер, сказала мне: вы не представляете, насколько это одиноко готовить обед на одного человека. У нее были прекрасные отношения с мужем, но вдруг совершенно неожиданно Бог забрал его. И оказалось, что у нее больше не было настоящего друга. Ночь за ночью она рыдала в подушку. Кто-то сказал, что одиночество – это самое ужасное из всех слов. И не думайте, что отсутствие друзей – признак зрелости. Это очень странная философия. Даже Иисус Христос окружал себя друзьями. В церкви должна быть взаимная зависимость друг от друга, чтобы окружающие, видя вас, говорили: эти люди любят друг друга. Жизнь не обогащается, когда у вас нет друзей. Напротив, мы теряем. В своих молитвах я прошу Бога: Господи, дай мне друзей. Или хотя бы одного друга, который бы любил меня и поддерживал так, как Иоаннафан поддерживал Давида. К своему сожалению и стыду должен сказать, что есть те, кто историю Давида и Иоаннафана используют для оправдания гомосексуальных отношений. И мне кажется, что восприятие этих отношений с такой точки зрения – настоящий позор. Их отношения не были влюбленностью или сексуальным влечением. Это были взаимоотношения душ, прикрепленных друг к другу. Давид и Иоаннафан могли обнять, поддержать друг друга. У них были тесные отношения, благословенные Богом. Это была настоящая дружеская любовь, которую нельзя порочить ничем постыдным. Но продолжим чтение. Сюжет нарастает в 18 главе. Первая книга Царств, 18 глава, 5 стих. «И Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Саулу». Еще раз хочу обратить ваше внимание именно на это слово «благоразумно». Саул отправлял Давида руководить военными, и он действовал благоразумно. Давид никогда не служил в армии солдатом. Но то, что он делал, то, что его посылал Саул, он делал очень хорошо. И это нравилось всему народу. Саул знал, как вести себя с людьми, знал, как обращаться с подчиненными. И мне это кажется поразительным. Этот молодой парень, в прошлом обычный пастух, оказывается в военной структуре на руководящей должности, и все любят его. Когда Давид служил у Саула, тот тоже очень благосклонно относился к нему. Читаем 6 стих. «Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и кимбалами. На улице устроен своеобразный концерт. Люди пели и танцевали, играли на различных музыкальных инструментах. И вот что они говорили. И восклицали игравшие женщины, говоря: Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч. Великий день! В наше время рядом с нами живет настоящий герой. Вы могли подумать, что Саул стоял, слушал и говорил: да, все так, правильная реакция. Давид заслужил такое обращение. Но нет. Царь стоит рядом с этим молодым человеком, который из простого незаметного пастуха стал великим героем, и вместо того, чтобы поддержать его, сказать, что он заслужил похвалу, Саул возненавидел Давида. И перед тем, как мы перейдем к еще одной группе отношений, я хочу говорить о слове «благоразумный», которое в этой главе встречается 4 раза. Древнееврейское слово. Я посмотрел, где это слово используется в других книгах Библии, и нашел 3 очень интересные характеристики благоразумия. Первый текст, который я буду читать, книга Притчи 10:19. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». То есть первая характеристика мудрых, благоразумных людей. Они знают, как держать свой рот закрытым и как промолчать, сдерживать уста. Когда кто-то обращается к ним с просьбой, никому ничего не нужно рассказывать. Они на самом деле никому ничего не рассказывают. И, кстати, это умение также характеризует и настоящих друзей. Настоящий друг знает очень много о вас, даже того, что может вас разрушить. Но он никогда никому ничего не расскажет. Ведь мы полностью раскрываемся перед друзьями. Они знают нас не только с положительной стороны. Мы делимся с ними тем, что не рассказываем больше никому другому. Но если они настоящие друзья, то мы можем быть уверены, что эта информация между нами и останется. Благоразумный, мудрый человек умеет молчать. А когда говорит, то это мудро и разумно, а не простое пустословие. Мудрый человек не говорит все, что он знает. И когда вы общаетесь с таким человеком, то понимаете, что в нем намного больше, чем он показывает. Вот Давид был именно таким. Второе. Посмотрим еще один текст про благоразумие. Притчи 16:21. «Мудрый сердцем прозовется благоразумным. И сладкая речь прибавит к учению. Из этого текста мы понимаем, что благоразумный человек отличается проницательностью. Он не доверяет всем вокруг. Он видит глубже, понимает ситуацию такой, какой она является на самом деле, и действует мудро, соответственно, ситуации. Мудрый человек не бывает безответственным в своих поступках. Давид был именно таким. И еще один текст о благоразумии. Притчи 21.11. Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым. И когда вразумляется мудрый, то он приобретает знания. То есть благоразумный человек всегда учится. Независимо от того, как высоко он взлетел, он никогда не потеряет свою обучаемость. Человек всегда найдет людей, которые могут внести свой вклад, который будет ценен для благоразумного человека. Никогда не переставайте учиться. Мы никогда не достигнем уровня, на котором нас никто не будет критиковать. Поэтому давайте продолжим учиться. Иногда наши лучшие уроки мы получаем как раз от наших врагов. Давид был таким человеком. Он был проницательным. Он умел молчать. Он никогда не переставал учиться. Вернемся к 18 главе первой книги Царств. Нам осталось рассмотреть четвертый вид отношений в жизни Давида. И это оппозиция. Хочу напомнить вам, что Давид не сделал ничего плохого, чем он мог бы заслужить негативное отношение Саула к нему. И, возможно, вы испытываете то же самое. Не сделав ничего плохого, вы страдаете от несправедливого давления на работе, в институте, дома или в церкви. Мотивы в ваших поступках были совершенно чистыми, добрыми, но вас неправильно поняли. Или, может быть, вас притесняют просто из-за зависти. Но вернемся к Давиду и Саулу. Давид не сделал ничего плохого, он просто победил огромного воина, который был исполином. Это не то, что происходит каждый день. И вот он входит в город. Все женщины танцуют и поют свои песни, и неожиданно Саул воспринимает это негативно. И, может быть, вы проходили через что-то похожее на работе или в семье, когда ваш начальник, жена, мать, ребенок неправильно относятся к вашим успехам. В 8 стихе мы читаем, что Саул сильно огорчился. В древнееврейском языке здесь используется слово, которое означает «гореть изнутри». Саул медленно сгорал изнутри. И ему не нравилось то, что говорили и пели на улице. Неприятно было ему это слово. Используется древнееврейское слово, можно перевести «внутреннее смятение». Саул сгорал изнутри. Его желудок выворачивался. Подступал страх, беспокойство. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему недостает только царство». У Саула началась настоящая паранойя. «У меня проблема. У меня есть убийца великана, который станет царе-убийцей. Что мне сделать с этим?» И с этого дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Давид был всеобщим героем. Он не сделал ничего, чтобы заслужить ненависть Саула. Он служил Богу, победил Голиафа, поступал благоразумно. Но обратите внимание на 15 стих. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. Ну, с чего бы Саулу бояться Давида? Он видел, что Бог был на стороне Давида. И Саул видел, что у него самого не было такой силы. Это было больше, чем он мог выдержать. Ну, согласитесь, Библия очень практичная книга. Она про жизнь. Вы не знаете, что делать с человеком, который вам завидует, который ревнует. Это может быть сосед по комнате. Это может быть ваш босс. Или даже ваш друг или жена. Вы оказываетесь в аду, в котором должны жить. И если вспомнить первые годы моей супружеской жизни, то мне даже стыдно признаться, насколько я был ревнив. А сейчас я не понимаю, почему я так себя вел. Мужья, не надо ревновать своих жен. Позвольте им общаться с людьми. И я смотрю на свою жену и понимаю, что она может принести так много пользы другим. И как же глупо с моей стороны было раньше ограничивать ее общение. Не поступайте глупо. Это непростые отношения, Давид и Саул. Оппозиция, враги, зависть, ревность. Но перед тем, как закончить, позвольте мне сказать вам еще три мысли. Первое. Незнание будущего ведет нас к тому, чтобы трудиться сегодня и доверять Богу. Не заботьтесь, не волнуйтесь о завтрашнем дне, не страшитесь. Давид знал только один день, который он проживал в этот момент, и именно так жил Давид. Когда вы не знаете свое будущее, то вы живете полной жизнью. Только так надо и жить. Господь говорит: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Второе. Настоящие друзья помогают нам легче пережить то, что ждет нас на жизненном пути. И если у вас нет друзей, то мне вас очень жаль. Каждый день молитесь об этом. Просите Бога дать вам хорошего друга. А когда у вас добрый друг, то вы становитесь похожими на них. На Руси говорят: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Будем учиться быть дружелюбными. И третье. Как важно иметь мир в своем сердце. Это лучшая реакция на врагов. Если вы неосторожны, то при встрече с врагом начинаете засучивать рукава и думать, каким камнем бы запустить своего врага. Но Давид – прекрасная иллюстрация, как относиться к своим недоброжелателям. Он просто оставался благоразумным. Господь желает, чтобы каждый человек имел мир в сердце, мир с Богом. Бог дает мир, покой, не временный, не приходящий, но Божий мир. Господь говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Благослови вас Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышали вторую часть передачи «Последствия победы над гигантом». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы посмотрели на четыре вида взаимоотношений Давида в период после победы над Голиафом. У нас есть чему поучиться у этого молодого человека. Первое. В подчинении Саулу Давид может быть для нас примером послушания и благоразумия. Второе. В своих отношениях с Иоаннафаном он образец настоящего друга, которому можно доверить свои секреты и который не предаст даже в самых трудных ситуациях. Третье. Глядя на то, как Давид вел себя с толпой, восхваляющей его, мы можем научиться у него мудрости, скромности, ответственности и постоянному желанию учиться. Четвертое. В отношениях, когда Давид, сам того не желая, оказался в оппозиции царя Саула, Давид – пример следования Божьей воли, оптимизма и мудрости. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами svet.zhizni@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач цикла: «Когда почва уходит из-под ног». Только для жителей пещер. Самое тонкое искушение в жизни. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы услышите завершение беседы «Последствия победы над гигантом» в следующей передаче «Свет жизни».

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org

В эфире библейское вещание BBN, радио на русском языке для всех любящих Господа. Я не вижу вас в этот момент, но верю, что вы имеете в сердце своем радость от Господа. Когда вы носите в себе источник радости и духовного удовлетворения, вы становитесь совершенно независимым от всех тех мнимых радостей, которые вам предлагает мир. Вас совершенно перестают интересовать мирские пошлые увлечения, какие-то вредные привычки. Зачем вам ходить к застоявшемуся земному болоту, если в вашем распоряжении имеется чудесный источник? Мир со всеми его соблазнами теряет всякую власть над людьми, имеющими внутри себя этот благословенный источник радости Господа Иисуса Христа. Продолжайте пребывать в этой радости. А если ее у вас нет, придите к тому, кто даст вам ее в эту минуту, Господу Иисусу Христу. Наш адрес russian@bbnradio.org.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место на 3 июня записано в Евангелии от Марка в 4 главе в 35 стихе. Там есть такие слова: «Переправимся на ту сторону». Когда мы идем вперед по велению Христа, мы не должны думать, что избежим бурь. Даже ученики, идя вперед по слову Христа, были встречены жесточайшей бурей. Опасность утонуть была так велика, что им пришлось в отчаянии воззвать Христу о помощи. Христос может не сразу прийти к нам в минуты страданий, но это должно только испытать и укрепить нашу веру, и наши молитвы должны стать сильнее, и наше желание избавиться от страданий должно увеличиться, чтобы когда избавление все же придет, мы могли более полно его оценить. Христос мягко упрекнул учеников, сказав: «Где ваша вера? Почему вы не встретили бурю победными криками и не сказали яростным ветрам и грохочущим волнам: вы бессильны причинить нам зло, ибо с нами на борту Христос, всемогущий Спаситель». Гораздо легче верить тогда, когда ярко светит солнце, чем когда ревет буря. Но мы никогда не сможем узнать, сколько в нас истинной веры, пока она не будет испытана какой-нибудь жестокой бурей. И вот почему Спаситель в нашей лодке. Если тебе суждено быть сильным в Господе и власти Его всемогущества, то сила твоя родится во время какой-нибудь бури. Христос ведь сказал, что мы переправимся на ту сторону, а не на середину озера, чтобы утонуть. Вблизи Христа радость, вблизи Его покой, какая сердцу сладость, что Он всегда со мной. Ведь если Он со мною, то враг мой далеко, идти земной тропою не тяжко с ним, легко. Давно иду стезею, указанной Христом, и часто пред грозою я слабну под крестом, тогда к Христу взываю с мольбою в тишине и с верой ожидаю, что Он придет ко мне. Счастливы те мгновения, приходит мой Христос, берет без промедления то бремя, что я нес.

0: В эфире библейское вещание BBN. Премудрость творит мудрецов, праведность – праведников, освящение – святых, жизнь – живых. Точно так же мир делает нас примиренными. Иоанна 14:27. Слова Иисуса Христа: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». А если Христос есть мир верующих, то, следовательно, кто живет без мира, тот живет без Иисуса Христа. Вопрос, который стоит пред нами: имеем ли мы мир Божий в нашем сердце? Ответим Господу в искренней нашей молитве. Будьте с нами.
1: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
0: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 8. О уничижении себя в очах Божиих. Вот я решился говорить Господу моему, я земля и пепел, сказал Авраам. Если выше, что возмечтаю о себе, то ты стоишь предо мною, и будут восвидетельства об истине беззакония мои, и нечего будет мне отвечать против свидетельства. Если же себя умолю, приведу себя к ничтожеству и отстану от высокого о себе мнения и представлю себя тем, что я есть, прахом, тогда преклонится ко мне благодать Твоя, и свет Твой приблизится к сердцу моему. Тогда всякое, самомалейшее мечтание о себе исчезнет в пучине ничтожества моего и погибнет навеки. Там покажешь меня мне самому, что я такое, что был и откуда и шел, ибо уничижен я и не уразумел этого. Если оставлен буду сам себе, то я ничто и сущая немощь. Но как скоро ты воззришь на меня, то час становлюсь я крепок и исполняюсь новою радостью. И великое чудо, как внезапно поднимаешь ты меня и с какой кротостью объемлешь, когда собственная тяжесть все к низу меня клонит. Творит это любовь твоя. Она предваряет меня и во множестве нужд моих помогает мне и оберегает меня от тяжких опасностей и исторгает поистине из бесчисленных бедствий. Погубил я себя тем, что не вправду любил себя, и о том одном и себя, и тебя нахожу, что тебя одного ищу и люблю чистою любовью, и любовь еще глубже меня погрузила в мое ничтожество. Ты, о Боже сладчайший, сотворил со мною свыше всякого достоинства и свыше того, чего дерзнул бы я просить или надеяться. Благословен ты, Боже мой! Недостоин я никакого блага, но Твое величие и щедрота бесконечная не перестает никогда благотворить и неблагодарным, и тем, кто надолго от Тебя удалился. Обрати нас к себе, да будем благодарны сердцем, смиренны и благоговейны, ибо Ты наше спасение, Ты сила и крепость наша. Глава 9. О том, что все надобно относить к Богу, как к последнему концу. Сын мой, надобно, чтобы я был тебе конец верховный и последний, если хочешь быть блажен воистину. В этом помышлении очистится твое чувство. Слишком часто кривится оно, склоняясь то к тебе самому, то к другим творениям. Как только начинаешь в чем-нибудь искать себя самого, тотчас сам в себе оскудеешь и засохнешь. И для того ко мне прежде всего ты все относить должен, ибо все во мне и все дано мною. Что себе не представляешь, помни, что все исходит от верховного блага, и потому ко мне, к единому началу, все относить следует». От меня и малый, и великий, и бедный, и богатый, как из живого источника, черпают воду живую, и кто мне служит добровольно и свободно, благодать на благодать восприимет. И кто без меня хочет славиться или наслаждаться своим особенным благом, не утвердится в истинной радости и не расширит сердце своего». Но будет терпеть всяческую заботу и тесноту. Не приписывай же себе ни единого добра, и ни одному человеку не присваивай добродетели, но все относи к Богу, ибо без Него человек ничего не имеет. Мною все дано, И все хочу я назад возвратить к себе, и с великою строгостью требую благодарения. То есть истина, от чего убегает суетная слава. И когда войдет в сердце благодать небесная и истинная любовь, не будет в нем никакой зависти и стеснения, и не займет его своя собственная любовь. Ибо все побеждает любовь божественная и расширяет все душевные силы. Если истина желание твое, во мне едином будешь радоваться, на меня единого уповать будешь, ибо никто не благ, как только один Бог. Луки 18:19. Ему же подобает хвала над всеми и во всем благословение. Глава 10. Как сладко, презрев мир, служить Богу. Вот прославлю Тебя, Господи, и не умолкну. Скажу вслух Бога, Господа и Царя моего, пребывающего в вышних. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя прецинами человеческими. Псалом 30:20. Что же любящим Тебя, что же всем сердцем служащим Тебе? Истина, неизреченная сладость созерцания Твоего, тою сладостью ущедришь любящих Тебя. В том более всего явил Ты мне сладость любви Своей, что меня, малого, сотворил и далеко от Тебя заблудившегося привел на службу Тебе и заповедал, чтобы любил Тебя. О, источник любви непрестанной, что скажу о Тебе? Как могу забыть о Тебе, когда Ты воспомянуть меня удостоил? Когда истощился я и погиб, Ты сотворил более всякого ожидания милость с рабом Твоим, и не по достоинству моему явил благодать Свою и содружество. Что воздам Тебе за эту благодать Твою? Не всем дано, отказавшись от всего, отречься от мира и принять жизнь монашескую. Что великого в том, что стану служить Тебе, кому всякая тварь служить поставлена? Не это должен я почитать за великое, а больше того, мне кажется велико и достойно удивления, что такого бедного и недостойного благоволил Ты принять в рабы и приобщить к возлюбленным рабам Своим. Вот все в Тебе суть, что я имею и чем служу Тебе. Но поистине, Ты обратно и мне служишь более, чем я служу Тебе. И небо, и земля, Тобою сотворенные на служение человеку, всегда перед лицом Твоим, и всякий день совершают все, что Ты повелел им. И этого мало еще, ибо и ангела учредил Ты на служение человеку. Но превыше всего то, что Ты благоволил послужить человеку и себя самого обещал дать ему. За все множество благ Твоих, что я воздам Тебе? О, когда бы мог я служить Тебе во все дни жизни моей! О, когда бы хоть на один день достало мне явить достойное служение! Истинно, достоин Ты всякого служения, всякой чести и хвалы вечной! Истинно Ты, Господь мой, и я бедный Твой раб, и всеми силами должен служить Тебе, и никогда в Твоем хвалении ослабевать мне не должно. Этого хочу я, этого желаю, и чего не достает мне, Ты благоволи восполнить. Великая честь, великая слава служить Тебе и все презирать ради Тебя, ибо те примут великую благодать, кто по доброй воле себя приведет в святейшее рабство Тебе. Обретут они сладчайшее утешение Духа Святого. Достигнут великой свободы Духа те, кто ради имени Твоего вступит на тесный путь и всякую мирскую заботу оставит. О, благодатное и радостное рабство Богу! Истинно в нем становится человек свят и свободен. О, какое священное состояние службы! посвященной. Оно делает человека равным ангелам, Богу приятным, злым духом страшным и у всех верным, достохвальным. Как не принять, как не желать всячески этого служения, когда им приобретается верховное благо, через него достигается радость, без конца пребывающая».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Это записано в послании Иакова в 1 главе, в 5 стихе. В этих словах нет обещания, что все будет даваться нам без всяких усилий. В них есть обещание, что Бог не оставит нас без своей поддержки, когда Он будет допускать в нашей жизни беды и искушения. Иаков заверяет нас, что если мы не знаем, как дать Богу возможность действовать в нас, мы можем получить мудрость напрямую, прося ее у Бога. Учитесь у Господа, как жить в этом мире и славить Его. Оставайтесь с нами.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Цель этой серии – дать краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. Нам даны многие сведения в посланиях, которые он написал, а также многому можно научиться, изучая книгу «Деяния святых апостолов». В прошлый раз мы рассматривали евреев, живших в городе, в котором родился апостол Павел, а именно в Тарсе, в Киликии. Киликия была важной римской провинцией в Малой Азии. Очевидно, в Тарсе жило много еврейских семейств. Можно также предположить, что родители того, кто был предназначен стать Божьим избранным инструментом, были довольно знаменитые в городе. До начала христианской эры евреи в целом, как народ, наконец наслаждались спокойными временами. К евреям относились снисходительно при Юлии Цезаре, 100 по 44 года Рождества Христова. В 64 году до Рождества Христова, когда Рим провозгласил Киликию своей провинцией, Тарс стал местом жительства губернатора. История повествует, что Марк Антоний дал этому городу не только общественную свободу, но и освободил его от платежа налогов. Эта общественная свобода, однако, не делала автоматически каждого живущего в городе римским гражданином. Римское гражданство давалось в знак почести за особую службу, оказанную государству. Поэтому утверждение апостола Павла очень многозначительно, что он римский гражданин, рожденный свободным. За какой именно поступок родители апостола Павла получили гражданство, нам неизвестно. Во время гражданской войны многие римляне сделали многих евреев рабами, которые позднее отпускались на волю. Существуют записи, что если соблюдались все формальности по отношению к свободы раб становился римским гражданином. Естественно, предполагалось, что родители апостола Павла, наряду с другими киликийскими евреями, получили такое освобождение. Что бы ни было причиной того, что родители апостола Павла получили римское гражданство, это было маловажно. Как мы уже упомянули, некоторые были готовы заплатить большую сумму денег для получения привилегии римского гражданства. Но мы знаем, что апостол Павел утверждал, что он свободно рожденный римский гражданин. Савл, который позднее стал известен как апостол Павел, по профессии был делателем палаток, потому что его отец

купец усердно занимался торговлей, так как в Киликийской долине было большое количество коз. Основным предметом торговли была ткань из кожи шерсти. Каким бы ни было финансовое положение родителей апостола, его семья в городе пользовалась уважением. Несомненно, он пользовался большим уважением среди еврейского населения. Бог по своей мудрости устроил так, что Савл из Тарса, позднее известный как апостол из Тарса, родился и воспитывался в свои юные годы в среде, где сильно ощущалась греческая культура, где римляне сосредоточили роскошь и где евреи пользовались свободой в такой мере, что могли беспрепятственно собираться в синагогах, которые были предназначены для поклонения живому Богу. Как уже говорилось, этой пестрой компании Павел в ранние годы стал знаком с различным образом жизни и особенностями человеческой природы, и даже, возможно, что в детстве познакомился с различными народами, на которых потом, будучи взрослым, он оказал большое влияние. Юношеские годы Савла, позднее известного как Павел. Как мы только что упомянули, мальчик рос в среде, где разговорным языком был греческий, где ощущалась римская роскошь и привилегии римского гражданства, которым можно было гордиться, и все же где чувствовалось сильное влияние строгой еврейской семьи. Очевидно, отец мальчика был фарисеем, который строго исполнял закон. Незаурядные способности мальчика были замечательны уже в раннем возрасте, и поэтому было решено, что Савл будет учиться у выдающегося раввина того времени, а именно Гамалиила. Тарс был одним из интеллектуальных центров Востока. Стоицизм был широко распространенной философией, пропитавшей жизнь тарсян, которые посещали эти выдающиеся школы. Может быть, родители Савла беспокоились, что различные влияния этого важного города, каким был Тарс, отрицательно повлияет на него в период его формирования. Какой бы ни была причина, влияние и престиж родителей сделали возможным то, что ребенок строго изучал израильский закон под попечительством благочестивого Гамалиила. К слову скажем о Гамалииле, который сыграл важную роль в обучении Савла, который позднее стал известен как Павел. Гамалиил был человеком еврейского синедриона, знаток закона и сильно уважаем среди еврейского народа. Согласно Талмудам, Гамалиил был внуком знаменитого раввина Гиллеля. Гамалиил упоминается на страницах Нового Завета и в книге святых апостолов, 5 главе с 33 по 39 стих. Члены Синедриона, разгневанные свидетельством Петра и теми, кто были с Петром, умышляли умертвить их. Но Гамалиил встал и предостерег их, чтобы они ничего не делали поспешно или во гневе. Дальше в 40 стихе говорится: «Они послушались его». Нельзя не задавать себе вопроса, какой была реакция Гамалиила, когда его блестящий студент Савл из Тарса позднее примкнул к делу, за которое Петр и другие были приведены на суд в Синедрион, как описано в 5 главе Деяний святых апостолов. Гамалиил, строгий фарисей, вероятно, присутствовал, когда обвиняли Господа Иисуса Христа, и когда привели пред Синедрион апостола Петра, а затем узнаем, что его блестящий студент обратился и стал эффективным свидетелем Иисуса Христа. И несмотря на это, примерно

0: В 10 году после Рождества Христова Гамалиил умер без малейшего понимания евангельской вести и спасения, которое дается посредством пролитой на Голгофе крови Иисуса Христа. Незаурядное знание закона, данного Моисеем, успешное преподавание закона, и все же Гамалиил умер, вероятно, не испытав радости возрождения. Это напоминает нам слова из 2 главы послания к римлянам. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». Эти слова были написаны под вдохновением Святого Духа никем иным, как бывшим превосходным студентом Гамалиила Павлом. Это, несомненно, указывает на то, что незаурядные умственные способности и даже знание Священного Писания не подразумевает и не означает, что человек находится в правильном отношении с Богом. Без личного отношения к вечному Богу через единственного Спасителя Господа Иисуса Христа никто не может спастись. Это очень ясно видно из Писания. Мы читаем. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14 глава, 6 стих. Апостол Петр провозгласил: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния святых апостолов, 4 глава, 12 стих. Очень даже важно, что Гамалиил слышал эти слова из уст апостола Петра. Несмотря на то, что чудная весть Евангелия охватила все, что она для всякого человека, где бы он ни находился, Евангелие исключительно в том, что имеется только один единственный путь для спасения человека. Если бы существовал какой-либо другой путь, кроме Господа Иисуса Христа, то не надо было бы Сыну живого Бога отдавать Себя в жертву на Голгофском кресте. Ибо один Бог, един и посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Есько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. Возвышу глас среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он — жизнь, Он — свет, и Он — дорога, лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имея меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: же вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастыря в церкви Преображения, город Самара. Алексей также является преподавателем Самарского института проповедников и автором книг «Витамины для духовного роста», «Малые группы», а также «Библейское покаяние». Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: В 19 веке в Англии жил пастор по имени Роберт Чепман. Наверняка многие из вас читали о нем. Современники, которые хорошо его знали, называли его апостолом любви. А Спирджен, знаменитый проповедник, отзывался о Роберте Чепмане как о самом святом человеке, которого он встречал в жизни. Были у Роберта Чепмана и враги. Один человек, владелец продуктового магазина, однажды настолько рассердился на его проповедь, что даже плюнул в него. Несколько лет этот торговец продолжал ругать и критиковать Чепмана, но тот продолжал свое служение, верно проповедуя в церкви. Однажды к Чепману приехал его богатый родственник. Этот родственник хотел увидеть, чем Чепман живет, понять, чем он занимается. И, погостив у него некоторое время, он засобирался домой. Он увидел, что Чепман живет очень скромно, и поэтому перед отъездом спросил, может ли купить для него продуктов. Чепман с радостью согласился, но попросил, чтобы продукты были куплены в определенном месте. Как вы думаете, в каком? Вот у этого самого продавца, в лавке того бакалейщика, который так сильно его злословил. Родственник ничего не знал об отношениях между бакалейщиком и Чепманом, и вот когда он пришел в эту продуктовую лавку, он сделал хороший заказ, оплатил счет и попросил доставить продукты Роберту Чепману. Так в то время в Англии было заведено, то есть человек мог сделать заказ и просто написать, по какому адресу и кому нужно доставить эти продукты, а владелец магазина уже сам их доставлял. И вот когда бакалейщик увидел имя того человека, которому ему надлежит доставить такой большой и очень значимый для него заказ, он был ошеломлен. Он начал говорить, «Вы, наверное, зашли не в ту лавку. Роберт Чепман не мог вас отправить за продуктами в мой магазин». Но родственник подтвердил, что Чепман направил его именно сюда. Через какое-то время бакалейщик явился в дом Чепмана и в слезах просил у него прощения. В тот день он отдал свою жизнь Иисусу Христу. Вот этот служитель Божий, о котором я рассказал вам эту историю, не держал зла на человека, который его злословил. Он поступал так, как если бы этот человек ничего плохого ему не сделал, а всю жизнь делал ему только хорошее. И в этом проявляется как раз следующее качество любви, которое мы с вами будем разбирать. Любовь не мыслит зла. 1 Коринфянам 13 глава. Откройте, пожалуйста, и пока вы открываете, я напомню вам контекст. В 13 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел говорит о самом главном недостающем качестве, о том, чего не хватало Коринфской церкви больше всего. В этой церкви были духовные дары, в этой церкви была верность, в этой церкви было служение, в этой церкви была большая активность, было множество возрожденных людей, но не хватало одного очень важного качества, и из-за этого в этой церкви происходили разделения. Им не хватало любви. И вот апостол Павел, отвечая на эту проблему, пишет как раз самую известную, самую знаменитую главу, посвященную любви в Священном Писании. 1 Коринфянам 13 глава. В первых трех стихах он показывает абсолютную необходимость любви. А дальше в стихах с 4 по 8 разъясняет качество любви. Как выглядит та самая любовь, о которой он говорит и которая необходима для церкви. Давайте еще раз прочитаем стихи с 4 по 8 и вспомним эти качества любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Мы с вами в серии проповедей разбирали постепенно по одному качеству и дошли до последнего качества в 5 стихе. Вы можете еще раз посмотреть на 5 стих и обратить внимание на последнее качество. Не мыслит зла. Вот сегодня мы об этом как раз и будем говорить. Как обычно, мы разберем следующие вопросы. Что это означает? В чем это проявляется? Какой пример этого качества показывает нам любовь Христова? Как это применимо в семье? И как это применимо в церкви? Итак, начнем с первого вопроса. Что значит «не мыслит зла»? На месте слова «мыслит» в греческом оригинале употреблено такое слово, которое может переводиться как «засчитывает». «Засчитывает». Оно встречается, например, в следующих местах. Оно довольно-таки часто встречается в таком значении. Я всего лишь пару примеров вам покажу. Евангелие от Марка, 15 глава, 28 стих. «Избылось слово Писания, к злодеям причтен». На месте слова «причтен» в оригинале стоит то самое слово, которое здесь вот в 1 Коринфянам 13 главе 5 стихе «не мыслит зла». «К злодеям причтен», то есть «засчитан за злодея». Христос не был злодеем, но его посчитали таковым. Иакова 2 глава 23 стих «веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». То есть было засчитано, зачтено ему за праведность, было как бы записано на его счет. Он не имел праведности, но вот это было записано ему на счет как праведность. И вот это же самое слово, которое обозначает засчитывать, записывать на чей-то счет, употреблено и в 1 Коринфянам как одно из качеств любви. Засчитывать зло – это значит как бы записывать это зло на счет человека. Это значит вменять ему грех. Это значит вести мысленную запись его злых поступков. Вот в этом смысле «не мыслит зла». То есть вести мысленную запись поступков этого человека, засчитывать эти поступки, таить в памяти зло, совершенное против нас. Засчитывать – это термин, в общем-то, из бухгалтерского лексикона. Из бухгалтерского лексикона. Представьте себе, что у вас есть тетрадочка, в которой вы ведете бухгалтерию, сводите дебет с кредитом. Раньше, кстати, так и делали. Многие бухгалтеры вели тетради и журналы. Это сейчас все на компьютерах делается. А раньше все это делалось вручную. Это так и называлось – бухгалтерские книги. Так вот, представьте себе, что вы ведете бухгалтерию. Только это не обычная финансовая бухгалтерия, а бухгалтерия поступков других людей по отношению к вам. Вы ведете бухгалтерию. Это бухгалтерия поступков других людей по отношению к вам. На каждого человека у вас открыт счет. Если человек сделал вам добро, ну, например, улыбнулся, сказал доброе слово, в чем-то помог, вы записали на счет этого человека в плюс, в дебет. Если человек сделал вам что-то нехорошее, ну, например, не поздоровался, сказал недоброе слово, насмеялся над вами, лишил вас денег. Вы записали ему в минус, в кредит. Итак, на каждого человека в тетрадочке вашей памяти открыт счет. И согласно этому счету у вас и отношение к людям разное. Этот человек в большом почете. Ему нельзя ни в чем отказать. Он так много сделал вам добра, вы ему чувствуете себя настолько сильно обязанными, у него такой большой положительный дебет, что вы ни в чем не можете ему отказать. Этот человек в маленьком плюсе. Он немного вам сделал добра, но все-таки он у вас положительно записан в вашей памяти. Ему нужно улыбаться, с ним нужно здороваться, ему нужно проявлять внимание. этот человек в небольшом минусе, он вызывает у вас легкую досаду и внутреннее напряжение, когда вы с ним разговариваете. А тот человек ушел в глубокий долг. Его вы избегаете, а при случае можете даже ему и в чем-то отомстить. Однако здесь сказано, что любовь не мыслит зла, то есть не записывает зло на счет другого человека. Любопытно, что здесь не сказано, что любовь вообще не мыслит. То есть ничего не записывает и ничего не засчитывает. Здесь сказано, что любовь не записывает чего? Зла. Это подразумевает, что все-таки что-то любовь может записывать. Что она может записывать насчет человека? Добро, которое он вам сделал. Дебет, совершенно правильно. Это подразумевает, что бухгалтерия любви односторонняя. Любовь заносит на счет человека его заслуги, его добрые дела, его положительные качества. Но, когда у него проявляется зло или какой-то недостаток, любовь отказывается записывать это в своей тетрадке. Любовь отказывается заносить это на счет того человека. Любовь отказывается это запоминать. И таким образом бухгалтерская тетрадка любви остается чистой. Итак, вот что такое не мыслит зла. Это значит засчитывать зло, заносить это зло на счет другого человека. Но это звучит как-то слишком теоретически. Давайте поговорим теперь о более практических вопросах. В чем проявляется засчитывание зла? И мы переходим с вами как раз ко второму вопросу. В чем проявляется вот это вот засчитывание зла? Вообще, когда против нас кто-то согрешает, мы можем отреагировать на это чаще всего одним из двух способов. Либо мы раздуваем конфликт, то есть мы сразу же начинаем, как говорится, лезть в бутылку. Мы начинаем сразу же отстаивать свои права, возмущаться, становимся громкими, становимся такими воинственными, и мы начинаем сразу же пытаться исправлять то зло, которое нам причинили. Мы раздуваем конфликт. Вот об этом говорит предыдущее качество любви, которое мы с вами разбирали в предыдущий раз. Любовь не раздражается. Помните? Любовь не раздражается. Это было предыдущее качество. Вот это одна из греховных реакций на поведение других людей по отношению к нам. Если нас кто-то обидел, одна из возможных греховных реакций – это раздражение, это обострение чувств. И она, как правило, проявляется достаточно быстро. Но, возможно, и другая реакция. Иногда мы не раздуваем конфликт сразу, а затаиваемся. Я еще раз сделаю шаг назад, чтобы чуть-чуть напомнить, о чем мы говорили в связи с предыдущей проповедью, с предыдущим качеством. Не раздражается, как вы помните, раздражение или обострение чувств. Оно может проявляться не только в гневе, не только в громких словах и крике. Оно может проявляться и в обиде также. У сильного оно проявляется в гневе, у слабого или у человека, который чувствует себя слабым в данной ситуации, оно проявляется в обиде. Но и гнев, и обида – это немедленная реакция. Это вот предыдущее качество, не раздражается. А бывает так, что у нас немедленная реакция никак не проявляется. Ни гневом, ни обидой. Мы не раздуваем конфликт сразу. Не обозначаем этот конфликт для другого человека. А затаиваемся. Затаиваемся. Вот это и есть засчитывание зла. В чем проблема этого затаивания или засчитывания зла? Мы же не проявили немедленной греховной реакции. Посмотришь на нас, вроде не конфликтный человек. Вроде бы и не обижается, и не гневается. Вроде бы такой спокойный, нормальный. Но проблема в том, что если мы засчитываем грех другого человека ему на счет, то мы когда-нибудь будем искать возможности отыграться. Мы либо раздуем конфликт позже, либо будем тихонько пакостить, либо в решающий момент повернемся против того человека и займем сторону его противников, и тем самым отомстим ему за то, что он не такой хороший по отношению к нам. В Ветхом Завете есть замечательная история. Помните человека по имени Ахитофел? Ахитофел. Имя не очень часто использующееся, не часто встречающееся, но он появляется в одной очень яркой истории, связанной с царем Давидом. Ахитофел жил в Израиле при царе Давиде и считался самым мудрым человеком в стране. Не знаю, замечали ли вы это при чтении Библии или нет, но оказывается, Ахитофел был дедушкой Версавии. Ахитофел был дедушкой Версавии, а это имя вы прекрасно помните. Когда Давид поступил беззаконно и взял себе Версавию, он тем самым нанес Ахитофелу огромное оскорбление. То есть он поступил беззаконно по отношению к члену семьи. Но Ахитофел был мудрейшим человеком в стране. Это только глупые люди сразу обижаются и показывают свою обиду, или сразу взрываются гневом. Ахитофел был не таким. Ахитофел был мудрым человеком. И поэтому он никак не показал своего отношения. Он был дипломатом. Он умел сдерживать свои эмоции и чувства. Ахитофел не взорвался гневом, но затаил обиду. Он вел себя очень тихо и очень политкорректно. И он ждал очень долго. И вот, наконец, когда Авессалом поднял восстание, у Ахитофела появился шанс отыграться. И как вы помните, откуда ни возьмись, человек, который уже давно не был советником царя, вдруг возник снова при дворе. И появился при дворе нового царя, Авессалома. Для чего? Чтобы свести счеты с Давидом. Он примкнул к противникам Давида и предложил план, как убить законного царя. Видите, что получилось? Он сначала ничего плохого не сделал, однако в его сердце осталась запись. Он засчитал Давиду то зло, он занес его на свой счет, оставил это в своей памяти. И поэтому в определенный момент он и сам стал кем? Беззаконником, грешником, потому что он примкнул к восстанию против законного царя, против помазанника Божьего. Но, как вы помните, планам Ахитофела не суждено было исполниться. Восстание Авессалома потерпело неудачу, и Ахитофел что сделал? Покончил с собой. Он понимал, что ему в любом случае не остаться в живых. Проблема засчитывания зла в том, что тот человек, который отмечает для себя зло других людей, рано или поздно сам становится беззаконником. Это неизбежно, потому что засчитывание зла обязательно приведет к мести. Эта месть может быть разной. Эта месть не обязательно проявится в активных действиях. То есть, если вы засчитываете зло другим людям, которые против вас что-то злое делают, это не обязательно означает, что вы потом, через год или через два, встретите этого человека в темном переулке с ножом в руке, разделываетесь с ним, а потом уничтожите и всю его семью в кровавой вендетте. Нет, совсем не обязательно месть проявляется таким вот ярким и кровавым способом. Месть может проявляться в гораздо более таких мягких формах, незаметных формах. Она может проявляться в виде игнорирования того человека, недоброго отношения. Но в любом случае вы будете нарушать Божьи заповеди. Божью заповедь о любви. Вы не будете любить этого человека так, как Христос вам повелевает. Таким образом, если только мы засчитываем другим людям зло, то мы неизбежно сами становимся беззаконниками в Божьих глазах. Итак, вот в чем проявляется засчитывание зла. Давайте перейдем к третьему вопросу. Какой пример показывает нам Христос? Христова любовь показывает нам удивительный пример. Его любовь не засчитывала зла. И более того, мы с вами живы, и мы с вами имеем благословение в
2: Все благословения, которые мы имеем в нашей жизни, именно благодаря тому, что Христова любовь не засчитывает нам зла. Посмотрите, что сказано во втором послании к Коринфянам, 5 главе. 2 Коринфянам, 5 глава, 18-19 стихи. Там сказано: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Здесь говорится о том, что Бог через Иисуса Христа примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. На месте слова «не вменяя» стоит то же самое слово в оригинале, которое в 1 Коринфянам 13 главе «Любовь не мыслит зла». Дорогие друзья, когда мы с вами согрешаем, даже сейчас, Христос не ссылается на наши прошлые грехи. Он не говорит: «Ну вот, опять ты делаешь то же самое». Он не вменяет нам преступления. Он не засчитывает нам зла. И благодаря этому это ведет к чему? К примирению. Здесь говорится: «Примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Вот именно благодаря тому, что Он не засчитывал другому человеку зло, Он мог примириться с ним. Поистине, Его любовь – это прекрасный пример для нас. Только представьте себе, что было бы, если бы Христос засчитывал нам наше зло, если бы Он вменял нам наши преступления. Сколько вы за один день согрешаете? Один раз? Больше? Наверное, больше. Сколько вы за сегодня согрешите? Подумайте об этом. В своих мыслях, в своих словах, в своих чувствах, в каких-то своих действиях. И вот представьте себе, что Христос каждый этот грех заносит на ваш счет. И ваш долг перед Христом постоянно растет. Вы просите прощения, но ваш долг растет, потому что Он вменяет вам эти преступления. Что тогда произойдет? Я думаю, что очень скоро ваша жизнь на этой земле закончится, потому что вас постигнет Божий гнев. Когда-то сумма ваших преступлений достигнет полноты. Как помните, говорится иногда в Писании, есть такое выражение: «Чаша преступлений еще не наполнилась». Но это значит, что она может наполниться. И вот если чаша ваших преступлений наполнится, то что будет с вами? Вас постигнет Божий суд. Но Божий суд не постигает вас только потому, что Христос не вменяет вам ваших преступлений, не засчитывает вам того зла, которое вы делаете. Ну, конечно, это относится лишь к тем, кто обратился к Иисусу Христу, кто раскаялся в своих грехах, кто уверовал в Иисуса Христа как в своего Господа и Спасителя и стал Его учеником. Вот только тогда действительно Христос простил нам все наши грехи. Тогда Он засчитал нам, что Он нам засчитал? Свою праведность. Видите, бухгалтерия любви односторонняя. Он засчитал нам свою праведность, а наши преступления и грехи не вменил нам, когда мы обратились ко Христу и стали Его детьми. Его любовь должна служить примером и для нас с вами, дорогие друзья. Мы тоже должны поступать так, как Он, не засчитывая людям их зла. Давайте теперь поговорим о том, как это применимо в семье, и затем, как это применимо в церкви. Как эти истины применить в семье? Вот это качество любви, что любовь не засчитывает зла, очень важно для семейной жизни. Если из-за проблем с предыдущими качествами любви, которые мы с вами разбирали в предыдущих проповедях, семейные отношения могут страдать, то именно проблемы с засчитыванием зла приводят в конечном итоге к разрушению семьи. Из-за проблем с предыдущими качествами любви семейные отношения могут страдать, но именно проблема вот с засчитыванием зла в конечном итоге приводит к разрушению семьи. Позвольте проиллюстрировать это, я поясню это немножечко поподробнее. Отношения между мужем и женой будут страдать, если муж и жена не готовы принимать недостатки друг друга. То есть, если им не хватает долготерпения, первого качества. Отношения будут страдать, если муж и жена не делают друг для друга добрые дела, то есть не служат друг другу. Когда у них нет милосердия или не хватает милосердия, второго качества любви. Отношения будут страдать, если муж и жена завидуют другим мужьям и женам. Если муж сравнивает свою жену с другими женами, жена сравнивает своего мужа с другими мужьями, это зависть, это тоже противоположно любви. То же самое будет происходить, если муж и жена проявляют гордость по отношению друг к другу. Или ведут себя по отношению друг к другу грубо, нетактично. Это следующее качество любви. Если один из них или оба ищут своего, своего счастья, себя ставят на первое место. Если они раздражаются друг на друга. Вот из-за всего этого в семье возникает напряженность. Исчезает радость. Муж и жена начинают отдаляться друг от друга. Однако последний гвоздь в крышку гроба вбивает именно вот эта проблема, которую мы рассматриваем сейчас. Это проблема засчитывания зла.
0: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастора в церкви Преображения, город Самара. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте сейчас этот шаг с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

BBN – радиовещание по Библии и о Библии. Однажды псалмопевец Давид сказал в 138-м псалме, в 4 стихе, «Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Слова есть экран души и сердца человека. Мы возмущаемся по поводу физических преступлений – драк, прелюбодействия, убийств. И легче смотрим на преступления, связанные со словом – осуждение, оскорбление, предательство, ложь, публикация вредных, развращающих слов. А между тем, последствия преступлений, связанных со словом, гораздо более тяжелы и значительны, чем последствия физических преступлений. Разница только в том, что зло физических преступлений более заметно, потому что оно сказывается далеко от нас и по месту, и по времени. И если наши слова и мысли нехороши, то каждому из нас придется дать отчет за них пред Богом. Иисус Христос говорит, «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Матфея 12, 36-37. Будем же осторожны и благоразумны в наших словах.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Разрешите мне дать вам небольшой совет, записанный в Евангелии от Матфея 5:25. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу». Если мы хотим обрести счастье на земле и в вечности, никогда нельзя оставлять неулаженной ни одной ссоры с нашими ближними. Будем стараться устранять все, что сделали между нами гнев или наше себялюбие, высокомерие и гордость. Библия говорит: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Спасение человеческой души играют роль две стороны. Сам человек, который приходит в соприкосновение со Словом Божьим и действием Духа Святого, это одна сторона. Но не менее важная роль играет другая сторона, тот, который несет грешнику благую весть. Как одна, так и другая сторона равно ответственны перед Богом за свою часть. В сегодняшней беседе мы сосредоточим наше внимание на одну из этих двух сторон, а именно на того человека, который несет благую весть грешнику. Подумайте, какая большая ответственность возложена на каждого чада Божия нести благую весть спасения грешному миру. И вот чтобы и от нас пронеслось это слово и принесло много плода для Царствия Божия, как это было сказано о верующих в Фессалониках, вникнем глубже в слова апостола Павла фессалоникийцам в первом его послании, в первой главе, в пятом стихе. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Что первое упоминает Павел этим верующим? Слушайте, он говорит «наше благовествование». Каждый из нас, несущий благую весть, независимо от того, проповедники мы или нет, ибо Христос сказал всем членам Его церкви «Вы будете мне свидетелями», должен уметь сказать «мое благовествование». Как мы можем нести его другим, если оно не стало нашим, личным? Можем ли мы сказать «наше благовествование», то есть стало ли оно нашим личным переживанием? Имеет ли оно место в нашем сердце? Ведь это главное, это начало. И коль скоро оно стало нашим, мы должны делиться им с другими. И вот в нашем тексте Павел говорит о том, что делает это благовествование эффективным, то есть силой Божией ко спасению. В этом пятом стихе приведены четыре фактора, делающие Евангелие эффективным и плодотворным. Если взять только одно из этих качеств, то мы обнаружим, что оно недостаточно. Добавьте следующее, и у вас будут два. И это, конечно, лучше. Но и этого недостаточно. Необходимо три. И если все первых три входят в благовествование наше, тогда четвертое должно само собой включиться. Дорогие мои, мы не должны довольствоваться менее, чем всеми четырьмя качествами в нашем благовествовании и свидетельстве для Господа. А они суть – Слово, Сила, Дух Святой и полная уверенность. Итак, первое, что Павел говорит, это то, что его благовествование было у них в Слове. Иначе говоря, благая весть должна быть проповедана. Она должна передаваться словами. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие», — говорит Христос. Корнилию было сказано о Петре, что он скажет ему слова, которыми спасется он и весь дом его. Да, благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Мои дорогие друзья, пусть будет всем известно, что ничто не может заменить проповеди слова. Сам Бог так назначил, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Итак, первая наша задача – это дать людям во что-то верить. Вот почему так необходимо проповедание Слова. Дорогие мои, мы никогда не будем в состоянии слишком много подчеркивать эту истину о необходимости проповедования Слова. Так начал Павел в Фессалониках, и так велит нам сам Спаситель начинать. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Но прошу отметить, что это только одна четверть того, что связано с великим делом благовествования. Но еще раз повторим, что без этого первого мы больше ничего не можем делать. С этого мы должны начать. Но с другой стороны, если мы на этом первом пункте остановимся, то результатов никаких не будет. Заметьте, что Павел сказал: «Наше благовествование у вас было не в слове только». Вы обратили внимание на слово «только»? Мы знаем, например, что даже можно обучить попугая проповедовать Евангелие. Он повторит то, что ему будут зубрить. Но, дорогие мои, в проповедовании Евангелия, который приносит плод, входит больше. Оно должно быть не только в слове. Представив Евангелие нашим слушателям, следует второй фактор. Тут важно обратить внимание на последовательность этих четырех факторов. Слушайте, наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе. Какую силу в данном случае имеет в виду апостол Павел? Он тут не говорит о силе Духа Святого, так как о нем он упоминает дальше. Во-первых, слово, проповеданное Павлом, было в силе личного убеждения. О Христе, например, сказано, что он учил народ как власть имеющий, а не как книжники. То же самое можно сказать и о проповеди Павла. Сила его проповеди сказывалась в личном убеждении. Он проповедовал то, что он сам пережил. Он не повторял просто слова ради того, чтобы сказать что-то религиозное. Таким вялым и мертвым тоном, каким учили фарисеи, никого не убедишь. Слово наше будет убедительно и сильно только, когда мы сможем сказать, как сказал апостол Павел: «Благовествование мое». Оно принадлежало ему. Он его пережил на себе, и поэтому он мог его проповедовать в силе личного убеждения. Помимо того, сила его проповеди сказывалась в том, что он был хорошо осведомлен в том, о чем он говорил. Дорогие мои, если мы хотим нашей проповедью убедить других, то мы должны быть сами основательно приготовлены к ней. Какая сила в знании своего предмета и в умении его логически изложить? Некоторые братья считают ненужным приготовление к проповеди. Базируясь на словах Христа в 10 главе Евангелия от Матфея, где сказано: «Не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Но ведь эти слова вовсе не относятся к проповеди. Тут говорится совершенно о другом. Контекст указывает нам, что Господь так поможет тем, которые гонимы. Им даны будут слова сказать в ответ своим преследователям. Это, однако, не значит, что Господь не даст нам слова и мысли во время проповеди, которые мы не намерены были сказать и которые мы не подготовляли. Как часто во время проповеди Дух Святой посылает свежие откровения, новые мысли и слова. Но это не изменяет того факта, что большая сила слова в его тщательном приготовлении. Посмотрите, как правитель Феликс приходит в страх, когда апостол Павел излагает перед ним изученные и потому хорошо ему известные истины о правде, о воздержании и о будущем суде. Силу его проповеди мы видим в реакции Феликса, который, трепеща от страха, говорит: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». А с какой убедительностью, с какой логикой, с какой богатой юридицией говорит тот же узник Павел перед царем Агриппой. Так сильно и доказательно было его слово, что царь должен был сказать: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Я не могу представить себе Павла как вялого, монотонного, без энтузиазма проповедника. Нет, это был сильный, полный огня, энергии и знаний своего предмета проповедник. Юному сотруднику своему Тимофею он напоминает о необходимости быть готовым к служению слова. «Доколе не приду, — говорит он, — занимайся чтением, наставлением, учением. Не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе». А во втором послании тому же проповеднику он пишет: «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Но в проповеди слова должны входить и наши природные силы. Как приятно слушать проповедника, который не щадит своих душевных и физических сил, но с энергией возглашает благую весть. Павел мог сказать фессалоникийцам: «Мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши». Можем ли мы сказать с Павлом: «Благовествование наше не только в слове, но и в силе»? Отдаем ли мы все, что мы имеем, для того, чтобы слова наши были как власть имеющие, а не как религиозные попугаи? Да, сила личного опыта, личного убеждения, тщательного приготовления предмета и энтузиазма – необходимые качества в проповеди Евангелия. Но помимо того, авторитетом проповеди Павла была его примерная жизнь. Какая сила, когда наша проповедь соответствует нашему поведению? Он и мог сказать: «Вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Но сказав это, мы должны добавить, что всего этого недостаточно. Это только два фактора, входящие в успешное служение благовествования. Да, они необходимы, ибо без них наше служение ничего не стоит. Но я повторяю, если мы на этом поставим точку, тогда мы приведем наших слушателей в глухой конец. Необходим третий фактор. Слово Павла было к фессалоникийцам и в силе, и во Святом Духе. То же самое Павел мог сказать верующим в Коринфе: «Слово мое и проповедь моя были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утвердилась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Тут мы имеем те же два фактора – сила проповеди и сила Духа Святого. Мы проповедуем вслух людей, но дальше их слуха и чувств мы не можем попасть. Только Дух Святой способен проникнуть в сердце человека. Он один может обличить грешника о грехе, о правде и о суде. Это его дело. И все наше проповедание без содействия Духа Святого должно кончиться полным фиаско. Когда слово доходит до ушей людей, до их мозгов, то вы дали им информацию, знания, факты. Но этого недостаточно. Они должны эту благую весть принять, верить в нее и покориться ей. И этому может посодействовать только Дух Святой. О, дорогие мои братья и сестры, как мы нуждаемся в Духе Святом, в Его силе и в Его могущественном исполнении. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете моими свидетелями. Если так необходима эта сила Духа Святого, тогда почему мы довольствуемся, трудясь без нее? Ведь мы полностью зависимы от Него. Помните, когда пророку Иезекиилю повелено было пророчествовать мертвым костям? То, что он сказал? То, что повелел ему Господь. Он начал проповедовать. Это начало. «Так говорит Господь Бог костям сим, вот я веду дух вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и веду вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». Таково было его слово. «Я изрек пророчество, как повелено было мне», — говорит Иезекииль. И теперь слушайте, что дальше говорит пророк. «И когда я пророчествовал», то есть проповедовал, «произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху». Да, пророчество его было не только в слове, но и в силе. Был и шум, и движение. Лежали, правда, уже не кости, но трупы. Но, тем не менее, не хватало духа. К сожалению, многое наше проповедование приводит только до шума и передвижения костей с одного места на другое. Но, увы, перед нами все же остались только трупы. Правда, обложенные жилами доктрин, мясом и кожей благой вести, а жизни нет. Так, дорогие мои, выглядят результаты благовествования в слове и в силе, но без духа жизни Божьей. Только когда вошел третий фактор в пророчество Иезекииля, сам Дух Святой, Тогда ожили эти трупы и стали на ноги, и их было весьма великое полчище. Но я не могу закончить, не указав на четвертый фактор, четвертый элемент, входящий в такое проповедование. Его результат был со многим удостоверением, или, вернее, в подлиннике сказано «с полной уверенностью». К сожалению, нам время сейчас не позволяет остановиться на этом четвертом пункте. Хочу сказать только несколько слов тем, которые не имеют этой уверенности. Вы можете ее иметь. Это прямой результат действия Духа Святого. Вы знаете истину. Вам она не раз возвещалась. Теперь ее следует принять. И просить, чтобы сам Дух Святой удалил всякое сомнение и дал вам полную дивную уверенность, что грехи ваши прощены ради Иисуса Христа, и что вы являетесь чадом Божьим. Тогда и ты, мой дорогой друг, сможешь сказать вместе с апостолом Павлом: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день». О, дал бы Бог, чтобы благовествование наше было не только в слове, но в силе и во Святом Духе и с полной уверенностью. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

0: четвертом царств, в седьмой главе мы читаем: «День сей – день радостной вести. Да будет он радостной вестью для вас, что вы сегодня приняли нашего Господа Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя. И мы об этом молимся постоянно. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь вместе с нами и прославьте Господа так же, как Он славится ангелами на небесах».
1: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии, поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иеремии. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Обращаясь снова к содержанию книги Иеремии, мы находим, что она может быть разделена на три главные части. Первая. Суд Божий над Иудой за грехи ее. Вторая. Этот суд неизбежный приносит скорбь сердцу Божию. Третье. Обещание, что над грехом совершится окончательная победа. Рассмотрим вкратце эти три пункта. Пророк Иеремия чувствовал, что в предстоящем опустошении, страдании и разрушениях, о которых он возвещал народу, рука Божия была очевидна. Это он наказывал Иуду за грехи, хотя и совершалось это наказание путем допущения.

Как бы делая ударение на этом слове, пророк повторяет эту мысль в 32 стихе. «Ибо я не хочу смерти умирающего, — говорит Господь Бог, — но обратитесь и живите». Плач Иеремии о грехах народа своего в некоторой мере открывает божественное сердце. Иеремия всем своим духовным бытием настолько был близок, соединен с Господом, что он чувствовал всю великую скорбь Божью по причине народа его. Поэтому, хотя он был послан Богом возвестить Иуде и Израилю о судах грядущих, но он совершал это с чувством глубокого сожаления и великой скорби. Грех причинял много скорби человеку и до сих пор причиняет. Но близится время, благословенное время, когда над ним совершится полная победа. Обещание Божие об этом радостно волновало нежное сердце Иеремии. Он проливал слезы о положении народа в его дни, а особенно, предвидя грядущие великие суды, но знал, что придет светлое время торжества над грехом. Хотя эта весть относилась к Иуде, но она является всеобъемлющей. Это принцип Божий касается и нас с вами. Грех сильно действует в наши дни во всем мире. Отношение людей к Богу делается равнодушным. Заповеди Его пренебрегаются. Подобная проповедь, обличительная за грехи, необходима всюду. Народу с благодатным возвещением, что Он — любовь совершенная. Сердце Божие наполняется скорбью, когда Он производит суд над народом за многие грехи его. Но вместе с этим Он дает откровение, что грех, смерть и ад утеряет свою страшную силу, и их больше не будет. Доказательством этом решительной победы является смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 25 по 26 стих. Обратите внимание на главу книги, которая весьма сильно и четко передает об отступлении от Бога начальствующих в народе. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили по следам тех, которые не помогают. Вторая глава, 8 стих. А потом мы видим связь между беззаконием и судом. Вторая глава, 19 стих. Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Бог Саваоф. Но реакция народа, вождей в связи с возвещением пророчества о грядущих судах находится во 2 главе 35 стихе. «Ты говоришь, так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня. Вот я буду судиться с тобой за то, что ты говоришь, я не согрешила». Здесь сравнение с женщиной, и народ свой Господь часто называет дочерью. Вожди политические и религиозные в дни Иеремии оправдывали себя, говоря, что соседние народы причиняли им все эти трудности, беды и страдания. Но пророк неуклонно говорил, что это грехи их причинили им проблемы, и за них они несли наказание Божие. Не забудьте, что Иеремия весьма душевно страдал по причине такого состояния народа, возвещая им со всей верностью Божьей и призывая его. Лично Иеремия не совершил греха, за который должен был страдать. Он страдал из-за неустрашимого свидетельства о Боге. И в наши времена верующие также страдают, возвещая

0: Святое Евангелие грешникам непокорным. Но бывает и согрешение верующих христиан, за которые им приходится нести наказание Господне, хотя Он милостив и прощает детей своих, когда они исповедуют грехи свои пред Ним. Некто сказал вполне справедливо, что Иеремия не может быть забыт как личность, в нем пребывала царственная духовная сила. Даже и в наши дни его голос звучит как живой. Его служение распространяется на все времена. Многие отрицают, что Бог имеет влияние и участие в человеческой истории. Но все же его великая, праведная, царственная власть видна в делах народов. Немогущий вечный Бог управляет на небесах, и рука Его участвует на земле в делах человеков. Слушайте слова Иеремии, 16 главы 21 стиха. «Посему, вот я покажу им ныне, покажу руку мою и могущество мое, и узнает, что имя мое Господь». Хотя это возвещение Божие в древние времена относилось к Иуде, но оно приемлемо и к нашим временам, к народам наших дней. Истина этих слов не изменилась. Господь и теперь показывает действие руки Своей в человеческой истории. Приближается время, когда народы земли признают, что силу Господню никто не может превозмочь. Для уповающих на Него этот день принесет неописуемую радость, а для других это будет тяжелое переживание страха, ужаса и видение Его величия, потому что они должны будут предстать на судилище пред Ним за их беззаконие. Иеремия переживал радостное волнение души по причине окончательной победы Божией. Но в то же время он чувствовал и острую боль страдания вместе с Господом, потому что наказание должно пасть на народ за его тяжкие грехи. Слова 9 главы 1 стиха подтверждают это. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источники слез! Я плакал бы день и ночь о поражении чтири народа моего». Мы никогда не можем забыть с вами слез благословенного Иисуса Христа, когда Он плакал об Иерусалиме. «Вот народ прославляет Его и вскоре будет кричать: «Распни Его!» О, Иерусалим, как часто я хотел собрать детей твоих, но вы не восхотели». Луки 16, глава 34 стих. «Они отвергли любовь Его». Позже Он сказал народу и вождям о наказании неверных виноградарей и о том, что когда Он придет, то отдаст виноградник другим. Луки 20, глава 16 стих. Слушавшие Его уразумели, что Он говорил им о народе израильском, которому так пламенно взывал Иеремия. Но обратимся снова к сильным словам Господа в книге Иеремии, 18 главе 5 стихе. Это пример, иллюстрация духовная о горшичнике и глине в руках его. «И было слово Господне ко мне: не могу ли поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Горшечник делает с глиной, что он хочет. Глина не может спорить с ним. Но это сравнение имеет также и ободрение, надежду для народа. Слушайте слова 18 главы 4 стих. «И сосуд развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд. Господь не имеет плана, чтобы Израиль был совершенно сотрен с лица земли. Нет, остаток Израиля прославить имя его, увидит духовным взором того, которого пронзили. Бог примет его в покаянии, как народ завета с ним, в дни древние. Таким же образом и вас, христиане, он приготовляет для славы своей. Возложите всю надежду на него, Бога живого, и он усовершит вас во всем, что тревожит вас, и поможет вам. Аминь».
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иеремии. В следующий раз вы услышите разбор книги «Плач Иеремии». Автором этой книги также является пророк Иеремия. Эта книга хранит память о падении Иерусалима и учит всех верующих, как переносить страдания. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. В человеке физическое должно быть подчинено духовному. Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним. Это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга Неемии, глава 4. Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал: «Что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные?» А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал: «Пусть их строят. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Услышь, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконий их, и грех их да не изгладится пред лицом Твоим, потому что они огорчили строящих. Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать». Когда услышал Санавалат, и Товия, и аравитяне, и аммонитяне, и азотяне, что стены иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войной на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Но иудеи сказали: «Ослабела сила у носильщиков, а мусора много. Мы не в состоянии строить стену». А неприятели наши говорили: «Не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в середину их и перебьем их и остановим дело». Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам раз десять со всех мест, что они, неприятели, нападут на нас, тогда в низменных местах у города за стеной, на местах сухих, поставил я народ по племенам с мечами их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: «Не бойтесь их. Помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, за жен своих, и за дома свои». Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разрушил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья, щиты, и луки и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. И сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу: «Работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас». Так производили мы работу. И половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх этого, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими. И будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего. У каждого были под рукой меч и вода. Глава 5. И сделался большой ропот в народе, и ужен его на братьев своих, богатых иудеев. Были такие, которые говорили: «Нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы достать хлеб и кормиться и жить». Были и такие, которые говорили: «Поля свои и виноградники свои и дома свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода». Были и такие, которые говорили: «Мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как и их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши и виноградники наши у других». Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: «Вы берете лихву с братьев своих». И созвал я против них большое собрание и сказал им: «Мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам». Они молчали и не находили ответа. И сказал я: «Нехорошо вы делаете, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? И я также, братья мои и служащие при мне, давали им взаем и серебро, и хлеб. Оставим им долг этот. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и дома их, и рост серебра, и хлеба, и вина, и масла, под которые вы судили их». И сказали они: «Возвратим, и не будем с них требовать. Сделаем так, как ты говоришь». И позвал я священников, и велел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду мою, и сказал: «Так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова этого из дома его и из имения его, и тогда будет у него вытрясено и пусто». И сказала все собрание: «Аминь». И прославили Бога, и народ выполнил слово это. К тому же, с того дня, как определен я был областеначальником их в земле иудейской от 20-го года до 32-го года царя Артаксеркса, в продолжении 12 лет я и братья мои не ели хлеба областеначальнического. А прежние областеначальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра. Даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божьему. При этом работы на стене это я поддерживал, и полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу. Иудеев и начальствующих по 150 человек бывало за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И вот что было приготовляемо на один день. Один бык, 6 отборных овец и птицы приготовлялись у меня. И в 10 дней издерживалось множество всякого вина. И при всем том хлеба области начальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе сем. Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа этого. Глава 6. Когда дошло до слуха Санавалата и Товии и Гешема, аравитянина и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену и не осталось в ней повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота, тогда прислал Санавалат и Гешем ко мне сказать: «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине Оно». Они замышляли сделать мне зло. Но я послал к ним послов сказать: «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». 4 раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Тогда прислал ко мне Санавалат в 5-й раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано: «Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть, для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем, по тем же слухам. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили: царь иудейский. И такие речи дойдут до царя. Итак, приходи и посоветуемся вместе». Но я послал к нему сказать: «Ничего такого не было, о чем ты говоришь. ты выдумал это своим умом. Ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их от дела этого, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои. Пришел я в дом Шимаи, сына Делаи, сына Мегитавела, и он заперся и сказал: «Пойдем в дом Божий внутрь храма и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя и придут убить тебя ночью». Но я сказал: «Может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду». Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Сановалад подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Товию и Сановалада по этим делам их, а также пророчицу Наадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». Стена была завершена в 25-й день месяца Элул в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Кроме того, в те дни знатнейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Товии, а Товиины письма приходили к ним. Ибо многие в Иудее были в клятвенном союзе с ним, потому что он был зятем Шихании, сына Араха, а сын его Иоханан взял за себя дочь Мешулама, сына Верехии. Даже о доброте его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему». Товия присылал письма, чтобы устрашить меня.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Псалом 29:12. «И ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем». Бог усматривает все для уповающих на Него. Не может быть случая, когда нельзя было бы уповать на Бога. Даже тогда, когда всякая помощь могла бы показаться невозможной, мы все равно должны уповать на Господа. И в свое время Господь пошлет нам свою помощь. Если вы сейчас находитесь в каком-либо разочаровании или в затруднении, обратитесь к Священному Писанию, к Библии, и Господь укажет вам путь, как уповать на Него, ибо Он – Творец наш и наш благодетель. Во всем, что нам кажется плохим, Он вырабатывает нашу способность, вернее, способность нашей души быть Ему благодарными и уповать на Него, даже тогда, когда не видно никакого выхода из ситуации. Уповайте на Господа, мои дорогие. Будьте с нами.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше ежедневное изучение Священного Писания Библии. Мы стоим перед великой проблемой – явить святость Божью этому миру, погибающему во грехах. Но возможно ли это? Святость Божья, подобно огню, сжигает все нечистое. В ее присутствии человек подвергается осуждению и смерти. Бог свят, перед Ним трепещет все. Решается бытие всего. Только во Христе Иисусе грешник может явиться в присутствии святого Бога и остаться живым. На законе Божьем лежит отпечаток святости, и поэтому сказано, что закон свят. В прошлый раз мы говорили о том, как Бог давал 10 заповедей народу израильскому. Народ был в страхе и трепете. Решалась вечная участь людей. Люди впервые увидели себя в свете Божьего откровения. Они увидели себя грешниками, осужденными на вечную погибель.

при которых им был дан закон. Мы прочтем стихи 18 и 19 20 главы книги «Исход», которую мы в этот момент изучаем. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты именно на этой 20 главе книги «Исход». И мы читаем: «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: „Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть“». Когда израильтяне увидели пламя и почувствовали колебание земли под ногами, они устрашились и отступили от горы. И сказал Моисей народу: «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был перед лицом вашим, дабы вы не грешили». Друзья дорогие, закон предъявлял людям высокие требования. Господний закон совершен, и он требует от людей совершенства. Если вы стараетесь быть спасенными посредством исполнения закона, вы должны быть совершенными. Если вы не совершенны, вы не можете быть спасены законом. Но не то благодать, дорогие друзья. Под благодатью Бог берет бедного грешника, такого как я и как вы, и спасает его. Благодать являет доброту Божью, которую Он дарует нам во Христе Иисусе. Благодатью мы получаем прощение грехов, мы получаем спасение, и мы получаем жизнь вечную. Но мы прочитаем дальше. «И стоял народ вдали, и Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: „Так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам, не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе“». Слушатели, нам важно видеть, почему Бог явился детям Израиля как раз этим путем. Я думаю, что Бог хотел довести до их сознания, что Он – живой Бог. Вспомните, что они вышли из Египта, где их окружали идолы. Они были идолопоклонниками, и идолопоклонство глубоко-глубоко вкоренилось в их. Они поклонялись творению вместо Творца. И вот теперь Бог становится для них более близким, чем Он был когда-либо прежде. Он дал им 10 заповедей. И вот сейчас же, наряду с заповедями, Он дает им инструкции относительно жертвенника. Жертвенник нужен был для принесения жертв. Он говорил о кресте Иисуса Христа и о пролитой им крови. Этот жертвенник они сооружали везде, где только делали остановку. Только после того, как была воздвигнута скиния, там был жертвенник, который они могли переносить с места на место. В 24 стихе Господь повелевает Моисею и говорит: «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моему. Я приду к тебе и благословлю тебя». Здесь, дорогие слушатели, не упоминается приношение жертвы за грех. Мирная жертва указывала на нужду человека принести жертву примирения его с Богом. Она указывала на то, что Христос впоследствии совершил это примирение своей кровью, пролитой им на кресте. Жертва всесожжения говорила о Христе, о Его достоинстве и способности спасать. Жертвенник должен был быть сделан из земли и быть местом, где израильтяне приносили бы мирные жертвы и жертвы всесожжения. Повеление о жертвах за грех было дано им позже. Слушайте, что Бог дальше говорит Моисею: «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесанных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их». В этом, друзья, и

Имеется важный, очень важный урок. Жертвенник ничем не должен быть украшен. Он должен являть весь ужас страданий и смерти приносимой жертвы. Крест Христов был сделан из грубого, неотесанного дерева. Так и весть о кресте Христовом не должна быть затемнена никакой человеческой славой, чтобы не отвлечь внимание от Господа Иисуса Христа и от Его искупительной жертвы. Послушайте, что говорит об этом апостол Павел в первом послании Коринфянам во второй главе, в первых пяти стихах, где мы читаем: «И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божье, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей».

0: Слушатели дорогие, в стихе 26 Бог запрещает Моисею, говоря: «И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, чтобы не открылась при нем нагота твоя». В то время, друзья, мужчины носили одежду, нижняя часть которой напоминала длинную юбку. Бог говорит: «Я не хочу видеть твоей наготы». Он указывает на плоть. Бог не может пользоваться плотскими делами. Бог ненавидит все, что люди выставляют на показ, чем они кичатся и хвастаются. Мы не должны проявлять плоти в нашем служении, в проповеди Слова Божьего и в церковных делах, но проповедовать Иисуса Христа, и при том распятого, как учит нас апостол Павел. Глава 21, куда мы теперь приходим, говорит о социальном законодательстве. В стихах от 1 до 6 мы читаем о законах, определяющих отношения между хозяином и его рабом. Это очень важная часть законодательства, дорогие слушатели, так как израильтяне были рабами сами в Египте. И вот законы, которые ты объявишь им, если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов и дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его перед судьей и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Здесь, дорогие слушатели, определенно говорится, что израильтяне не могут держать людей из своего народа долгое время в рабстве. После 7 лет раб должен был освобождаться. Если же он захочет дальше оставаться рабом у своего господина, тогда уж совсем другое дело. Тогда господин должен привести его перед судьей и проколоть ему шилом ухо. Это, друзья, это чудесный прообраз Господа Иисуса Христа. Он пришел на землю, воспринял на себя человеческую плоть и добровольно дал пригвоздить себя ко кресту, чтобы своей смертью купить себе церковь-невесту. Вот как сильно он полюбил ее. Апостол Павел в послании к евреям в 10 главе, 5 по 9 стихи, повторял стихи от 6 до 10 40-го псалма, и где написано: «Поэтому Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоволил. Потом прибавил: вот иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы поставить второе. Друзья дорогие, Бог чудесно представил это картиной, когда после 10 заповедей он дал Израилю закон о рабе, который из-за любви к своей жене готов стать вечным рабом. Так и Христос полюбил церковь, свою невесту, и за нее отдал себя в жертву искупления. Но мы читаем далее, друзья, стихи 12 и 13, а также и 14, где говорится следующее: «Кто ударит человека, так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийцы. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть». Как мы видим, друзья, дорогие радиослушатели, этот стих был основанием для введения смертной казни. Впоследствии в Палестине были выделены 6 городов, где мог скрываться незлонамеренный убийца. Жертвенник, как мы читаем здесь, был также временным укрытием от преследований, но он не спасал такого рода убийц, которые злоумышленно сделали это, коварно сделали это убийство. Потом мы читаем, кто ударит отца своего или мать свою, того должно предать смерти. Ударить кого-нибудь из своих родителей считалось смертельным грехом. Кто украдет человека и продаст его, или найдется ли он в руках у него, то должно предать его смерти. Бог не одобрял рабство, друзья. Фактически, он осуждал его. В те времена рабство, похищение человека считалось страшенным грехом, и приносилось это как казнь, как смертельная казнь. В те времена рабство практиковалось везде, и Бог должен был иметь дело с ним. Стих 17 говорит: «Кто злословит отца своего или мать свою, того должно предать смерти». Как вы видите, друзья, родительский авторитет был очень и очень высок. Отношение человека к человеку должно было быть на вершине всего. Мы сегодня подходим к концу нашей лекции. Я хотел бы, друзья, с вами попрощаться, но перед этим я хочу вам оставить 2 вопроса. Вопрос первый. Как среагировал народ израильский, услышав заповеди Божьи, и что они сказали? И второе. Как закон о свободе раба прообразно говорил о Спасителе Христе? Итак, дорогие слушатели, сегодня наше время подошло к концу. Я остаюсь здесь, с этой стороны эфира. Вы там, у себя дома. Но я надеюсь, мы встретимся с вами, слушатели, за изучением и в нашем размышлении Священного Писания Библии. Если вы решите написать нам, можете писать на адрес радиостанции, который услышите в конце программы.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Пользуясь небольшой паузой, хочу еще раз поблагодарить вас, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Опять же, несколько слов о нашем любимом и любящем Боге. Бог верен, Он верен в Своей любви, Ему чужды изменения, Он не ведает и тени перемены. Он верен своему намерению, Он не оставляет дело незаконченным, Он во всех обстоятельствах верен. Как Отец, Он не отречется от Своих, как Творец, Он не оставит дело рук Своих. Он верен своим обетованиям, и каждое обетование обязательно исполнится для всякого верующего. Он верен своему завету, который Он заключил с нами во Христе Иисусе и засвидетельствовал кровью Его жертвы. Он верен своему Сыну и не допустит, чтобы Его драгоценная кровь текла напрасно. Он верен своему народу, которому Он обещал вечную жизнь и от которого не отвратит лица Своего. Библия говорит: Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Второзаконие 32:4. Придите к такому прекрасному Господу и отдайте Ему свое сердце навеки. Будьте с нами.

0: В эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В один из солнечных дней римский император Траян вместе со своим учителем прохаживался по цветущему саду. Очевидно, под впечатлением красоты, окружавшей их природы, Траян неожиданно задал вопрос. «Учитель», — сказал он, — «покажи мне Бога, живого Бога». После минутного размышления, взглянув на небо, учитель ответил: «Траян, я прошу тебя сделать одну простую вещь. Посмотри несколько секунд на солнце». «Как я могу смотреть на солнце без темного стекла?» – удивился император. «Яркий свет ослепляет меня». «Как же ты можешь взглянуть на Бога, сотворившего солнце?» – благоговейно ответил учитель. Многие люди в наше время рассуждают примерно так же. Они считают, что для того, чтобы поверить в Бога, необходимо его увидеть. Вождь израильского народа Моисей тоже когда-то просил Бога показать ему свое лицо. Но Моисей мог только увидеть отражение славы Бога, иначе он не смог бы остаться в живых. Апостол Павел был ослеплен светом, когда ему явился Иисус на дороге в Дамаск. В том состоянии, в котором оказалось человечество сейчас, мы не способны видеть Бога. Поэтому Библия говорит, что Бога не видел никто никогда. Можно ли верить в Бога, не видя Его? Разумно ли это? Ответ на этот вопрос, как мне кажется, звучит в стихотворении, которое было напечатано в журнале «Огонек» еще в застойные годы.

Вселенная, что это значит? В чьей власти ее высота? Кем путь неразгаданный начат? Кем будет окончен? Когда? Покуда мы знаем немного и некого рядом спросить, не следует имени Бога насмешливо произносить. Не лучше ли путем сокровенным идти сквозь рассвет и закат, где зоркие очи Вселенной за каждым движением следят, и кто-то невидимый знает все то, что неведомо мне, зачем мое сердце сгорает, как лист на осеннем.

0: А теперь вместе с доктором МакГи приступим к изучению Библии.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали разбор 27 стиха 1 главы книги «Бытие», где говорится о сотворении человека. Начало этого стиха звучит так. «И сотворил Бог человека по образу своему». Осмелюсь заявить, что это одно из самых великих мест в Слове Божьем. Я просто не могу найти никакого другого места в Писании, сравнимого с этим. Что же означает процитированное нами утверждение? Наверное, то, что человек, как и Бог, обладает тремя ипостасями. Кто-нибудь из вас тут же добавит: «Ага, я понимаю, что вы имеете в виду. Вы хотите сказать, что человек обладает физическим телом, сознанием и духом?» Да, именно это я и имею в виду. В первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, в 23 стихе, апостол Павел так и говорит: «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вместе с тем, данный стих книги «Бытие» содержит более широкий смысл. Я думаю, что здесь еще говорится и о том, что человек является личностью. И как личность он обладает самосознанием, то есть он способен самостоятельно принимать решения. У него есть свобода нравственного выбора. Очевидно, что такое качество присуще только человеку. И я убежден, что именно об этом и шла речь, когда Бог говорил, что создаст человека по образу своему. 27 стих заканчивается такой фразой: «Мужчину и женщину сотворил их». Здесь нет подробной информации о том, как был сотворен мужчина и как была сотворена женщина. Подробности мы увидим только во второй главе. Вот почему я и говорю, что Бог не хотел давать нам подробной информации о сотворении Вселенной, в которой мы живем. Иначе ему пришлось бы посвятить этому как минимум еще одну главу. Он здесь не говорит нам ничего другого, кроме того, что он Творец. Это заставляет нас пристальнее взглянуть на важнейшую истину, которую мы находим в 11 главе послания к евреям. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Евреям 11:3. Все, что мы видим сегодня, было сделано из того, что раньше просто не существовало. Все, что Бог сотворил, было сделано экс нигило, из ничего. Кто-то может мне сказать: «Объясните это». Друзья мои, я не могу этого объяснить. Как не может ничего этого объяснить и теория эволюции. Эволюция никогда не была способна ответить на вопрос о том, каким образом что-то произошло из ничего. Все подобные науки начинают либо с микроскопической амебы, либо с мусорного ведра, либо с водорослей, либо с какого-то животного, живущего на дереве. Человеческое сознание всегда должно иметь что-то такое, от чего оно может отталкиваться. Но Библия начинает из ничего. Бог сотворил. Вот главная истина этой главы. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, пресмыкающимися по земле». Мы видим, что Бог придал своему творению какие-то необычные свойства. Сначала он сказал человеку: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Мы увидим, как он еще раз скажет это, когда будет создавать женщину. Бог, судя по всему, был именно тем, кто ввел в мир само понятие интимных отношений. Довольно интересно, что человечество считает себя первооткрывателем в этом вопросе, подобно Колумбу, в то время как Бог говорит об этом с самого начала. Бог создавал человечество четырьмя способами. Первый – это прямое сотворение, когда Он создал Адама. Второй можно назвать косвенным сотворением, когда Он создал Еву из ребра Адама. Третьим способом Он воспользовался в момент непорочного зачатия. Именно так к людям пришел Иисус Христос. Четвертый способ – это естественное воспроизведение, то есть то, что хорошо известно в наше время. Бог создал человека, чтобы он мог рождать на земле себе подобных. И это удивительная и славная способность, которая не имеет ничего общего с грязью, развратом, низостью, в которых погряз сейчас человек. Люди пишут грязные, развратные книги и называют это литературой. Создают грязные, развратные произведения и называют это искусством. Некоторые критики выступают против этого, и я благодарен за это Господу. Они говорят то же самое, что я твержу уже давно, что многое в современном искусстве вызывает отвращение, носит явно отталкивающий характер, что это и не искусство вовсе. Ничем иным, кроме как непристойностью, это назвать нельзя. И делается это в угоду всемогущему доллару. Бог ввел в этот мир интимные отношения вовсе не для того, чтобы мы их так извратили. Бог создал человека по своему образу. Сам Бог в первую очередь личность. И давая человеку бессмертную душу, Он дал ему также и свойства настоящей личности. Человек обладает самосознанием, свободой выбора, у него есть нравственная ответственность. Он создан по образу Божьему. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Бог говорит человеку, чтобы тот населял землю, производя потомство. Обратите внимание, что Бог использует здесь слово «наполняйте», которое с оригинального текста переводится как «снова наполняйте». Это, видимо, говорит о том, что земля до сотворения человека уже была населена другими созданиями. Но кем бы эти создания ни были, они исчезли с лица земли еще до того, как был сотворен человек. Бог также повелевает человеку обладать землей. В этом, я думаю, и заключается основа изучения научного исследования мира в наше время. Одна из притч говорит: «Слава Божия облекать тайное дело, а слава царей исследовать дело». Притчи 25.2. Бог скрывает сокровища в земле и скрывает их там, где человек должен раскопать их для себя. И я убежден, что то же самое в наши дни относится и к знаниям, в том числе и к изучению Слова Божьего. Бог хочет, чтобы мы шли в лаборатории, работали там с микроскопом и аэродинамической трубой. Но, к сожалению, в наши дни человек выходит оттуда с атомной бомбой и пытается уничтожить все человечество. И владычествуйте. Это тоже Божье повеление человеку. Адам был не просто садовником, который должен был подстригать травку. Человек был создан для того, чтобы править на земле. Я думаю, что Адам мог управлять погодой точно так же, как мы можем управлять кондиционером. Он правил на земле. Именно это мы и видим в Господе Иисусе, Когда он жил на земле, он управлял природой. Он мог сказать буре: «Умолкни, перестань». Он мог накормить множество народа 5 хлебами и 2 рыбками. И я считаю, что то же самое до своего грехопадения мог сделать и Адам. В момент же грехопадения он потерял ту власть, которую дал ему Бог. И сказал Бог: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого есть плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Бытие 1.29. Читая этот стих, можно предположить, что сначала человек был вегетарианцем и только после потопа стал есть мясо. «И всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день 6. Бытие 1 глава, 30 и 31 стихи. Этими стихами завершается 1 глава. И здесь, пожалуй, можно сделать некоторое обобщение. На что нам здесь нужно обратить внимание? На то, что слово «Бог» в этой главе упоминается 32 раза. Примечательно, что Библия нигде не пытается доказать существование Бога. Почему? Потому что Он говорит: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Псалом 13, стих 1. Библия – это книга, написанная для того, чтобы раскрыть духовную, религиозную и искупительную истину. А она приходит к нам только через веру. Поэтому здесь подчеркивается лишь тот факт, что Бог является Творцом всего существующего. В первой главе перед нами раскрывается единство, сила и личность Бога. Именно об этом писал апостол Павел в послании к римлянам, 1 глава, 20 стих. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Каким образом невидимое может стать видимым? Через рассматривание творений. Так что они безответны. Заметьте, Бог сделал все для того, чтобы мы только верили в Него. В первой главе книги «Бытие» мы видим и другие истины. Во-первых, она отметает всякие подозрения в политеизме. Творит единый Бог. Во-вторых, она отвергает вечность материи. Первые слова этой главы гласят «в начале». И это, друзья мои, было началом всему. Все это действительно так, несмотря на то, что было время, когда наука твердила о вечности материи. В-третьих, эта глава отвергает пантеизм. Бог был прежде всего, и Он находится вне Вселенной. В-четвертых, она отвергает фатализм. Бог действует свободно по своей воле. Заканчивая разбор первой главы, позвольте мне выделить основные ее особенности. К ним относятся: первое – порядок, второе – прогресс, третье – точность, четвертое – совершенство. Теперь перейдем к разбору второй главы книги «Бытие». Как мы уже сказали, она более подробно повествует о сотворении человека, в том числе и о сотворении женщины. Кроме того, здесь вновь повторяется история первых 6 дней творения. В этой главе мы впервые видим тот великий принцип, с которым мы будем сталкиваться снова и снова. Это один из признаков богодухновенности Писания, и заключается он в законе повторения или суммирования. Иными словами, Дух Божий, передавая людям Слово Божье, кратко сообщает великие факты и истины. Затем он приводит их снова, и посредством тех истин, которые всегда были актуальны, помогает нам понять какие-либо конкретные вопросы. Это мы увидим и здесь, во второй главе, когда разговор вновь пойдет о шести днях творения, о которых повествует первая глава. Аналогичный принцип мы видим и в книге Второзакония. Второзаконие – это толкование закона после 40 лет жизни с ним в пустыне. Второзаконие – это не просто повторение закона, а его толкование. Подобным образом нашему вниманию предложено не одно Евангелие, а четыре. Принцип повторения и суммирования мы неоднократно наблюдаем в Библии. Итак, во второй главе говорится о том, что все то, что было создано за шесть дней, принадлежит человеку. Прочтем первые три стиха второй главы. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Бытие 2 глава, с 1 по 3 стихи. После шести дней интенсивного труда Бог почил от дел своих. И нам нельзя недооценивать важность субботнего дня. Но что это значит? Бог почил от дел своих. Значит ли это, что Бог устал, присел отдохнуть в седьмой день и сказал, что у него была трудная неделя, что он работал более 40 часов и теперь хочет отдохнуть? Если смотреть на этот стих с такой позиции, это будет совершенный абсурд, потому что Бог отдыхал от своего труда. Когда Бог завершил свой шестидневный труд, Он посмотрел на его результаты. Его труд был закончен, делать больше ничего не надо было. Каждый раз, когда в конце рабочего дня я покидаю свое рабочее место, у меня остается определенный фронт работ. Мне никогда еще не доводилось сесть и сказать себе: «Вот и все, я сделал всю работу». Но Бог мог так сказать с полным правом. Когда эти шесть дней прошли, в седьмой день он отдыхал, потому что его труд был завершен. И в этом состоит одна из величайших духовных истин. В послании к евреям говорится, что как верующие мы входим в покой, то есть мы входим в его субботу, мы входим в его совершенное искупление. Ради вас и меня он умер на кресте почти 2000 лет назад и дает нам искупление, в которое мы можем войти. Апостол Павел пишет: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Римлянам 5:1. «Мне даже не надо пальцем шевелить, чтобы спасти себя. Иисус уже все сделал. Мне надо лишь не отвергнуть Его благодать». Вернемся теперь к началу второй главы книги «Бытие». С 4 по 6 стихи этой главы подводится итог первых пяти дней творения. Очевидно, что та необъятная вселенная, в которой мы живем, существует миллиарды лет. Однако, как мы уже говорили, с Землей, как и с большей частью всего того, что находится на ней, что-то случилось. По-видимому, это была вселенская катастрофа, о которой мы почти ничего не знаем. Но затем туда вновь пришел Бог, и Дух Божий носился над водою так, что из хаоса стал формироваться космос. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал небо и землю. Бытие 2.4. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю. И не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Бытие 2 глава, 5-6 стихи. Все это происходило задолго до того, как человек появился на земле. И теперь нам становится понятно, что хотел сделать Бог. В первой главе Бог готовил дом для человека, которого Он задумал сотворить. И вот теперь все было готово к тому, чтобы поселить человека в приготовленное для него место. В первой главе мы увидели, что до возникновения Вселенной не существовало ничего, и потом из ничего появилось нечто неорганическое. Вначале сотворил Бог небо и землю. Затем Бог сотворил органический мир, Он создал жизнь. В 21 стихе 1 главы мы прочитали, что Бог создал рыб больших и затем весь остальной животный мир. Он сотворил животный мир, но растительный мир, очевидно, не был уничтожен в процессе катастрофы. И ко времени возникновения животного мира семя уже существовало на земле. Мне кажется, что здесь скрыт глубокий смысл, хотя Бог об этом говорит очень мало. Затем Бог сотворил человека. Библия не говорит о каком-либо естественном переходе от животного мира к человеку. А теория эволюции не способна объяснить появление Homo sapiens на Земле. Следовательно, все, что происходило на Земле, было подготовкой к появлению на ней человека.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

В эфире BBN, библейское вещание на русском языке в интернете. Что может дать церковь сегодня для молодежи? Какова роль церкви сегодня? Церковь обязана во имя Бога дать богоугодных, духовно зрелых людей, которые будут любить молодежь и показывать им совершенный Божий путь. Кто призовет их отклонить тщетные, широкие пути этого злого мира? Кто изменит их, чтобы быть чистыми, удалит мирских идолов из их сердец, призовет отдать себя полностью служению Иисусу Христу? Пока все еще имеется время следовать повелению Христа идти и проповедовать Евангелие всем людям. Можем ли мы сегодня, как служители церкви, предоставить это молодежи? Давайте подумаем над этим и будем молиться о том, чтобы Господь вразумил нас на это. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Химическое оружие насекомых. Спасаясь от хищников, насекомые используют самые разные стратегии химической защиты. Настолько хитроумные, что разработать их мог только всеведущий создатель. Кроме того, кто, кроме него, знает все об устройстве этого мира. Один из самых знаменитых в мире специалистов по насекомым отметил, что эти существа гораздо сложнее, чем думают биологи. Химическое оружие насекомых, как правило, предназначено для защиты. Цель этой химической защиты – сделать насекомое непривлекательным для хищника. Многоножки, жуки и другие насекомые выпускают своих врагов струю раздражающего химического вещества – хинона. Муравей, подвергшийся такой химической атаке, теряет ориентацию в пространстве и неуклюже ориентируется, одновременно пытаясь избавиться от попавшего на него хинона. Некоторые многоножки встречают хищника струей цианида. Лжескорпион выпускает во врага мощную струю жидкости на 84%, состоящую из уксусной кислоты. Самка клопа-хищница собирает с растений камфору и опрыскивает ею свои яйца, чтобы отпугивать хищников. А у одного жука настолько высокое содержание прогестерона, вещества, используемого в контрацептивных целях, что его вообще можно назвать живой противозачаточной пилюлей. Если регулярно питаться такими жуками, то будьте уверены, у вас никто не родится. Способы химической защиты у насекомых чрезвычайно изощренные. Одним своим созданием Творец дал химическое оружие в целях самозащиты. Других он наделил высоким интеллектом, третьих – умением быстро бегать. И всех он щедро одарил своей любовью.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN, оазис в пустыне радиозвука. Матфея 6:22-24. Светильник для тела – око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе – тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне. Кому я сегодня служу? Я с чистым сердцем могу сказать, что Господу. А вы, дорогие друзья, проверьте свое сердце и отдайте предпочтение Богу. И вы никогда в жизни не пожалеете об этом. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 6:23.

0: Слово благодати представляет проповедь «Достоверность Библии». Часть 3. Свидетельство текста Библии.
1: Итак, серия «Достоверность Библии». Мы уже говорили, что у нас будет 6 всего бесед, связанных с этим, и мы уже раскрыли две темы. Мы говорили о свидетельстве природы Библии. То есть речь идет о следующем. Я еще раз это повторю. Когда вы открываете Библию, и по самому ее содержимому, по ее устройству, по ее природе, вы видите, или люди, которые искренне, внимательно ее изучают и сравнивают со всем тем, что есть на белом свете, они явно видят, что эта книга отличается от всего остального. И вы помните, я приводил этот пример уже пару раз о том, что если геологи или специалисты, которые изучают породы различные, которые находят на земле, они находят какой-то камень, и они видят, что этот камень не имеет аналогов ни с чем другим на земле. Они предполагают, что, скорее всего, это то, что прилетело, это, наверное, кусок метеорита. Это внеземного, земных аналогов здесь нет, это внеземное происхождение. Что-то подобное происходит и с Библией. Когда мы подходим к Библии с откровенностью, то есть без предвзятости, если люди подходят к Библии с предвзятостью, то есть с тем, чтобы найти в ней какой-то изъян, они, конечно, будут находить постоянно. Но если человек подходит действительно просто, искренне, и помните, я приводил целый ряд цитат различных людей, известных людей, литераторов, специалистов, которые, мы говорили о Белинском, говорили о Достоевском, говорили о Пушкине, то есть люди, которые знают литературу очень хорошо или знали литературу очень хорошо, и они, оценивая Библию, говорят, эта книга абсолютно уникальна, она абсолютно отличается от всего остального. Кроме того, в прошлый раз мы говорили о свидетельстве Духа Библии. Что это такое? Свидетельство Духа Библии касалось двух аспектов. Во-первых, как Библия появилась, это боговдухновенность. Это такое уникальное сотрудничество Бога и людей, которые были человеческими авторами Библии. То есть Библия не потеряла колорита, национального колорита, культурного колорита, временного колорита. Мы сегодня подробнее об этом будем говорить. И в то же самое время Бог так сделал, что каждое абсолютно слово, гарантированно, что это слово несет в себе божественный авторитет. И этот процесс называется боговдохновенностью. Вот. И Священное Писание говорит об этом в нескольких местах, и мы подробно разбирали о том, что это такое. То есть речь идет о том, что Бог наполнял сознание этих людей, они были способны писать Божье Слово. Сегодня мы будем говорить о свидетельстве текста Библии. То есть немножечко сузим наш фокус и будем говорить о самой книге, о уникальности самой книги и почему эта книга говорит нам о том, что она действительно авторитетна или обладает абсолютным авторитетом. В следующий раз мы коснемся свидетельства истории Библии, что очень-очень интересно, очень много фактов, интересных фактов, связанных с этим, с исполнением пророчеств, с точностью, историчностью Библии, с точностью передачи исторических фактов Библии и так далее. Это очень интересная тема. И через раз мы будем говорить о свидетельстве действия Библии, о том, какое действие Библия оказывала на протяжении истории ее существования на людей, какое действие оказывала. Вот. И самая заключительная серия, мы будем говорить о Библии и ее соперниках. То есть, что противопоставляется Библии сегодня и противопоставлялось в веках. Итак, я хотел бы немножечко, буквально в двух словах еще вернуться к тому, что мы говорили о уникальности природы Библии. Мы говорили о ее уникальности в том, что она говорит о особом Боге Библии. Бог Библии отличается от любого другого Бога, известного где-либо, когда-либо. Только Бог Библии – это абсолютный Бог. Только Бог Библии – это тот, который не зависит ни от кого, абсолютно. Не существует ни одной личности, никакого фактора во Вселенной, от которого Бог был бы зависим. Я говорил уже несколько раз о том, что только такой Бог возможен. Философски другой Бог невозможен. То есть, если Бог не абсолютный, тогда Он не Бог. Если он не является абсолютно самодостаточным и совершенным, тогда он не Бог, тогда он уже один из богов будет, или кто-то конкурирует с ним, или кто-то каким-то образом дополняет его и так далее. И только Библия говорит об абсолютном Боге. И мы подробно это изучали, что речь идет о том, что абсолютный Бог представляет нам абсолютно уникальное Евангелие. Вот почему, когда мы говорим о жизни, о спасении, мы говорим о радикальном христианстве, о христианстве, которое признает абсолютного Бога и которое признает свою абсолютную испорченность, свою абсолютную негодность и свою абсолютную нужду в Боге. И только Библия об этом говорит. Никакие другие книги не представляют такой веры или такого Бога, или таких Божьих действий по отношению к человеку. Итак, сегодня я хотел бы вместе с вами обратить наше внимание на некоторые элементы, связанные с текстом Библии. Здесь немножечко сложная задача стоит. Дело в том, что об этом существует много информации. Очень много информации, но эта информация настолько сложна, ее трудно усваивать. Она техническая, очень много технической информации, связанной с доказательством достоверности текста Библии. И поэтому я пару дней последних постоянно боролся о том, что оставить, а что убрать, или что сократить, или что пересказать другими словами, так, чтобы оно все-таки оставалось понятным. Итак, давайте мы сделаем такой общий обзор, беглый. Во-первых, Библия состоит из 66 книг. Это, опять-таки, уникально. Это не сборник книг. Библия – это не сборник книг. Библия – это одна книга, но она состоит из 66 частей различных. Причем, каждая из этих 66 частей или 66 книг Библии, они писались в течение длительного промежутка времени, примерно 1500 лет, 1500 лет. Сегодня пишут книги, иногда, может быть, вы видели, те, кто читает книги современные, вы, наверное, замечали, что книга, которая написана многими авторами, там, книга под редакцией такого-то, первую главу написал такой человек, вторую главу такой человек, третью главу такой человек и так далее. Знаете, как эти книги пишутся? Несколько книг, вот те, кто занимается на школе библейского проповедования, в школе «Слово благодати», вы читали сейчас книгу «Возвращение к разъяснительной проповеди». Вот это такая книга такого типа. То есть эта книга пишется группой единомышленников, группой людей, которые обладают экспертизой в какой-то сфере. Ну, допустим, один человек экзегетикой занимается профессионально, другой историей, третий занимается практикой проповедования. И вот они собираются и говорят, давайте напишем одну книгу с одной идеей. Эти люди, заметьте, были в одном месте, в одно время, и они отражают одну идею. И поэтому у них получается складная книжка, да? Ты начинаешь, и все сходится, потому что редактор, тот, кто ответственный за это, он продумывает весь план книги, он собирает этих всех писателей и говорит, слушай, ты Иван Иванович напишешь об этом, ты Петр Петрович напишешь об этом, ты Григорий Григорьевич напишешь об этом, и таким образом получается книга. Если бы они каждый писал, как он представляет этот вопрос, то у них бы получилось так, что они не смогли бы написать. То есть редактор должен был этим процессом управлять. Теперь представьте себе, что эти писатели, этих писателей 40, не 10, как в этих книгах, которые сегодня, так скажем, 3, 4, 5, 10 писателей. А этих писателей 40. Причем эти писатели разговаривают на разных языках, и они живут в разных эпохах вообще. Вот как они могли написать книгу, которая одним редактором составлена? Когда мы говорим о гармоничности Библии, вы знаете, мы привыкаем, верующие люди привыкают к этому, да и неверующие тоже. Они просто, ну, Библия и Библия. Они просто не обращают внимания на эти уникальные грани чуда, которое в наших руках. На то, что Бог руководил этим процессом на протяжении 1500 лет. Он выбирал людей, как я уже сказал, что эти 40 авторов, они имели различный социальный и культурный уровень. Например, царь Давид. Это один из лучших умов Израиля. Это человек, который был в культурной элите. И возьмите учеников апостола Иисуса Христа, которые были рыбаками. Иоанна. Можем еще очень много между этим искать. Книжники были, Ездра, который писал. Моисей, который получил самое лучшее образование в Египте, которое только можно было. Осия, который был пастухом. И так далее. То есть, когда мы изучаем Библию, мы видим, что это были люди различных культурных слоев. Если бы мы с вами собирались бы написать книгу, мы бы никогда такую компанию не собрали. Мы бы собрали других людей. По нашим позициям, по нашим понятиям, другие бы люди должны были писать эту Библию. Но у Бога свой план. И Он вот так вот уникально собрал разные национальности. Как я уже сказал, они писали на разных языках. Библия написана на трех языках оригинально. На древнееврейском, большая ее часть, Ветхий Завет. Часть Ветхого Завета, небольшая часть, в частности, в книге пророка Даниила, написана на арамейском языке. Арамейский язык – это был еврейский, который смешался с халдейским языком, когда израильтян, евреев взяли в плен в Вавилон, и там они разговаривали на халдейском языке, и получилось то, что называлось арамейским языком. Поэтому он очень похож на древнееврейский, но немножечко отличается. Очень интересно, что Даниил пишет на арамейском. Почему? Потому что люди вокруг него говорят на арамейском, он пишет им, чтобы они могли понимать. Когда мы приходим во время Нового Завета, в это время самым распространенным языком является греческий язык. Так как сегодня английский. Апостолы пишут на греческом языке. Вы знаете, когда мы говорим о плане Божьем, с которым Он подходит к тому, чтобы донести до нас свое откровение, у нас не хватает способности, чтобы оценить всю эту удивительную точность, с которой Бог подходил к каждому элементу. Он нашел в каждой эпохе максимально эффективный способ для того, чтобы все это собрать воедино. В результате, смотрите, что мы получаем. Поразительное единство Библии. Как я уже сказал, когда вы начинаете первую главу Библии, и закончите вы последнюю часть, последнюю главу в книге Откровения, вы увидите, что эта книга говорит об одном и том же Боге, хотя эпохи прошли. У разных народов представление о религии постоянно эволюционирует, постоянно изменяется. И не только эпохи прошли, как мы уже сказали, что это были люди, которые жили в разных точках. Моисей, когда писал, они ходили по Синайскому полуострову. Давид писал, когда он жил в Иерусалиме. Даниил писал, когда он жил в Вавилоне. То есть они даже в разных культурных обстоятельствах, в разная культурная среда их окружала. Тем не менее, когда мы видим эту книгу, эта книга представляет собой единое целое. И практически, несмотря на то, что сегодня либеральные богословы пытаются оспорить или расчленить Библию каким-то образом, очень слабо у них это получается, потому что практически абсолютное большинство людей ясно признает, что Библия – это единая цельная книга. Кроме того, в течение вот этих 1500 лет Бог представлял последовательность план спасения. И этот план, каждая деталь имеет свое место, имеет свою роль. Ветхий Завет показывает нам Бога, он показывает Божию святость, показывает Божье наказание, Божий гнев на человеческий грех. Но с самого начала он уже говорит о том, что будет когда-то тот момент, который решит эту проблему. Это начало появляется уже в 3 главе книги Бытие, 15 стихом там написано о том, что когда Бог провозглашает наказание, которое он говорит людям и дьяволу за грех, когда он провозглашает, он обращается к дьяволу и говорит, что будет семя жены, которое поразит тебя в голову. Это первое пророчество об Иисусе Христе. И когда мы читаем, шаг за шагом мы встречаем эти пророчества. Когда Иаков благословляет Иуду, он говорит, от тебя произойдет тот, кто будет сидеть на троне. Тот, кто решит эту проблему. И мы встречаем периодически. Если вы помните, мы 2 года тому назад подробно останавливались, была у нас такая серия «Царство Божие в панораме современного мира». И мы проходили вот так вот шаг за шагом всю вот эту общую картину. Я сейчас только хочу показать, что на сегодняшний день, когда мы собираем все вот это вместе, Моисей писал примерно 1450 год до нашей эры или до рождения Иисуса Христа. Это время, когда Моисей писал. И возьмите, Исаия пишет примерно 750 год, то есть 700 лет позже или 800 лет позже, после того, когда жил Моисей. И Исаия пишет об Иисусе Христе, но гораздо ярче уже в 53 главе. Дальше, когда вы читаете других пророков, которые предсказывают очень точно место рождения Иисуса Христа, его въезд, торжественный въезд в Иерусалим, все-все-все детали. И вы знаете, когда мы подходим к Евангелиям, мы видим, как все это раскрывается. И книга Откровения завершает все это. То есть речь идет о том, что на протяжении 1500 лет 40 авторов написали 66 книг, которые все представляют собой ясную линию Божьего плана спасения. И так и написано. Библия говорит сама за себя. Евангелие Иоанна, 20 глава, 30-31 стих, сказано о том, что «Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и, веруя в Него, имели жизнь вечную». То есть речь идет о уникальной книге. О книге, которая даже технически ее изучаешь. И ты видишь, какое огромное богатство у нас в руках. Какую огромную милость Бог дал нам с вами, что сегодня мы можем читать Библию и можем читать на разных языках. Когда читают Библию, то же самое, мы можем сегодня читать Библию на разных языках. Я помню то время, и, наверное, кто-то помнит здесь сидящее то время, когда на всю церковь была одна Библия. Когда Библию запоминали для того, чтобы там в тюрьме можно было ее на клочке бумаги написать. На сегодняшний день, друзья, у нас есть это огромнейшее благословение, огромнейшая благодать, чтобы мы могли ценить эту книгу. Опять-таки, я еще раз повторю, мы привыкаем к этому. Мы привыкаем так, как дети привыкают к тому, что родители есть, и все то, что они имеют от родителей, они привыкают, они не ценят этого. Мы привыкаем к тому, что мы здоровы. И только тогда, когда теряем здоровье, мы начинаем ценить и так далее. Что-то подобное происходит у нас по отношению к Библии. Итак, это такой общий обзор. Сейчас я хотел бы обратить наше внимание на несколько более конкретных элементов. Во-первых, я хотел бы поговорить о сохранности текста Библии. То есть на протяжении вот этих 1500 лет Библия писалась, но она не только писалась, надо же было как-то хранить и собирать это все. Кто-то же должен был этим заниматься, чтобы к моменту, когда написали Откровение, не потеряли бытие или что-нибудь там в промежутках между бытие и откровением. Кроме того, когда закончили Библию писать, как она дошла до нашего времени и не потерялась? Ведь многие-многие книги, самые известные и самые важные книги, которые писались тогда, потерялись вообще и нет следа. О некоторых книгах есть упоминания в исторических анналах, но нет абсолютно следа, что это за книги были, о чем они были. Каким образом это стало возможным? Причем, очень интересная вещь. Вот сегодня мы печатаем книги. Сегодня у нас есть магнитные носители разные, там компакт-диски, флеш-карты и так далее, куда мы можем складывать и переносить информацию. Но тогда, в то время, это все было гораздо сложнее. Тогда писали на пергаменте или папирус. Что это такое? Это брали такие растения специальные в Египте. Чаще всего это из Египта импортировали в разные страны. Вот. И они так тонко-тонко снимали кожуру с них, вот, или тонкие-тонкие слои. Получались такие, ну, листочки, узкие обычно листочки, и склеивали один к одному. Вот. И поэтому получались такие свитки, и скручивали. Они были очень хрупкие. Вот на нем писали. На коже писали. До того писали на глиняных таких табличках писали. Вот. То есть речь идет о том, что эти носители информации были очень хрупкими. Они легко очень могли намокнуть, и пропадет все то, что написали. Вот. Они могли сгореть, они могли просто от времени истлеть. Несмотря на это, мы сегодня имеем Библию. В некоторых ситуациях просто чудесным образом Бог хранит текст Священного Писания. Итак, почему так происходит? Во-первых, Бог заботится о том, чтобы Его Слово было сохранено. Бог дал Слово не для того, чтобы оно пропало, исчезло. Поэтому сам Бог, как Он руководил процессом написания, вот точно так Он руководил и продолжает руководить процессом сохранности библейского текста. Посмотрите, книга Иеремии, 1 глава, 12 стих. «Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Имидж такой здесь в еврейском языке, что вот Слово, и я непрестанно над Ним, я не упускаю Его из вида ни на мгновение. Оно все, это Слово, под Моим постоянным наблюдением. Это то, как Бог относится к Слову, которое Он дал. Оно не пропадает просто так. Есть еще один текст, 118 Псалом, 89 стих. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Помните, мы как-то говорили уже о том, что у компьютеров есть так называемый backup system, то есть где лежит вся эта информация. Ты на компьютере пользуешься, но вдруг что-то случилось с компьютером, ты можешь взять эту информацию из того склада, где она сложена. Так вот, здесь сказано о том, что навеки Слово Твое утверждено на небесах. Это Слово, которое появилось здесь из уст или из-под пера этих Божьих пророков, которые написали Библию. Это Слово рождено, и оно хранится там, все файлы там. Вся эта система бэкап, которая действительно, так скажем, сгенерировала это, и основное место хранения библейского текста или истины находится у Бога. То есть Бог это не доверяет кому-то. Бог дал нам копию. Точную копию. Но у Него оригинал там лежит. То есть Божье Слово – это выражение Его личности. Это Его природа, которая выражена человеческим языком. Для того, чтобы мы могли понять Его, чтобы мы могли соприкоснуться с Ним, могли увидеть Его. Вот почему Бог всегда выражает понятным языком. Если говорили на еврейском, Он говорил на еврейском языке. Если говорили на арамейском, Он говорил на арамейском. То есть он представляет людям себя так, чтобы они могли его понять. Несколько примеров сохранности Божьего Слова из Священного Писания. Два примера. Я приведу первый пример того, как Слово сохранено на земле. Во времена царя Осии, это царь иудейский, царь, который был в Иерусалиме, это один из царей, который возвращал народ израильский к богопоклонению. Вы знаете, что у израильского народа был период, когда они слушались Бога, а потом отступали от Него. И несколько царей были, которые забывали все, забывали то, что нужно следовать за Богом, изучать Священное Писание и так далее. Вот. И Библию теряли. И вот здесь, во второй книге Паралипоменон, описана ситуация, когда нашли Библию. Послушайте, 34 глава. «Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хилкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея. И начал Хилкия и сказал Шафану писцу, книгу закона нашел я в доме Господнем. И подал Хилкия ту книгу Шафану. И также донес Шафан писец царю, говоря, книгу дал мне Хилкия, священник, и читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои». Дал царь повеление Хилкии и Ахиакиму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михеи, Шафану писцу, и Асаи, слуге царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня из оставшихся в Израиле и за Иуду о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слово Господне, чтобы поступать по всему написанному в книге сей». Вы знаете, что когда Бог поставил царей в Израиле, то в обязанность каждого царя входило то, чтобы каждый переписывал свою копию. То есть у каждого царя должна была быть своя копия закона, переписанная, свежепереписанная. То есть это была обязанность, ответственность царей хранить Священное Писание. Но так как цари отступали от Бога, так как они не жили Священным Писанием, не жили Божьим законом, мы наблюдаем такие ситуации, когда Библия, казалось бы, потеряна была. Но оказывается, в правильное время, в правильном месте, правильные люди находят эту книгу, открывает ее для себя. Во-первых, смотри, что произошло. Они сказали: о, это исторический памятник наших предков. Давайте сейчас музей здесь построим. Или помните, как с медным змеем? Давайте поклоняться сейчас ему будем. Не так. Когда открыли, разодрали одежды свои. Почему? Потому что увидели себя грешника. Вот чем ценна Библия. Вот почему Бог сохраняет ее. Есть еще один пример, когда Библия сохранена на небесах. Мы говорили о вот этих файлах, которые там на небесах. И если файлы здесь разрушаются, Бог их может восстановить. В книге Иеремии, 36 главе, со 2 стиха. «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле». Это Бог дает повеление Иеремии. «И об Иуде, и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе, от дней Иосии до сего дня». 21 стих. «Царь послал Иегуде принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Иегуде вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время в 9 месяце сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня, когда Иегуде прочитывал 3 или 4 столбца». Представьте себе вот этот свиток, в котором столбцами записан текст. Вот откручивают чуть-чуть, 3-4 столбца прочитали, и у него был, здесь написано, песцовый ножичек. То есть вот этот ножичек, которым песцы собирали эти свои свитки. Песцовый ножичек. И он отрезал эти 3-4 столбца и бросал на огонь в жаровне. Доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. Интересная вещь. Дело в том, что в этом свитке Бог сказал через Иеремию очень конкретные слова, осуждающие действия и жизнь этого царя, и все устройство их системы. И сначала эту книгу показали приближенным царя, и потом, когда они сказали царю о том, что такая книга есть, царь потребовал немедленно эту книгу, и он сам лично ее уничтожил. И проследил, чтобы ничего не осталось. Столбец за столбцом прочитывал и сжигал. Но слушайте, что произошло дальше. 27 стих. «И было слово Господне к Иеремии, после того, как царь сжег свиток и слова, которые Варух написал из уст Иеремии, и сказано ему: возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Иоаким, царь иудейский». Речь идет о том, что Бог просто дает Иеремии опять тот же самый текст, опять те же самые слова, опять ту же самую ситуацию. Иеремия способен воспроизвести то же самое. Хотя это очень сложный процесс, как мы уже говорили, это не механическое воспроизведение. Это не просто, что Иеремия получил текст, и он этот текст передает. Это жизненный процесс, который Бог использовал для того, чтобы Иеремия мог выразить Божью волю. Тем не менее, Бог может его повторить. Бог может сделать это точно так же. И поэтому мы видим, что первая причина заключается в том, что Бог, сам Бог своей силой хранит это слово. Хранит слово на небесах. У него есть определенные методы. И мы видим несколько примеров, как это происходило. Когда мы встречаемся на страницах Нового Завета с Иисусом Христом, мы видим, что Иисус Христос был абсолютно уверен в том, что текст Библии, который был у него, он является правильным текстом. Заметьте, к этому времени уже прошло примерно 1500 лет, 1400 с лишним лет прошло. К тому времени, когда жил Иисус Христос, так скажем, из того времени, как была написана первая книга, до того времени, как жил Иисус Христос, примерно 1450 лет прошло. И в это время Иисус Христос, имея эту Библию, Ветхий Завет тогда у него был на руках, он абсолютно был уверен, что все то, что дошло до него, абсолютно все правильно. Послушайте, как он говорит. Матфея 5 глава, 18 стих. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Я объяснял как-то, что такое иота. Это буква йод, самая маленькая буква в еврейском языке. Мы говорили о этих черточках, которые отличает одну букву от другой, и чуть-чуть другая буква, она немножко изменяет смысл слова и так далее. Так вот, Иисус Христос говорит о том, что до малейшей детали, все то, что было написано, все это правильно, все это сбудется, все это Божье Слово. Причем, он, смотрите, он не говорит о просто идее, которая есть на небесах, он говорит уже о том, что было выражено, потому что он говорит о буквах. Он говорит о букве йота, о черточках, которые отличают одну букву от другой. То есть он говорит о выраженном слове, уже слове, которое было представлено людям. В Евангелии Иоанна, в 10 главе 35 стих, Иисус Христос заканчивает очень конкретно свое слово, говорит, и не может нарушиться Писание. О чем он говорил? Он говорил о Ветхом Завете, который к тому времени был уже составлен. Иисус Христос был абсолютно уверен в его точности и верности.

Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

В эфире библейское вещание BBN, радио, несущее вам наслаждение в нашем Господе Иисусе Христе. Апостол Павел пишет: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Ефесянам 5:17. Познание воли Божией без практического воплощения этой воли в жизнь только увеличивает нашу ответственность перед Богом. Бог создал людей для радости и блаженства, а никак не для горя и страданий. Если же люди бывают несчастны, в этом виноваты они сами, не согласуют свою жизнь с разумной волей Творца. Нельзя исполнять одновременно волю свою и волю Божию. От исполнения первой исполнение второй оскверняется, становится непотребным. Дорогие друзья, давайте будем в свете Слова Божия следить за тем, какую волю мы исполняем во-первых. Это должна быть воля Божия, не наша. Если у вас возникают какие-либо вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Оставайтесь с нами.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Вместе. Здравствуйте. Давай вспомним о поступке Давида. Царь соблазнился женщиной Версавией. Но ведь мы с тобой проходили, что взять жену другого – это грех прелюбодеяния. Как ни пытался Давид скрыть свое преступление, у него ничего не получилось. Он решился на еще больший грех – убийство. Но что об этом думает Бог? Маленькая овечка. Библия. Вторая книга Царств, глава 12. Давид женился на Версавии, и у них родился сын. Если кто из слуг и догадывался о дурном поступке царя, то предпочитал держать язык за зубами. В те времена цари делали все, что им заблагорассудится, и брали у своих подчиненных все, что им приглянется. Но Давид должен был понимать, что царю, избранному Богом, так поступать не пристало. Божий избранник не может поступать самочинно. Он должен следовать заповедям Господним, впрочем, как и все остальные люди. И вот Господь послал к Давиду пророка Нафана. Нафан пришел и поведал царю такую историю. В одном городе были два человека. Один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного только одна овечка, которую он купил маленькой и вырастил вместе со своими детьми. Она ела, пила и спала вместе с ними, была как его дитя. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел своих овец и волов и забрал овечку у бедняка и заколол ее для своего гостя. Давид сильно разгневался на такого жестокого и бессердечного человека. «Человек, сделавший это, достоин смерти!» — воскликнул он. Нафан, пророк, спокойно указал рукой на царя. «Ты тот человек!» — провозгласил он. «Господь сделал тебя царем над всем Израилем и уберег тебя от коварства Саула. Он дал тебе все, что ты мог пожелать – дом, жен, детей. Если бы этого было для тебя мало, он прибавил бы тебе еще больше. Ты же отнял единственное, что имел Урия – жену. Его же ты убил мечом аммонитян. Ты пренебрег словом Божьим и не имел ни жалости, ни милосердия. И потому Господь говорит, что теперь в твой дом придет горе». Давид опустил голову и тихо сказал: «Это правда. согрешил я пред Господом». «Сам ты не умрешь», — отвечал Нафан, «но умрет сын, родившийся у Версавии». И, сказав это, Нафан покинул царя. Замечал ли ты, что иногда, чтобы понять свои действия, нужно посмотреть на себя со стороны? Например, в этой истории увидеть всю тяжесть своего греха Давиду помог пророк Нафан. Бог так предусмотрел, что Давид, услышав историю про овечку, сам себя обличил. Но даже осознание своей вины не помогло Давиду избежать горьких последствий. Ребенок, которого ожидали Версавия и Давид, был обречен на смерть из-за греха своих родителей. Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
4: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 19. Псалом 31, 6 стих. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Праведный человек всегда молится Богу, при любых обстоятельствах. Если в жизни все хорошо, он благодарит Бога и просит Его благословения. Если приходит беда, он просит помощи и благодарит Бога за своевременную помощь. Наводнение. Мы жили на берегу речки Колокши. Она протекала через наш небольшой городок и была глубокой, потому что ее перегораживала плотина.

0: Огород выходил прямо к речке. С деревянных мостков мы черпали воду для полива, рыбачили или ныряли в прохладную глубину воды. Зимой Колокша замерзала, и посреди нее во льду рубили проруби, чтобы можно было полоскать простиранное белье. В суровые зимы лед на реке был очень толстый. Каждой весной перед ледоходом на плотине сбрасывали воду, чтобы не случилось наводнение. Но в эту весну ледоход был не совсем обычным. И хотя на плотине сбросили воду, чтобы поломать лед по всему течению реки, это удалось с трудом. Большие льдины нехотя отрывались от берега и плыли к плотине. Сброс воды был очень узок, и льдины, натыкаясь друг на друга, закрыли проход в воде. По всему течению реки вода начала прибывать. Она поднималась очень быстро и скоро вышла из своих привычных берегов. Через некоторое время вода уже плескалась в нашем огороде. И не только в нашем. По всему городу объявили чрезвычайное положение и сказали, чтобы люди готовились к эвакуации. Наши дети постоянно бегали в огород и отмечали, как быстро прибывает вода. Это было интересно и страшно. Наводнением грозило затопить дом, в котором мы жили. Мы ничего не могли сделать и были бессильны перед прибывающей с каждой минутой водой. Но мы сделали то, что смогли. Собрались всей семьей в комнате и помолились Богу. Он один мог сохранить наш дом от затопления и сохранить нас в этой беде. После этого мы вновь пошли посмотреть на вышедшую из берегов реку. Вода подступила почти к самому дому, а потом мы вдруг увидели, как медленно, сантиметр за сантиметром, она стала отступать назад. На плотине в это время взорвали затор льда. Но это был ответ Бога на нашу молитву. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Евангелие Луки, 18 глава, 1 стих. Господь Иисус Христос учил своих учеников молиться с верой в сердце и не унывать при виде грозящей им беды. Он и нас учит тому же. Господь – наш помощник во всем. Даже если кажется, что помощь запаздывает, а бедствие неминуемо, помните, что должно всегда молиться и не унывать. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Евангелие Луки, 18 глава, 7-8 стихи. Бог слышит молитву праведника и отвечает на нее своим спасением. Никогда не унывайте.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Викторинка, викторинка, ля-ля-ля-ля-ля-ля.
1: Здравствуйте. Это тут вы меня зовете?
0: Привет, хвостатая. Нет, я тебя не звал. Это же просто название новой передачки. Это я придумал. Викторинка. Ну, как тебе мое название?
1: Какая еще передачка? Викторинка? Это же мое имя. Меня так зовут. Викторинка.
0: Викторинка? И это... Ну, я даже в словарь заглянул. Это игра в ответы на вопросы. Устная или письменная. И вопросы из разных областей знаний.
1: Да нет, викторинка – это производная от имени Викторина. Можешь словарь имен заглянуть, если мне не веришь.
2: Привет, кабанчик. Привет, мышка-викторинка. О чем это вы тут спорите?
0: А, значит, все-таки викторинка. Привет, белочка. Представляешь, я тут одну преинтереснейшую передачку придумал. Ну, чтобы там всякие вопросы задавать. Ну, ты же знаешь, как я люблю всякие интересные вопросы. А эта мышь, как там ее называют, название моей новой передачи себе присвоила.
2: Ничего она не присвоила. Ее так с самого рождения зовут. Просто твое название передачи точно так же звучит, как и ее имя. Кажется, такие слова омонимами называются.
0: А мне-то что делать? Что ж теперь будет с моей новой радиопередачей? Все. Прощай, голубая мечта.
2: Не стоит так расстраиваться, кабанчик. Разве тебе кто-нибудь запрещает новые передачи придумывать? Хочешь, можешь даже мышку-викторинку в свою передачу позвать. Ведущий.
0: Ой, ну мне же тоже хотелось бы себя попробовать в роли ведущего. А как считаешь? А может быть, я буду главным ведущим, а мышку возьму в свои помощники?
2: Можно и так поступить. Все-таки мысль о новой передаче зародилась в твоей голове.
0: Ой, а как ты думаешь, ребятам-то наша новая передача понравится?
2: Конечно, понравится. Уверена, всем деткам твоя викторина по душе придется.
0: Ой, как же я рада, белочка! Эй, викторинка! Ну, мышка, викторинка! Бежим скорее на дубовую поляну! Мы там будем радиовикторину проводить! Белочка, ты тоже к нам присоединяйся! Дорогие мальчики и девочки! Мы начинаем нашу новую передачу радиоцикла «Смотрите, радуга!» Викторинка! И с вами ведущий кабанчик!
1: И мышка Викторинка! Привет! Мое имя звучит так же, как название нашей новой передачи.
2: Для того, чтобы нам ответить на вопросы сегодняшней передачи, мы откроем самую мудрую книгу на свете.

0: В книге пророка Даниила в 9 главе во 2 стихе записано, что Даниил читает о пророчестве в книгах. В Новом Завете определенные части Ветхого Завета обозначаются как Писание или Священное Писание.
1: Ой, слушайте, а вот библиотека – это случайно не родственное слово Библии? Библиотека – это же тоже собрание книг.
2: Ой, и у меня вопросик родился. Какое в Библии записано самое длинное имя? Интересно, оно длиннее, чем мое?
1: Ха, я знаю. Мне же недавно дядюшка Лось рассказывал. И этот рекорд принадлежит сыну пророка Исаии. Бог повелел Исаии дать своему сыну имя Магер Шелал Хаш Бас. Оно означает «вот спешит грабеж». Вы можете прочитать об этом в книге пророка Исаии, 8 главе, в 1 и 3 стихах.
0: Можно и мне вопросик задать. Какое имя встречается в Библии наиболее часто?
2: Ой, а это мне известно. Наиболее часто встречается имя Захария. 33 человека в Библии были названы этим именем, которое означает «Господь вспомнил».
1: А теперь моя очередь. А кто в Библии, кроме царя, был назван именем Давид? Что, сомневаетесь? Представляете, никто! Несмотря на то, что Давид является одним из самых великих героев Библии, другого человека с таким именем в Библии больше ни разу не встречается.
0: Как звали человека, установившего рекорд долголетия?
2: Его звали Мафусал. Он был дедушкой Ноя и жил он 969 лет. О нем можно прочитать в книге Бытия, 5 главе.
1: Ну ничего себе долгожитель, настоящий долгожительище. Ой, шутка ли, а? 1000 лет прожить.
2: В Библии говорится об одном человеке, который утром проснулся еще в камере тюрьмы, а вечером того же дня пошел спать во дворец. Кто это был? О нем можно прочитать в 41 главе Бытия.
1: Да это же Иосиф! Он был рабом в Египте. Однажды он разъяснил сон фараона. И за это он был назначен первым министром страны.
0: Кто потерпел кораблекрушение и целые сутки провел в открытом море?
2: Это был апостол Павел. Он 3 раза терпел кораблекрушение. Так он сам рассказывает о себе во 2 письме к Коринфянам, в 11 главе, 25 стихе.
1: А вот еще слушайте, а какого роста был великан Голиаф, с которым сразился Давид?
0: Давайте заглянем в Библию. Кажется, это записано в 1 книге Царств, в 17 главе. Точно, с 4 стиха. И если эти цифры перевести в современные меры длины, вот что получится. Филистимский великан, против которого выступал пастушок Давид, был ростом более 2 метра 70 сантиметров. На голове у него был медный шлем, и одет он был в чешуйчатую броню весом в 90 килограмм. Колени его были защищены медными наколенниками. Древко копья было толщиной в несколько сантиметров, а само копье из железа весило 11 килограмм.
1: Ой, невероятно! Каким же смелым был этот пастушок Давид! Неудивительно, что он стал великим царем.
0: А знаете ли вы, какой цвет в библейские времена был цветом царей?
2: А, это мне известно. Пурпурный цвет. Во все времена пурпур был цветом царей и цариц. Загляните в книгу Исхода, 25 главу, и в книгу Судей, 8. Для окрашивания ткани в библейские времена использовали 2 вида пурпура – темно-красный и фиолетовый. Темно-красный пурпур получали из пурпурных улиток, живущих в Средиземном море. Фиолетовый пурпур получали из улиток с фиолетовым отливом. Краска имела большую ценность, так как из одного моллюска получалась лишь 1 капля этой краски. Только очень богатые люди могли позволить себе

0: пурпуровую одежду.
1: О, и некоторые люди коллекционируют почтовые марки.
2: Угу.
1: А некоторые кабанчики, знаете что, впустые желуди и каштаны. Ой, а какое увлечение, ну или там хобби, было у царя Месы. О нем вы можете прочитать в 4 книге Царств, 3 главе.
2: Он разводил овец и баранов.
1: Верно. А что взял с собой на родину, ну, в память об Израиле? Сирийский военачальник Нееман. Это тут же в 4 книге Царств, ну, только в 5 главе.
0: Он взял с собой землю, столько, сколько увезут 2 лошади. Военачальник был настолько благодарен за то, что Бог исцелил его от проказы, что он взял израильской земли, чтобы на ней поклоняться Богу Израиля.
2: Иудейский царь Иезекия был известен как мудрый и богобоязненный царь. Что сделал он для Иерусалима? Это вы тоже можете найти в 4 книге Царств, 20 главе.
1: Он соорудил пруд и водопровод, чтобы обеспечить Иерусалим водой.
2: Правильно. А вот знаете, что мне интересно? А вот из какого материала будут ворота небесного Иерусалима?
1: Ой, ну из каких-нибудь там драгоценных камней или там металлов. Ну, из золота, например, или этой платины. Ой, а может быть, из этих алмазов. Я никогда не видел настоящих алмазов.
0: Нет, о 12 городских воротах в Новый Иерусалим рассказывает апостол Иоанн в книге Откровения, в 21 главе и в 21 стихе. Они будут из жемчужин. Представляете, каждые ворота из одной жемчужины.
2: Какая прелесть!
1: Да, а я таких гигантских жемчужин тоже не видел.
2: Да.
1: Слушайте, а чё это мы тут все размечтались? Да. Время-то моей викторинки уже к концу подошло, вот что.
2: Жаль. А у меня ещё один вопросик имеется.
1: Ну, прихвати его, Белочка, на следующую передачу. Да, ребята, а если у вас, ну, тоже появились интересные вопросы, и вы хотите услышать в нашей следующей передаче викторинка, то
0: присылайте их по адресу. Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга». Викторинка. Абонентский ящик 201. Санкт-Петербург 190-020.
2: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте. radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга!»
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Знаешь что, Белочка? Ой, а вот как ты считаешь, может нам в заповеднике тоже ворота установить? Ну, только, правда, я еще не придумал, какой материал лучше использовать. А? Как тебе идея-то? По душе?

На волнах библейского вещания BBN мы много говорим о той стране, которая ожидает нас в небесах. Является ли эта страна и вашей? Если нет, то сегодня примиритесь с тем, кто в небесной отчизне готовит обители всем спасенным от греха и от вечной погибели. Станьте в ряды тех, кто сегодня получает ордер на небесное жилище. Господь ждет вас, придите к Нему. А пока оставайтесь с нами, и если у вас возникают какие-либо вопросы на основе Библии, на основе того, что вы слышите в наших программах, пишите нам russian@bbnradio.org.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: Кто такой друг? Чем настоящий друг отличается от поддельного? Как самому быть истинным другом?
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». После того, как Давид победил Голиафа, он обрел врага в лице Саула, но искреннего и верного друга в лице Иоаннафана. Мы будем сегодня говорить о дружбе. Предлагаю вам прослушать сонет Шекспира о дружбе. «Настоящий друг везде, верен в счастье и в беде, грусть твоя его тревожит, ты не спишь, он спать не может, и во всем без дальних слов он помочь тебе готов. Да, по действиям несходный, верный друг и льстец негодный». Название сегодняшней беседы – «Последствия победы над гигантом».
0: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами беседу о жизни Давида и будем учиться на его примере, как приобретать друзей. Я хочу поделиться с вами четырьмя основными характеристиками близких друзей, чьи души привязаны друг к другу. И мы прочитаем с вами тексты из первой книги Царств, 18 главы. Здесь описывается история о том, как Давид и сын Саула Иоаннафан стали друзьями. Их души были привязаны друг к другу. Они были родственными душами. Итак, первая характеристика. Близкий друг отличается добровольным желанием жертвовать. Вам не нужно уговаривать его помочь вам. Он сам имеет это желание, он готов жертвовать. Вот послушайте. Первая книга Царств, 18 глава, 4 стих. Нам дано описание, как Иоаннафан и Давид были друзьями. «И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Иоаннафан хотел дать Давиду что-нибудь из того, что ему принадлежало самому, и что было значимо для него». Друзья поступают именно так. Они не отличаются скупостью. Еще один текст прочитаем из 20 главы 1 книги Царств, 4 стих. «И сказал Иоаннафан,

Сафан Давиду: «Чего желает душа твоя, я сделаю для тебя». И это слова истинного друга. Он рядом для того, чтобы помогать и поддерживать. Друг не думает, как это все скажется на нем самом, какую пользу это принесет ему. Жертвенность преобладает, эгоистичность уходит в сторону. Вторая характеристика. Для того, чтобы ее выявить, давайте мы прочитаем 19 главу 1 книги Царств, 4 и 5 стихи. «И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему: „Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь содел великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» Это разговор сына с отцом. Иоаннафан говорит Саулу. Подлинный друг выступает в роли защитника своего друга перед окружающими людьми. Он никогда не будет говорить о вас плохо за вашей спиной. Возможно, вы сталкивались с такими лжедрузьями, которые обсуждали вас не с лучшей стороны, когда вас нет рядом. В вашем присутствии он нахваливает вас, говорит только хорошее, но без вас ситуация меняется. За спиной, за глаза говорит совсем другое. Это не ваш друг, это не настоящий друг. Иоаннафан был близким другом Давида. Он говорил о нем только хорошее своему отцу, царю Саулу. Он заступался за него. И очень важно заметить, что царь Саул не только отец Иоаннафана, но и враг Давида. Иоаннафан вставал перед своим отцом и говорил: «Отец, ты не прав в своем отношении к Давиду». Еще раз прочитаем 1 книга Царств, 19 глава, 4 стих. «И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему: „Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь содел великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» Это очень хорошая защита. У вас есть близкий друг? Вы встаете на его защиту, когда кто-то говорит против вашего друга? Или, может быть, вы сами сплетничаете о нем? Вы не можете называться хорошим другом, если не встаете на его защиту, когда кто-то говорит что-то плохое о нем. Признаю, что иногда сделать это очень сложно. Иногда в нас просыпается зависть. Одна женщина пишет в статье «Как стать лучшим другом» такие слова: «Господи, помоги мне быть ее другом, чтобы забота о ней была искренней и чтобы зависть не сжимала мое сердце. Когда мы увидимся сегодня вечером на банкете, а она будет роскошной, сияющей, красиво одетой, помоги мне поздравить ее с честным восторгом, независимо от того, что оба наших мужа имели право на продвижение. Но ее муж победил». Хорошие слова, не так ли? Иногда нам придется сражаться с завистью. Но когда у вашего друга или его жены происходит взлет, повышение, успех, то как вы ведете себя? Радуетесь, восхищаетесь, благодарите Бога за то, что Он помог им добиться такого успеха? В Новом Завете, в послании к римлянам, апостол Павел пишет так: «Радуйтесь с радующимися». Сможете ли вы от чистого сердца написать поздравление в связи с победой, которую, на ваш взгляд, вы заслуживали другому человеку? Подумайте об этом. Ответьте сами для себя. Меня сейчас хорошо поймут школьники и студенты, они часто сталкиваются с такими моментами.
но и на работе.

0: подобной ситуации часто возникает. Если вы с коллегой работаете вместе над каким-то проектом, все получается успешно, и начальство повышает коллегу, а вас оставляет на прежней должности, то какая будет у вас реакция? Очень мало кто может сказать: «О, как чудесно! Я так рад за себя!» Иоаннафан был человеком, который мог так сказать. В беседах со своим отцом он вставал на сторону Давида, заступался за него, а порой это значило пойти против отца, который был готов убить Давида. К сожалению, должен признать, что зависть может обнаруживаться в служении, в церкви. Зависть может поражать и служителей церкви. А это приводит к большим проблемам в церкви. Будьте настоящими друзьями. Вместо того, чтобы завидовать, радуйтесь. А вместо того, чтобы обсуждать кого-то, вставайте на защиту своих друзей. Уже назвали два качества настоящего друга. На примере Давида и Иоаннафана. Мы говорили о добровольной готовности жертвовать и о защите друга перед другими людьми. Третье качество. Полная свобода быть самим собой. Когда вы с другом, вам не нужно объяснять свои поступки. Вы просто остаетесь самим собой. Прочитаем первую книгу Царств, 20 глава, 41 стих. Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. Это встреча Давида и Иоаннафана. Давид был в печали, он испытывал душевные муки, он просто падал от страданий на землю. Когда вам плохо, когда ваше сердце разбито, вы можете рыдать на плече своего друга, и этот человек отнесется к вам с пониманием. Он успокоит, скажет, что все будет хорошо, не начнет читать вам проповеди, нотации, лекции. Если когда вам плохо, вы делитесь своими переживаниями, а друг начинает читать вам проповеди, цитировать тексты из Библии, то, к сожалению, должен сказать, что это не подлинный друг. Господь сам утешит своим словом, а друзья нужны для того, чтобы выслушать и обнять. У вас есть друг, который сейчас страдает? Позвольте ему выплакать свою боль, рассказать вам. Ваш друг рыдает? Дайте ему выплакаться. Позвольте ему высказать все свои жалобы. Ему очень нужен тот, кто бы выслушал. А таких людей немного. Настоящий друг всегда рядом. Даже когда вы забираетесь под подушку и не хотите никого видеть, а он рядом. Четвертая характеристика настоящего друга. Он источник постоянного вдохновения. Первая книга Царств, 23 глава, 15 стих. «И видел Давид, что Саул вышел искать души его». Давид же был в пустыне Зив в лесу. Вот только задумайтесь над этим. В жизни Давида был человек, который вел за ним охоту. Царь Саул мог быть везде, в каждой пустыне, за каждым кустом, за каждым камнем, абсолютно в любом месте. Давид жил под прицелом Саула. Ну а теперь давайте посмотрим, как ведет себя Иоаннафан. Читаем дальше 23 главу, 16 стих. «И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога». Вот пример друга, которого бы я очень хотел иметь в моей жизни. Есть такие друзья, которые приходят и рассказывают вам 7 ужасных событий, которые могут произойти в вашей жизни. А есть такие, которые говорят: «Давай, я расскажу тебе, что Бог может сделать в твоей жизни». Когда друг приносит утешение и поддержку, то это поистине прекрасно. Иногда вдохновляет даже просто такие слова: «Я понимаю, что ты чувствуешь, и ты имеешь полное право на эти чувства. Я полностью поддерживаю тебя, я рядом с тобой». придет более радостный день, несмотря на то, что сейчас все похоже на конец света. В церкви мы должны иметь таких друзей. Они делают трудности не такими непреодолимыми, ночи не такими темными. Одна женщина, чей муж умер, сказала мне: «Вы не представляете, насколько это одиноко готовить обед на одного человека». У нее были прекрасные отношения с мужем, но вдруг совершенно неожиданно Бог забрал его. И оказалось, что у нее больше не было настоящего друга. Ночь за ночью она рыдала в подушку. Кто-то сказал, что одиночество – это самое ужасное из всех слов. И не думайте, что отсутствие друзей – признак зрелости. Это очень странная философия. Даже Иисус Христос окружал себя друзьями. В церкви должна быть взаимная зависимость друг от друга, чтобы окружающие, видя вас, говорили: «Эти люди любят друг друга». Жизнь не обогащается, когда у вас нет друзей. Напротив, мы теряем. В своих молитвах я прошу Бога: «Господи, дай мне друзей, или хотя бы одного друга, который бы любил меня и поддерживал, так как Иоаннафан поддерживал Давида». К своему сожалению и стыду должен сказать, что есть те, кто историю Давида и Иоаннафана используют для оправдания гомосексуальных отношений. И мне кажется, что восприятие этих отношений с такой точки зрения – настоящий позор. Их отношения не были влюбленностью или сексуальным влечением. Это были взаимоотношения душ, прикрепленных друг к другу. Давид и Иоаннафан могли обнять, поддержать друг друга. У них были тесные отношения, благословенные Богом. Это была настоящая дружеская любовь, которую нельзя порочить ничем постыдным. Но продолжим чтение. Сюжет нарастает в 18 главе. Первая книга Царств, 18 глава, 5 стих. «И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Саулу». Еще раз хочу обратить ваше внимание именно на это слово «благоразумно». Саул отправлял Давида руководить военными, и он действовал благоразумно. Давид никогда не служил в армии солдатом, но то, что он делал, то, что его посылал Саул, он делал очень хорошо. И это нравилось всему народу. Саул знал, как вести себя с людьми, знал, как обращаться с подчиненными. И мне это кажется поразительным. Этот молодой парень, в прошлом обычный пастух, оказывается в военной структуре на руководящей должности, и все любят его. Когда Давид служил у Саула, тот тоже очень благосклонно относился к нему. Читаем 6 стих. «Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и кимвалами». На улице устроен своеобразный концерт. Люди пели и танцевали, играли на различных музыкальных инструментах. И вот что они говорили. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Великий день! В наше время рядом с нами живет настоящий герой. Вы могли подумать, что Саул стоял, слушал и говорил: «Да, все так, правильная реакция. Давид заслужил такое обращение». Но нет. Царь стоит рядом с этим молодым человеком, который из простого незаметного пастуха стал великим героем, и вместо того, чтобы поддержать его, сказать, что он заслужил похвалу, Саул возненавидел Давида. И перед тем, как мы перейдем к еще одной группе отношений, я хочу говорить о слове «благоразумный», которое в этой главе встречается 4 раза. Древнееврейское слово. Я посмотрел, где это слово используется в других книгах Библии, и нашел 3 очень интересные характеристики благоразумия. первый текст, который я буду читать, книга притчи 10.19. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. То есть первая характеристика мудрых, благоразумных людей. Они знают, как держать свой рот закрытым и как промолчать, сдерживать уста. Когда кто-то обращается к ним с просьбой, никому ничего не нужно рассказывать. Они на самом деле никому ничего не рассказывают. И, кстати, это умение также характеризует и настоящих друзей. Настоящий друг знает очень много о вас, даже того, что может вас разрушить. Но он никогда никому ничего не расскажет. Ведь мы полностью раскрываемся перед друзьями. Они знают нас не только с положительной стороны. Мы делимся с ними тем, что не рассказываем больше никому другому. Но если они настоящие друзья, то мы можем быть уверены, что эта информация между нами и останется. Благоразумный, мудрый человек умеет молчать. А когда говорит, то это мудро и разумно, а не простое пустословие. Мудрый человек не говорит все, что он знает. И когда вы общаетесь с таким человеком, то понимаете, что в нем намного больше, чем он показывает. Вот Давид был именно таким. Второе. Посмотрим еще один текст про благоразумие. Притчи 16.21. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Из этого текста мы понимаем, что благоразумный человек отличается проницательностью. Он не доверяет всем вокруг. Он видит глубже, понимает ситуацию такой, какой она является на самом деле, и действует мудро, соответственно, ситуации. Мудрый человек не бывает безответственным в своих поступках. Давид был именно таким. И еще один текст о благоразумии. Притчи 21.11. Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым. И когда вразумляется мудрый, то он приобретает знания. То есть благоразумный человек всегда учится. Независимо от того, как высоко он взлетел, он никогда не потеряет свою обучаемость. Человек всегда найдет людей, которые могут внести свой вклад, который будет ценен для благоразумного человека. Никогда не переставайте учиться. Мы никогда не достигнем уровня, на котором нас никто не будет критиковать. Поэтому давайте продолжим учиться. Иногда наши лучшие уроки мы получаем как раз от наших врагов. Давид был таким человеком. Он был проницательным. Он умел молчать. Он никогда не переставал учиться. Вернемся к 18 главе первой книги Царств. Нам осталось рассмотреть четвертый вид отношений в жизни Давида. И это оппозиция. Хочу напомнить вам, что Давид не сделал ничего плохого, чем он мог бы заслужить негативное отношение Саула к нему, и, возможно, вы испытываете то же самое. Не сделав ничего плохого, вы страдаете от несправедливого давления на работе, в институте, дома или в церкви. Мотивы ваших поступков были совершенно чистыми, добрыми, но вас неправильно поняли. Или, может быть, вас притесняет просто из-за зависти. Но вернемся к Давиду и Саулу. Давид не сделал ничего плохого, он просто победил огромного воина, который был исполином. Это не то, что происходит каждый день. И вот он входит в город. Все женщины танцуют и поют свои песни, и неожиданно Саул воспринимает это негативно. И, может быть, вы проходили через что-то похожее на работе или в семье, когда ваш начальник, жена, мать, ребенок неправильно относятся к вашим успехам. В 8 стихе мы читаем, что Саул сильно огорчился. В древнееврейском языке здесь используется слово, которое означает «гореть изнутри». Саул медленно сгорал изнутри. И ему не нравилось то, что говорили и пели на улице. Неприятно было ему это слово. Используется древнееврейское слово, можно перевести «внутреннее смятение». Саул сгорал изнутри. Его желудок выворачивался. Подступал страх, беспокойство. И Саул сильно огорчился. И неприятно было ему это слово. И он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царства». У Саула началась настоящая паранойя. «У меня проблема. У меня есть убийца великана, который станет цареубийцей. Что мне сделать с этим?» И с этого дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Давид был всеобщим героем. Он не сделал ничего, чтобы заслужить ненависть Саула. Он служил Богу, победил Голиафа, поступал благоразумно. Но обратите внимание на 15 стих. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. Ну, с чего бы Саулу бояться Давида? Он видел, что Бог был на стороне Давида. И Саул видел, что у него самого не было такой силы. И это было больше, чем он мог выдержать. Ну, согласитесь, Библия очень практичная книга. Она про жизнь. Вы не знаете, что делать с человеком, который вам завидует, который ревнует. Это может быть сосед по комнате. Это может быть ваш босс. Или даже ваш друг или жена. Вы оказываетесь в аду, в котором должны жить. И если вспомнить первые годы моей супружеской жизни, то мне даже стыдно признаться, насколько я был ревнив. А сейчас я не понимаю, почему я так себя вел. Мужья, не надо ревновать своих жен. Позвольте им общаться с людьми. И я смотрю на свою жену и понимаю, что она может принести так много пользы другим. И как же глупо с моей стороны было раньше ограничивать ее общение. Не поступайте глупо. Это непростые отношения Давид и Саул. Оппозиция, враги, зависть, ревность. Но перед тем, как закончить, позвольте мне сказать вам еще три мысли. Первое. Незнание будущего ведет нас к тому, чтобы трудиться сегодня и доверять Богу. Не заботьтесь, не волнуйтесь о завтрашнем дне. Не страшитесь. Давид знал только один день, который он проживал в этот момент. И именно так жил Давид. Когда вы не знаете свое будущее, то вы живете полной жизнью. Только так надо и жить. Господь говорит: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Второе. Настоящие друзья помогают нам легче пережить то, что ждет нас на жизненном пути. И если у вас нет друзей, то мне вас очень жаль. Каждый день молитесь об этом. Просите Бога дать вам хорошего друга. А когда у вас добрый друг, то вы становитесь похожими на них. На Руси говорят: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Будем учиться быть дружелюбными. И третье. Как важно иметь мир в своем сердце. Это лучшая реакция на врагов. Если вы неосторожны, то при встрече с врагом начинаете засучивать рукава и думать, каким камнем бы запустить своего врага. Но Давид – прекрасная иллюстрация, как относиться к своим недоброжелателям. Он просто оставался благоразумным. Господь желает, чтобы каждый человек имел мир в сердце, мир с Богом. Бог дает мир, покой, не временный, не приходящий, но Божий мир. Господь говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Благослови вас Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышали вторую часть передачи «Последствия победы над гигантом». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы посмотрели на четыре вида взаимоотношений Давида в период после победы над Голиафом. У нас есть чему поучиться у этого молодого человека. Первое. В подчинении Саулу Давид может быть для нас примером послушания и благоразумия. Второе. В своих отношениях с Иоаннафаном он образец настоящего друга, которому можно доверить свои секреты и который не предаст даже в самых трудных ситуациях. Третье. Глядя на то, как Давид вел себя с толпой, восхваляющей его, мы можем научиться у него мудрости, скромности, ответственности и постоянному желанию учиться. Четвертое. В отношениях, когда Давид, сам того не желая, оказался в оппозиции царя Саула, Давид – пример следования Божьей воли, оптимизма и мудрости. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами svet.zhizni@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла: «Когда почва уходит из-под ног», «Только для жителей пещер», «Самое тонкое искушение в жизни». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы услышите завершение беседы «Последствия победы над гигантом» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN, радио на русском языке для всех любящих Господа. Я не вижу вас в этот момент, но верю, что вы имеете в сердце своем радость от Господа. Когда вы носите в себе источник радости и духовного удовлетворения, вы становитесь совершенно независимым от всех тех мнимых радостей, которые вам предлагает мир. Вас совершенно перестают интересовать мирские пошлые увлечения, какие-то вредные привычки. Зачем вам ходить к застоявшемуся земному болоту, если в вашем распоряжении имеется чудесный источник? Мир

всеми его соблазнами, теряет всякую власть над людьми, имеющими внутри себя этот благословенный источник радости Господа Иисуса Христа. Продолжайте пребывать в этой радости, а если ее у вас нет, придите к тому, кто даст вам ее в эту минуту, Господу Иисусу Христу. Наш адрес: russian@bbnradio.org.

В нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». На сегодня 4 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Исход» в 14 главе, в 21 стихе. «Гнал Господь море всю ночь». Много утешительного находим мы в этих словах, ибо видим в них, что Господь трудится под покровом тьмы. Самое существенное, что сделал Бог для народа израильского, Он совершил не тогда, когда, проснувшись утром, они увидели, что могут перейти Черное море, но Он совершил это ночью. Бог трудился всю ночь. И в твоей жизни великие перемены могут случиться тогда, когда все для тебя потемнеет, и ты не сможешь видеть или идти. Но, несмотря на это, Бог действует. Он работал всю ночь. Он трудился и весь последующий день. Именно последующий день явил то, что сделал Бог в течение ночи. Быть может, кому-либо из слушающих эти строки тоже кажется, что он находится во мраке. Ты всматриваешься, но ничего не видишь, тебя преследуют неудачи, тебе не хватает ежедневного спокойного общения с единоверцами, и все кажется тьмой. Гнал Господь море всю ночь. Не забывай, всю ночь. Бог трудится всю ночь до восхода солнца. Ты можешь этого не видеть, но в течение всей этой ночи в твоей жизни, если ты не перестаешь верить Богу, Он трудится. Господь, ты днем и ночью зришь на меня всегда, хранишь любовью, Отче, оставлю ль я тебя. Мой Бог, я без сомнения навеки буду твой, и все мои стремления прибыть в любви святой. Господь мой, я взираю на дивный образ твой и людям возвещаю, как хорошо с тобой.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 8. О уничижении себя в очах Божиих. Вот я решился говорить Господу моему, я земля и пепел, сказал Авраам. Если выше, что возмечтаю о себе, то ты стоишь предо мною, и будут восвидетельства об истине беззакония мои, и нечего будет мне отвечать против свидетельства. Если же себя умолю, приведу себя к ничтожеству и отстану от высокого о себе мнения и представлю себя тем, что я есть, прахом, тогда преклонится ко мне благодать Твоя, и свет Твой приблизится к сердцу моему. Тогда всякое, самое малейшее мечтание о себе исчезнет в пучине ничтожества моего и погибнет навеки. Там покажешь меня мне самому, что я такое, что был, и откуда и шел, ибо уничижен я, и не уразумел этого. Если оставлен буду сам себе, то я ничто и сущая немощь. Но как скоро ты воззришь на меня, то часто становлюсь я крепок и исполняюсь новою радостью. И великое чудо, как внезапно поднимаешь ты меня и с какой кротостью объемлешь, когда собственная тяжесть все к низу меня клонит. Творит это любовь твоя». Она предваряет меня и во множестве нужд моих помогает мне и оберегает меня от тяжких опасностей и исторгает поистине из бесчисленных бедствий. Погубил я себя тем, что не вправду любил себя, и о том одном и себя, и тебя нахожу, что тебя одного ищу и люблю чистою любовью, и любовь еще глубже меня погрузила в мое ничтожество. Ты, о Боже сладчайший, сотворил со мною свыше всякого достоинства и свыше того, через чего дерзнул бы я просить или надеяться». Благословен ты, Боже мой, недостоин я никакого блага, но твое величие и щедрота бесконечная не перестает никогда благотворить и неблагодарным, и тем, кто надолго от тебя удалился. Обрати нас к себе, да будем благодарны сердцем, смиренны и благоговейны, ибо ты наше спасение, ты сила и крепость наша. Глава 9. О том, что все надобно относить к Богу, как к последнему концу. Сын мой, надобно, чтобы я был тебе конец верховный и последний, если хочешь быть блажен воистину. В этом помышлении очистится твое чувство. Слишком часто кривится оно, склоняясь то к тебе самому, то к другим творениям. Как только начинаешь в чем-нибудь искать себя самого, тотчас сам в себе оскудеешь и засохнешь. И для того ко мне прежде всего ты все относить должен, ибо все во мне и все дано мною. Что себе не представляешь, помни, что все исходит от верховного блага, и потому ко мне, к единому началу, все относить следует». От меня и малый, и великий, и бедный, и богатый, как из живого источника, черпают воду живую, и кто мне служит добровольно и свободно, благодать на благодать восприимет. И кто без меня хочет славиться или наслаждаться своим особенным благом, не утвердится в истинной радости и не расширит сердце своего». Но будет терпеть всяческую заботу и тесноту. Не приписывай же себе ни единого добра, и ни одному человеку не присваивай добродетели, но все относи к Богу, ибо без Него человек ничего не имеет. Мною все дано, И все хочу я назад возвратить к себе, и с великою строгостью требую благодарения. То есть истина, от чего убегает суетная слава. И когда войдет в сердце благодать небесная и истинная любовь, не будет в нем никакой зависти и стеснения, и не займет его своя собственная любовь. Ибо все побеждает любовь божественная и расширяет все душевные силы. Если истина желание твое, во мне едином будешь радоваться, на меня единого уповать будешь, ибо никто не благ, как только один Бог. Луки 18:19. Ему же подобает хвала над всеми и во всем благословение. Глава 10. Как сладко, презрев мир, служить Богу. Вот прославлю Тебя, Господи, и не умолкну. Скажу вслух Бога, Господа, и Царя моего, пребывающего в вышних. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Псалом 30:20. Что же любящим Тебя, что же всем сердцем служащим Тебе? Истина, неизреченная сладость созерцания Твоего, тою сладостью ущедришь любящих Тебя. В том более всего явил Ты мне сладость любви Своей, что меня, малого, сотворил и далеко от Тебя заблудившегося привел на службу Тебе и заповедал, чтобы любил Тебя. О, источник любви непрестанной, что скажу о Тебе? Как могу забыть о Тебе, когда Ты воспомянуть меня удостоил? Когда истощился я и погиб, Ты сотворил более всякого ожидания милость с рабом Твоим, и не по достоинству моему явил благодать Свою и содружество. Что воздам Тебе за эту благодать Твою? Не всем дано, отказавшись от всего, отречься от мира и принять жизнь монашескую. Что великого в том, что стану служить Тебе, кому всякая тварь служить поставлена? Не это должен я почитать за великое, а больше того, мне кажется велико и достойно удивления, что такого бедного и недостойного благоволил Ты принять в рабы и приобщить к возлюбленным рабам Своим. Вот все в Тебе суть, что я имею и чем служу Тебе. Но поистине, Ты обратно и мне служишь более, чем я служу Тебе. И небо, и земля, Тобою сотворенные на служение человеку, всегда перед лицом Твоим, и всякий день совершают все, что Ты повелел им. И этого мало еще, ибо и ангела учредил Ты на служение человеку. Но превыше всего то, что Ты благоволил послужить человеку и себя самого обещал дать ему. За все множество благ Твоих, что я воздам Тебе? О, когда бы мог я служить Тебе во все дни жизни моей! О, когда бы хоть на один день достало мне явить достойное служение! Истинно, достоин Ты всякого служения, всякой чести и хвалы вечной! Истинно Ты, Господь мой, и я бедный Твой раб, и всеми силами должен служить Тебе, и никогда в Твоем хвалении ослабевать мне не должно. Этого хочу я, этого желаю, и чего не достает мне, Ты благоволи восполнить. Великая честь, великая слава служить Тебе и все презирать ради Тебя, ибо те примут великую благодать, кто по доброй воле себя приведет в святейшее рабство к Тебе. Обретут они сладчайшее утешение Духа Святого. Достигнут великой свободы Духа те, кто ради имени Твоего вступит на тесный путь и всякую мирскую заботу оставит. О, благодатное и радостное рабство Богу! Истинно в нем становится человек свят и свободен. О, какое священное состояние службы! посвященной, оно делает человека равным ангелам, Богу приятным, злым духом страшным и у всех верным, достохвальным. Как не принять, как не желать всячески этого служения, когда им приобретается верховное благо, через него достигается радость, без конца пребывающая».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Это записано в послании Иакова в 1 главе, в 5 стихе. В этих словах нет обещания, что все будет даваться нам без всяких усилий. В них есть обещание, что Бог не оставит нас без своей поддержки, когда Он будет допускать в нашей жизни беды и искушения. Иаков заверяет нас, что если мы не знаем, как дать Богу возможность действовать в нас, мы можем получить мудрость напрямую, прося ее у Бога. Учитесь у Господа, как жить в этом мире и славить Его. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Цель этой серии – дать краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. Нам даны многие сведения в посланиях, которые он написал, а также многому можно научиться, изучая книгу «Деяния святых апостолов». В прошлый раз мы рассматривали евреев, живших в городе, в котором родился апостол Павел, а именно в Тарсе, в Киликии. Киликия была важной римской провинцией в Малой Азии. Очевидно, в Тарсе жило много еврейских семейств. Можно также предположить, что родители того, кто был предназначен стать Божьим избранным инструментом, были довольно знаменитые в городе. До начала христианской эры евреи в целом, как народ, наконец наслаждались спокойными временами. К евреям относились снисходительно при Юлии Цезаре, 100 по 44 год до Рождества Христова. В 64 году до Рождества Христова, когда Рим провозгласил Киликию своей провинцией, Тарс стал местом жительства губернатора. История повествует, что Марк Антоний дал этому городу не только общественную свободу, но и освободил его от платежа налогов. Эта общественная свобода, однако, не делала автоматически каждого живущего в городе римским гражданином. Римское гражданство давалось в знак почести за особую службу, оказанную государству. Поэтому утверждение апостола Павла очень многозначительно, что он римский гражданин, рожденный свободным. За какой именно поступок родители апостола Павла получили гражданство, нам неизвестно. Во время гражданской войны многие римляне сделали многих евреев рабами, которые позднее отпускались на волю. Существуют записи, что если соблюдались все формальности по отношению свободы, раб становился римским гражданином. Естественно, предполагалось, что родители апостола Павла, наряду с другими киликийскими евреями, получили такое освобождение. Что бы ни было причиной того, что родители апостола Павла получили римское гражданство, это было маловажно. Как мы уже упомянули, некоторые были готовы заплатить большую сумму денег для получения привилегии римского гражданства. Но мы знаем, что апостол Павел утверждал, что он свободно рожденный римский гражданин. Савл, который позднее

ощущалась греческая культура, где римляне сосредоточили роскошь и где евреи пользовались свободой в такой мере, что могли беспрепятственно собираться в синагогах, которые были предназначены для поклонения живому Богу. Как уже говорилось, этой пестрой компании Павел в ранние годы стал знаком с различным образом жизни и особенностями человеческой природы, и даже возможно, что в детстве познакомился с различными народами, на которых потом, будучи взрослым, он оказал большое влияние. Юношеские годы Савла, позднее известного как Павел. Как мы только что упомянули, мальчик рос в среде, где разговорным языком был греческий, где ощущалась римская роскошь и привилегии римского гражданства, которым можно было гордиться, и все же где чувствовалось сильное влияние строгой еврейской семьи. Очевидно, отец мальчика был фарисеем, который строго исполнял закон. Незаурядные способности мальчика были замечательны уже в раннем возрасте, и поэтому было решено, что Савл будет учиться у выдающегося раввина того времени, а именно Гамалиила. Тарс был одним из интеллектуальных центров Востока. Стоицизм был широко распространенной философией, пропитавшей жизнь тарсян, которые посещали эти выдающиеся школы. Может быть, родители Савла беспокоились, что различные влияния этого важного города, каким был Тарс, отрицательно повлияют на него в период его формирования. Какой бы ни была причина, влияние и престиж родителей сделали возможным то, что ребенок строго изучал израильский закон под попечительством благочестивого Гамалиила. К слову скажем о Гамалииле, который сыграл важную роль в обучении Савла, который позднее стал известен как Павел. Гамалиил был человеком еврейского синедриона, знаток закона и сильно уважаем среди еврейского народа. Согласно Талмудам, Гамалиил был внуком знаменитого раввина Гиллеля. Гамалиил упоминается на страницах Нового Завета и в книге святых апостолов, 5 главе с 33 по 39 стих. Члены Синедриона, разгневанные свидетельством Петра и теми, кто были с Петром, умышляли умертвить их. Но Гамалиил встал и предостерег их, чтобы они ничего не делали поспешно или во гневе. Дальше в 40 стихе говорится: «Они послушались его». Нельзя не задавать себе вопроса, какой была реакция Гамалиила, когда его блестящий студент Савл из Тарса позднее примкнул к делу, за которое Петр и другие были приведены на суд в Синедрион, как описано в 5 главе Деяния святых апостолов. Гамалиил, строгий фарисей, вероятно, присутствовал, когда обвиняли Господа Иисуса Христа, и когда привели пред Синедрион апостола Петра, а затем узнаем, что его блестящий студент обратился и стал эффективным свидетелем Иисуса Христа. И несмотря на это, примерно в 50 году после Рождества Христова Гамалиил умер без малейшего понимания евангельской вести и спасения, которое дается посредством пролитой на Голгофе крови Иисуса Христа. Незаурядное знание закона, данного Моисеем, успешное преподавание закона, и все же Гамалиил умер, вероятно, не испытав радости возрождения. Это напоминает нам слова из 2 главы послания к римлянам. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей,
что ожесточение

0: произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Эти слова были написаны под вдохновением Святого Духа никем иным, как бывшим превосходным студентом Гамалиила Павлом. Это, несомненно, указывает на то, что незаурядные умственные способности и даже знание Священного Писания не подразумевает и не означает, что человек находится в правильном отношении с Богом. Без личного отношения к вечному Богу через единственного Спасителя Господа Иисуса Христа никто не может спастись. Это очень ясно видно из Писания. Мы читаем. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14 глава, 6 стих. Апостол Петр провозгласил: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния святых апостолов, 4 глава, 12 стих. Очень даже важно, что Гамалиил слышал эти слова из уст апостола Петра. Несмотря на то, что чудная весть Евангелия охватила все, что она для всякого человека, где бы он ни находился, Евангелие исключительно в том, что имеется только один единственный путь для спасения человека. Если бы существовал какой-либо другой путь, кроме Господа Иисуса Христа, то не надо было бы Сыну живого Бога отдавать Себя в жертву на Голгофском кресте. Ибо один Бог, един и посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он — жизнь, Он — свет, и Он — дорога. Лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имея меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастыря в церкви Преображения, город Самара. Алексей также является преподавателем Самарского института проповедников и автором книг «Витамины для духовного роста», «Малые группы», а также «Библейское покаяние». Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: В 19 веке в Англии жил пастор по имени Роберт Чепман. Наверняка многие из вас читали о нем. Современники, которые хорошо его знали, называли его апостолом любви. А Сперджен, знаменитый проповедник, отзывался о Роберте Чепмане как о самом святом человеке, которого он встречал в жизни. Были у Роберта Чепмана и враги. Один человек, владелец продуктового магазина, однажды настолько рассердился на его проповедь, что даже плюнул в него. Несколько лет этот торговец продолжал ругать и критиковать Чепмана, но тот продолжал свое служение, верно проповедуя в церкви. Однажды к Чепману приехал его богатый родственник. Этот родственник хотел увидеть, чем Чепман живет, понять, чем он занимается, и, погостив у него некоторое время, он засобирался домой. Он увидел, что Чепман живет очень скромно, и поэтому перед отъездом спросил, может ли купить для него продуктов. Чепман с радостью согласился, но попросил, чтобы продукты были куплены в определенном месте. Как вы думаете, в каком? Вот у этого самого продавца, в лавке того бакалейщика, который так сильно его злословил. Родственник ничего не знал об отношениях между бакалейщиком и Чепманом, и вот когда он пришел в эту продуктовую лавку, он сделал хороший заказ, оплатил счет и попросил доставить продукты Роберту Чепману. Так в то время в Англии было заведено, то есть человек мог сделать заказ и просто написать, по какому адресу и кому нужно доставить эти продукты, а владелец магазина уже сам их доставлял. И вот когда бакалейщик увидел имя того человека, которому ему надлежит доставить такой большой и очень значимый для него заказ, он был ошеломлен. Он начал говорить, «Вы, наверное, зашли не в ту лавку. Роберт Чепман не мог вас отправить за продуктами в мой магазин». Но родственник подтвердил, что Чепман направил его именно сюда. Через какое-то время бакалейщик явился в дом Чепмана и в слезах просил у него прощения. В тот день он отдал свою жизнь Иисусу Христу. Вот этот служитель Божий, о котором я рассказал вам эту историю, не держал зла на человека, который его злословил. Он поступал так, как если бы этот человек ничего плохого ему не сделал, а всю жизнь делал ему только хорошее. И в этом проявляется как раз следующее качество любви, которое мы с вами будем разбирать. Любовь не мыслит зла. 1 Коринфянам 13 глава. Откройте, пожалуйста, и пока вы открываете, я напомню вам контекст. В 13 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел говорит о самом главном недостающем качестве, о том, чего не хватало Коринфской церкви больше всего. В этой церкви были духовные дары, в этой церкви была верность, в этой церкви было служение, в этой церкви была большая активность, было множество возрожденных людей, но не хватало одного очень важного качества, и из-за этого в этой церкви происходили разделения. Им не хватало любви. И вот апостол Павел, отвечая на эту проблему, пишет как раз самую известную, самую знаменитую главу, посвященную любви в Священном Писании. 1 Коринфянам 13 глава. В первых трех стихах он показывает абсолютную необходимость любви. А дальше в стихах с 4 по 8 разъясняет качество любви. Как выглядит та самая любовь, о которой он говорит и которая необходима для церкви. Давайте еще раз прочитаем стихи с 4 по 8 и вспомним эти качества любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает». Мы с вами в серии проповедей разбирали постепенно по одному качеству и дошли до последнего качества в 5 стихе. Вы можете еще раз посмотреть на 5 стих и обратить внимание на последнее качество. «Не мыслит зла». Вот сегодня мы об этом как раз и будем говорить. Как обычно, мы разберем следующие вопросы. Что это означает? В чем это проявляется? Какой пример этого качества показывает нам любовь Христова? Как это применимо в семье и как это применимо в церкви. Итак, начнем с первого вопроса. Что значит «не мыслит зла»? На месте слова «мыслит» в греческом оригинале употреблено такое слово, которое может переводиться как «засчитывает». «Засчитывает». Оно встречается, например, в следующих местах. Оно довольно-таки часто встречается в таком значении. Я всего лишь пару примеров вам покажу. Евангелие от Марка, 15 глава, 28 стих. «Избылось слово Писания, к злодеям причтен». На месте слова «причтен» в оригинале стоит то самое слово, которое здесь вот в 1 Коринфянам, 13 главе, 5 стихе, «не мыслит зла». «К злодеям причтен», то есть «засчитан за злодея». Христос не был злодеем, но его посчитали таковым. Иакова, 2 глава, 23 стих. «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». То есть было засчитано, зачтено ему за праведность, было как бы записано на его счет. Он не имел праведности, но вот это было записано ему на счет как праведность. И вот это же самое слово, которое обозначает «засчитывать», «записывать на чей-то счет», употреблено и в 1 Коринфянам как одно из качеств любви. «Засчитывать зло» – это значит как бы записывать это зло на счет человека. Это значит вменять ему грех. Это значит вести мысленную запись его злых поступков. Вот в этом смысле «не мыслит зла». То есть вести мысленную запись поступков этого человека, засчитывать эти поступки, таить в памяти зло, совершенное против нас. Засчитывать – это термин, в общем-то, из бухгалтерского лексикона. Из бухгалтерского лексикона. Представьте себе, что у вас есть тетрадочка, в которой вы ведете бухгалтерию, сводите дебет с кредитом. Раньше, кстати, так и делали. Многие бухгалтеры вели тетради и журналы. Это сейчас все на компьютерах делается. А раньше все это делалось вручную. Это так и называлось – бухгалтерские книги. Так вот, представьте себе, что вы ведете бухгалтерию. Только это не обычная финансовая бухгалтерия, а бухгалтерия поступков других людей по отношению к вам. Вы ведете бухгалтерию. Это бухгалтерия поступков других людей по отношению к вам. На каждого человека у вас открыт счет. Если человек сделал вам добро, ну, например, улыбнулся, сказал доброе слово, в чем-то помог, вы записали на счет этого человека в плюс, в дебет. Если человек сделал вам что-то нехорошее, ну, например, не поздоровался, сказал недоброе слово, насмеялся над вами, лишил вас денег. Вы записали ему в минус, в кредит. Итак, на каждого человека в тетрадочке вашей памяти открыт счет. И согласно этому счету у вас и отношение к людям разное. Этот человек в большом почете. Ему нельзя ни в чем отказать. Он так много сделал вам добра, вы ему чувствуете себя настолько сильно обязанными, у него такой большой положительный дебет, что вы ни в чем не можете ему отказать. Этот человек в маленьком плюсе. Он немного вам сделал добра, но все-таки он у вас положительно записан в вашей памяти. Ему нужно улыбаться, с ним нужно здороваться, ему нужно проявлять внимание. этот человек в небольшом минусе, он вызывает у вас легкую досаду и внутреннее напряжение, когда вы с ним разговариваете. А тот человек ушел в глубокий долг. Его вы избегаете, а при случае можете даже ему и в чем-то отомстить. Однако здесь сказано, что любовь не мыслит зла, то есть не записывает зло на счет другого человека. Любопытно, что здесь не сказано, что любовь вообще не мыслит. То есть ничего не записывает и ничего не засчитывает. Здесь сказано, что любовь не записывает чего? Зла. Это подразумевает, что все-таки что-то любовь может записывать. Что она может записывать насчет человека? Добро, которое он вам сделал. Дебет, совершенно правильно. Это подразумевает, что бухгалтерия любви односторонняя. Любовь заносит на счет человека его заслуги, его добрые дела, его положительные качества. Но, когда у него проявляется зло или какой-то недостаток, любовь отказывается записывать это в своей тетрадке. Любовь отказывается заносить это на счет того человека. Любовь отказывается это запоминать. И таким образом бухгалтерская тетрадка любви остается чистой. Итак, вот что такое не мыслит зла. Это значит засчитывать зло, заносить это зло на счет другого человека. Но это звучит как-то слишком теоретически. Давайте поговорим теперь о более практических вопросах. В чем проявляется засчитывание зла? И мы переходим с вами как раз ко второму вопросу. В чем проявляется вот это вот засчитывание зла? Вообще, когда против нас кто-то согрешает, мы можем отреагировать на это чаще всего одним из двух способов. Либо мы раздуваем конфликт, то есть мы сразу же начинаем, как говорится, лезть в бутылку. Мы начинаем сразу же отстаивать свои права, возмущаться, становимся громкими, становимся такими воинственными, и мы начинаем сразу же пытаться исправлять то зло, которое нам причинили. Мы раздуваем конфликт. Вот об этом говорит предыдущее качество любви, которое мы с вами разбирали в предыдущий раз. Любовь не раздражается. Помните? Любовь не раздражается. Это было предыдущее качество. Вот это одна из греховных реакций на поведение других людей по отношению к нам. Если нас кто-то обидел, одна из возможных греховных реакций – это раздражение, это обострение чувств. И она, как правило, проявляется достаточно быстро. Но, возможно, и другая реакция. Иногда мы не раздуваем конфликт сразу, а затаиваемся. Я еще раз сделаю шаг назад, чтобы чуть-чуть напомнить, о чем мы говорили в связи с предыдущей проповедью, с предыдущим качеством. Не раздражается, как вы помните, раздражение или обострение чувств. Оно может проявляться не только в гневе, не только в громких словах и крике. Оно может проявляться и в обиде также. У сильного оно проявляется в гневе, у слабого или у человека, который чувствует себя слабым в данной ситуации, оно проявляется в обиде. Но и гнев, и обида – это немедленная реакция. Это вот предыдущее качество, не раздражается. А бывает так, что у нас немедленная реакция никак не проявляется. Ни гневом, ни обидой. Мы не раздуваем конфликт сразу. Не обозначаем этот конфликт для другого человека. А затаиваемся. Затаиваемся. Вот это и есть засчитывание зла. В чем проблема этого затаивания или засчитывания зла? Мы же не проявили немедленной греховной реакции. Посмотришь на нас, вроде не конфликтный человек. Вроде бы и не обижается, и не гневается. Вроде бы такой спокойный, нормальный. Но проблема в том, что если мы засчитываем грех другого человека ему на счет, то мы когда-нибудь будем искать возможности отыграться. Мы либо раздуем конфликт позже, либо будем тихонько пакостить, либо в решающий момент повернемся против того человека и займем сторону его противников, и тем самым отомстим ему за то, что он не такой хороший по отношению к нам. В Ветхом Завете есть замечательная история. Помните человека по имени Ахитофел? Ахитофел. Имя не очень часто использующееся, не часто встречающееся, но он появляется в одной очень яркой истории, связанной с царем Давидом. Ахитофел жил в Израиле при царе Давиде и считался самым мудрым человеком в стране. Не знаю, замечали ли вы это при чтении Библии или нет, но оказывается, Ахитофел был дедушкой Версавии. Ахитофел был дедушкой Версавии, а это имя вы прекрасно помните. Когда Давид поступил беззаконно и взял себе Версавию, он тем самым нанес Ахитофелу огромное оскорбление. То есть он поступил беззаконно по отношению к члену семьи. Но Ахитофел был мудрейшим человеком в стране. Это только глупые люди сразу обижаются и показывают свою обиду, или сразу взрываются гневом. Ахитофел был не таким. Ахитофел был мудрым человеком. И поэтому он никак не показал своего отношения. Он был дипломатом. Он умел сдерживать свои эмоции и чувства. Ахитофел не взорвался гневом, но затаил обиду. Он вел себя очень тихо и очень политкорректно. И он ждал очень долго. И вот, наконец, когда Авессалом поднял восстание, у Ахитофела появился шанс отыграться. И как вы помните, откуда ни возьмись, человек, который уже давно не был советником царя, вдруг возник снова при дворе. И появился при дворе нового царя, Авессалома. Для чего? Чтобы свести счеты с Давидом. Он примкнул к противникам Давида и предложил план, как убить законного царя. Видите, что получилось? Он сначала ничего плохого не сделал, однако в его сердце осталась запись. Он засчитал Давиду то зло, он занес его на свой счет, оставил это в своей памяти. И поэтому в определенный момент он и сам стал кем? Беззаконником, грешником, потому что он примкнул к восстанию против законного царя, против помазанника Божьего. Но, как вы помните, планам Ахитофела не суждено было исполниться. Восстание Авессалома потерпело неудачу, и Ахитофел что сделал? Покончил с собой. Он понимал, что ему в любом случае не остаться в живых. Проблема засчитывания зла в том, что тот человек, который отмечает для себя зло других людей, рано или поздно сам становится беззаконником. Это неизбежно, потому что засчитывание зла обязательно приведет к мести. Эта месть может быть разной. Эта месть не обязательно проявится в активных действиях. То есть, если вы засчитываете зло другим людям, которые против вас что-то злое делают, это не обязательно означает, что вы потом, через год или через два, встретите этого человека в темном переулке с ножом в руке, разделываетесь с ним, а потом уничтожите и всю его семью в кровавой вендетте. Нет, совсем не обязательно месть проявляется таким вот ярким и кровавым способом. Месть может проявляться в гораздо более таких мягких формах, незаметных формах. Она может проявляться в виде игнорирования того человека, недоброго отношения. Но в любом случае вы будете нарушать Божьи заповеди. Божью заповедь о любви. Вы не будете любить этого человека так, как Христос вам повелевает. Таким образом, если только мы засчитываем другим людям зло, то мы неизбежно сами становимся беззаконниками в Божьих глазах. Итак, вот в чем проявляется засчитывание зла. Давайте перейдем к третьему вопросу. Какой пример показывает нам Христос? Христова любовь показывает нам удивительный пример. Его любовь не засчитывала зла. И более того, мы с вами живы, и мы с вами имеем благословение, все благословения, которые мы имеем в нашей жизни, именно благодаря тому, что Христово

любовь не засчитывает нам зла. Посмотрите, что сказано во втором послании к Коринфянам, 5 главе. 2 Коринфянам, 5 глава, 18-19 стихи. Там сказано: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Здесь говорится о том, что Бог через Иисуса Христа примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. На месте слова «не вменяя» стоит то же самое слово в оригинале, которое в 1 Коринфянам 13 главе «Любовь не мыслит зла». Дорогие друзья, когда мы с вами согрешаем, даже сейчас, Христос не ссылается на наши прошлые грехи. Он не говорит: «Ну вот, опять ты делаешь то же самое». Он не вменяет нам преступления. Он не засчитывает нам зла. И благодаря этому это ведет к чему? К примирению. Здесь говорится: «Примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Вот именно благодаря тому, что Он не засчитывал другому человеку зло, Он мог примириться с ним. Поистине, Его любовь – это прекрасный пример для нас. Только представьте себе, что было бы, если бы Христос засчитывал нам наше зло, если бы Он вменял нам наши преступления. Сколько вы за один день согрешаете? Один раз? Больше? Наверное, больше. Сколько вы за сегодня согрешите? Подумайте об этом. В своих мыслях, в своих словах, в своих чувствах, в каких-то своих действиях. И вот представьте себе, что Христос каждый этот грех заносит на ваш счет. И ваш долг перед Христом постоянно растет. Вы просите прощения, но ваш долг растет, потому что Он вменяет вам эти преступления. Что тогда произойдет? Я думаю, что очень скоро ваша жизнь на этой земле закончится, потому что вас постигнет Божий гнев. Когда-то сумма ваших преступлений достигнет полноты. Как помните, говорится иногда в Писании, есть такое выражение: «Чаша преступлений еще не наполнилась». Но это значит, что она может наполниться. И вот если чаша ваших преступлений наполнится, то что будет с вами? Вас постигнет Божий суд. Но Божий суд не постигает вас только потому, что Христос не вменяет вам ваших преступлений, не засчитывает вам того зла, которое вы делаете. Ну, конечно, это относится лишь к тем, кто обратился к Иисусу Христу, кто раскаялся в своих грехах, кто уверовал в Иисуса Христа как в своего Господа и Спасителя и стал Его учеником. Вот только тогда действительно Христос простил нам все наши грехи. Тогда Он засчитал нам, что Он нам засчитал? Свою праведность. Видите, бухгалтерия любви односторонняя. Он засчитал нам свою праведность, а наши преступления и грехи не вменил нам, когда мы обратились ко Христу и стали Его детьми. Его любовь должна служить примером и для нас с вами, дорогие друзья. Мы тоже должны поступать так, как Он, не засчитывая людям их зла. Давайте теперь поговорим о том, как это применимо в семье, и затем, как это применимо в церкви. Как эти истины применить в семье? Вот это качество любви, что любовь не засчитывает зла, очень важно для семейной жизни. Если из-за проблем с предыдущими качествами любви, которые мы с вами разбирали в предыдущих проповедях, семейные отношения могут страдать, то именно проблемы с засчитыванием зла приводят в конечном итоге к разрушению семьи. Из-за проблем с предыдущими качествами любви семейные отношения могут страдать, но именно проблема вот с засчитыванием зла в конечном итоге приводит к разрушению семьи. Позвольте проиллюстрировать это, я поясню это немножечко поподробнее. Отношения между мужем и женой будут страдать, если муж и жена не готовы принимать недостатки друг друга. То есть, если им не хватает долготерпения, первого качества. Отношения будут страдать, если муж и жена не делают друг для друга добрые дела –

0: есть не служат друг другу, когда у них нет милосердия или не хватает милосердия, второго качества любви. Отношения будут страдать, если муж и жена завидуют другим мужьям и женам. Если муж сравнивает свою жену с другими женами, жена сравнивает своего мужа с другими мужьями, это зависть, это тоже противоположно любви. То же самое будет происходить, если муж и жена проявляют гордость по отношению друг к другу. Или ведут себя по отношению друг к другу грубо, нетактично. Это следующее качество любви. Если один из них или оба ищут своего, своего счастья, себя ставят на первое место. Если они раздражаются друг на друга. Вот из-за всего этого в семье возникает напряженность. Исчезает радость. Муж и жена начинают отдаляться друг от друга. Однако последний гвоздь в крышку гроба вбивает именно вот эта проблема, которую мы рассматриваем сейчас. Это проблема засчитывания зла.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастора в церкви Преображения, город Самара. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте сейчас этот шаг с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

BBN – радиовещание по Библии и о Библии. Однажды псалмопевец Давид сказал в 138-м псалме, в 4 стихе, «Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Слова есть экран души и сердца человека. Мы возмущаемся по поводу физических преступлений – драк, прелюбодействия, убийств. И легче смотрим на преступления, связанные со словом. Осуждение, оскорбление, предательство, ложь, публикация вредных, развращающих слов. А между тем, последствия преступлений, связанных со словом, гораздо более тяжелы и значительны, чем последствия физических преступлений. Разница только в том, что зло физических преступлений более заметно, потому что оно сказывается далеко от нас и по месту, и по времени. И если наши слова и мысли не хороши, то каждому из нас придется дать отчет за них пред Богом. Иисус Христос говорит, «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Матфея 12, 36-37. Будем же осторожны и благоразумны в наших словах.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Разрешите мне дать вам небольшой совет, записанный в Евангелии от Матфея 5:25. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу». Если мы хотим обрести счастье на земле и в вечности, никогда нельзя оставлять неулаженной ни одной ссоры с нашими ближними. Будем стараться устранять все, что сделали между нами гнев или наше себялюбие, высокомерие и гордость. Библия говорит: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. Будьте с нами.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В спасении человеческой души играют роль две стороны. Сам человек, который приходит в соприкосновение со Словом Божьим и действием Духа Святого, это одна сторона. Но не менее важная роль играет другая сторона, тот, который несет грешнику благую весть. Как одна, так и другая сторона равно ответственны перед Богом за свою часть. В сегодняшней беседе мы сосредоточим наше внимание на одну из этих двух сторон, а именно на того человека, который несет благую весть грешнику. Подумайте, какая большая ответственность возложена на каждого чада Божия нести благую весть спасения грешному миру. И вот чтобы и от нас пронеслось это слово и принесло много плода для Царствия Божия, как это было сказано о верующих в Фессалониках, вникнем глубже в слова апостола Павла фессалоникийцам в первом его послании, в первой главе, в пятом стихе. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Что первое упоминает Павел этим верующим? Слушайте, он говорит «наше благовествование». Каждый из нас, несущий благую весть, независимо от того, проповедники мы или нет, ибо Христос сказал всем членам Его Церкви «Вы будете мне свидетелями», должен уметь сказать «мое благовествование». Как мы можем нести его другим, если оно не стало нашим, личным? Можем ли мы сказать «наше благовествование», то есть стало ли оно нашим личным переживанием? Имеет ли оно место в нашем сердце? Ведь это главное, это начало. И коль скоро оно стало нашим, мы должны делиться им с другими. И вот в нашем тексте Павел говорит о том, что делает это благовествование эффективным, то есть силой Божией ко спасению. В этом пятом стихе приведены четыре фактора, делающие Евангелие эффективным и плодотворным. Если взять только одно из этих качеств, то мы обнаружим, что оно недостаточно. Добавьте следующее, и у вас будут два. И это, конечно, лучше, но и этого недостаточно. Необходимо три. И если все первых три входят в благовествование наше, тогда четвертое должно само собой включиться. Дорогие мои, мы не должны довольствоваться менее, чем всеми четырьмя качествами в нашем благовествовании и свидетельстве для Господа. А они суть – Слово, Сила, Дух Святой и полная уверенность. Итак, первое, что Павел говорит, это то, что его благовествование было у них в Слове. Иначе говоря, благая весть должна быть проповедана. Она должна передаваться словами. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие», — говорит Христос. Корнилию было сказано о Петре, что он скажет ему слова, которыми спасется он и весь дом его. Да, благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Мои дорогие друзья, пусть будет всем известно, что ничто не может заменить проповеди слова. Сам Бог так назначил, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Итак, первая наша задача – это дать людям во что-то верить. Вот почему так необходимо проповедание Слова. Дорогие мои, мы никогда не будем в состоянии слишком много подчеркивать эту истину о необходимости проповедования Слова. Так начал Павел в Фессалониках, и так велит нам сам Спаситель начинать. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Но прошу отметить, что это только одна четверть того, что связано с великим делом благовествования. Но еще раз повторим, что без этого первого мы больше ничего не можем делать. С этого мы должны начать. Но с другой стороны, если мы на этом первом пункте остановимся, то результатов никаких не будет. Заметьте, что Павел сказал: «Наше благовествование у вас было не в слове только». Вы обратили внимание на слово «только»? Мы знаем, например, что даже можно обучить попугая проповедовать Евангелие. Он повторит то, что ему будут зубрить. Но, дорогие мои, в проповедовании Евангелия, которое приносит плод, входит больше. Оно должно быть не только в слове. Представив Евангелие нашим слушателям, следует второй фактор. Тут важно обратить внимание на последовательность этих четырех факторов. Слушайте, наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе. Какую силу в данном случае имеет в виду апостол Павел? Он тут не говорит о силе Духа Святого, так как о нем он упоминает дальше. Во-первых, слово, проповеданное Павлом, было в силе личного убеждения. О Христе, например, сказано, что он учил народ как власть имеющий, а не как книжники. То же самое можно сказать и о проповеди Павла. Сила его проповеди сказывалась в личном убеждении. Он проповедовал то, что он сам пережил. Он не повторял просто слова ради того, чтобы сказать что-то религиозное. Таким вялым и мертвым тоном, каким учили фарисеи, никого не убедишь. Слово наше будет убедительно и сильно только, когда мы сможем сказать, как сказал апостол Павел: «Благовествование мое». Оно принадлежало ему. Он его пережил на себе, и поэтому он мог его проповедовать в силе личного убеждения. Помимо того, сила его проповеди сказывалась в том, что он был хорошо осведомлен в том, о чем он говорил. Дорогие мои, если мы хотим нашей проповедью убедить других, то мы должны быть сами основательно приготовлены к ней. Какая сила в знании своего предмета и в умении его логически изложить? Некоторые братья считают ненужным приготовление к проповеди. Базируясь на словах Христа в 10 главе Евангелия от Матфея, где сказано: «Не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Но ведь эти слова вовсе не относятся к проповеди. Тут говорится совершенно о другом. Контекст указывает нам, что Господь так поможет тем, которые гонимы. Им даны будут слова сказать в ответ своим преследователям. Это, однако, не значит, что Господь не даст нам слова и мысли во время проповеди, которые мы не намерены были сказать и которые мы не подготовляли. Как часто во время проповеди Дух Святой посылает свежие откровения, новые мысли и слова. Но это не изменяет того факта, что большая сила слова в его тщательном приготовлении. Посмотрите, как правитель Феликс приходит в страх, когда апостол Павел излагает перед ним изученные и потому хорошо ему известные истины о правде, о воздержании и о будущем суде. Силу его проповеди мы видим в реакции Феликса, который, трепеща от страха, говорит: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». А с какой убедительностью, с какой логикой, с какой богатой юридицией говорит тот же узник Павел перед царем Агриппой. Так сильно и доказательно было его слово, что царь должен был сказать: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Я не могу представить себе Павла как вялого, монотонного, без энтузиазма проповедника. Нет, это был сильный, полный огня, энергии и знаний своего предмета проповедник. Юному сотруднику своему Тимофею он напоминает о необходимости быть готовым к служению слова. «Доколе не приду, — говорит он, — занимайся чтением, наставлением, учением. Не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе». А во втором послании тому же проповеднику он пишет: «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Но в проповеди слова должны входить и наши природные силы. Как приятно слушать проповедника, который не щадит своих душевных и физических сил, но с энергией возглашает благую весть.
2: Павел мог сказать фессалоникийцам: «Мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши». Можем ли мы сказать с Павлом: «Благовествование наше не только в слове, но и в силе»? Отдаем ли мы все, что мы имеем, для того, чтобы слова наши были как власть имеющие, а не как религиозные попугаи? Да, сила личного опыта, личного убеждения, тщательного приготовления предмета и энтузиазма – необходимые качества в проповеди Евангелия. Но помимо того, авторитетом проповеди Павла была его примерная жизнь. Какая сила, когда наша проповедь соответствует нашему поведению? Он и мог сказать: «Вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Но сказав это, мы должны добавить, что всего этого недостаточно. Это только два фактора, входящие в успешное служение благовествования. Да, они необходимы, ибо без них наше служение ничего не стоит. Но я повторяю, если мы на этом поставим точку, тогда мы приведем наших слушателей в глухой конец. Необходим третий фактор. Слово Павла было к фессалоникийцам и в силе, и во Святом Духе. То же самое Павел мог сказать верующим в Коринфе: «Слово мое и проповедь моя были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силой, чтобы вера ваша утвердилась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Тут мы имеем те же два фактора – сила проповеди и сила Духа Святого. Мы проповедуем вслух людей, но дальше их слуха и чувств мы не можем попасть. Только Дух Святой способен проникнуть в сердце человека. Он один может обличить грешника о грехе, о правде и о суде. Это его дело. И все наше проповедание без содействия Духа Святого должно кончиться полным фиаско. Когда слово доходит до ушей людей, до их мозгов, то вы дали им информацию, знания, факты. Но этого недостаточно. Они должны эту благую весть принять, верить в нее и покориться ей. И этому может посодействовать только Дух Святой. О, дорогие мои братья и сестры, как мы нуждаемся в Духе Святом, в Его силе и в Его могущественном исполнении! Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете моими свидетелями. Если так необходима эта сила Духа Святого, тогда почему мы довольствуемся, трудясь без нее? Ведь мы полностью зависимы от Него. Помните, когда пророку Иезекиилю повелено было пророчествовать мертвым костям? То, что он сказал? То, что повелел ему Господь. Он начал проповедовать. Это начало. «Так говорит Господь Бог костям сим: вот я веду дух вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и веду вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». Таково было его слово. «Я изрек пророчество, как повелено было мне», — говорит Иезекииль. И теперь слушайте, что дальше говорит пророк. «И когда я пророчествовал», то есть проповедовал, «произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху». Да, пророчество его было не только в слове, но и в силе. Был и шум, и движение. Лежали, правда, уже не кости, но трупы. Но, тем не менее, не хватало духа. К сожалению, многое наше проповедование приводит только до шума и передвижения костей с одного места на другое. Но, увы, перед нами все же остались только трупы. Правда, обложенные жилами доктрин, мясом и кожей благой вести. А жизни нет. Так, дорогие мои, выглядят результаты благовествования в слове и в силе, но без духа жизни Божьей. Только когда вошел третий фактор в пророчество Иезекииля, сам Дух Святой, Тогда ожили эти трупы и стали на ноги, и их было весьма великое полчище. Но я не могу закончить, не указав на четвертый фактор, четвертый элемент, входящий в такое проповедование. Его результат был со многим удостоверением, или, вернее, в подлиннике сказано «с полной уверенностью». К сожалению, нам время сейчас не позволяет остановиться на этом четвертом пункте. Хочу сказать только несколько слов тем, которые не имеют этой уверенности. Вы можете ее иметь. Это прямой результат действия Духа Святого. Вы знаете истину. Вам она не раз возвещалась. Теперь ее следует принять. И просить, чтобы сам Дух Святой удалил всякое сомнение и дал вам полную дивную уверенность, что грехи ваши прощены ради Иисуса Христа, и что вы являетесь чадом Божьим. Тогда и ты, мой дорогой друг, сможешь сказать вместе с апостолом Павлом: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день». О, дал бы Бог, чтобы благовествование наше было не только в слове, но в силе и во Святом Духе и с полной уверенностью. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

4 Царств, 7 главе мы читаем: «День сей – день радостной вести. Да будет он радостной вестью для вас, что вы сегодня приняли нашего Господа Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя. И мы об этом молимся постоянно. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь вместе с нами и прославьте Господа так же, как Он славится ангелами на небесах».

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии, поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иеремии. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Обращаясь снова к содержанию книги Иеремии, мы находим, что она может быть разделена на три главные части. Первая. Суд Божий над Иудой за грехи ее. Вторая. Этот суд неизбежный приносит скорбь сердцу Божию. Третье. Обещание, что над грехом совершится окончательная победа. Рассмотрим вкратце эти три пункта. Пророк Иеремия чувствовал, что в предстоящем опустошении, страдании и разрушениях, о которых он возвещал народу, рука Божия была очевидна. Это он наказывал Иуду за грехи, хотя и совершалось это наказание путем допущения окружающих народов сделать нападение и нашествие на Иуду. Этот суд был необходим, но он приносил Богу свои скорби. Греховные поступки Израиля и Иуды огорчали Бога. Эту же истину подтверждает и другой пророк Иезекииль, который во имя Господне возвестил: «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» 18 глава, 23 стих. Как бы делая ударение на этом слове, пророк повторяет эту мысль в 32 стихе. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Плач Иеремии о грехах народа своего в некоторой мере открывает божественное сердце. Иеремия всем своим духовным бытием настолько был близок, соединен с Господом, что он чувствовал всю великую скорбь Божью по причине народа его. Поэтому, хотя он был послан Богом возвестить Иуде и Израилю о судах грядущих, но он совершал это с чувством глубокого сожаления и великой скорби. Грех причинял много скорби человеку и до сих пор причиняет. Но близится время, благословенное время, когда над ним совершится полная победа. Обещание Божие об этом радостно волновало нежное сердце Иеремии. Он проливал слезы о положении народа в его дни, а особенно предвидя грядущие великие суды, но знал, что придет светлое время торжества над грехом. Хотя эта весть относилась к Иуде, но она является всеобъемлющей. Это принцип Божий касается и нас с вами. Грех сильно действует в наши дни во всем мире. Отношение людей к Богу делается равнодушным. Заповеди Его пренебрегаются. Подобная проповедь, обличительная за грехи, необходима всюду. Народу с благодатным возвещением, что Он — любовь совершенная.

Послание к Коринфянам, 15 глава, с 25 по 26 стих. Обратите внимание на главу книги, которая весьма сильно и четко передает об отступлении от Бога начальствующих в народе. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили по следам тех, которые не помогают. 2 глава, 8 стих. А потом мы видим связь между беззаконием и судом. 2 глава, 19 стих. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Бог Саваоф». Но реакция народа, вождей связи с возвещением пророчества о грядущих судах находится во 2 главе 35 стихе. «Ты говоришь, так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня. Вот я буду судиться с тобой за то, что ты говоришь, я не согрешила». Здесь сравнение с женщиной, и народ свой Господь часто называет дочерью. Вожди политические и религиозные в дни Иеремии оправдывали себя, говоря, что соседние народы причиняли им все эти трудности, беды и страдания. Но пророк неуклонно говорил, что это грехи их причинили им проблемы, и за них они несли наказание Божие. Не забудьте, что Иеремия весьма душевно страдал по причине такого состояния народа, возвещая им со всей верностью Божьей и призывая его. Лично Иеремия не совершил греха, за который должен был страдать. Он страдал из-за неустрашимого свидетельства о Боге. И в наши времена верующие также страдают, возвещая святое Евангелие грешникам непокорным. Но бывает и согрешение верующих христиан, за которые им приходится нести наказание Господне, хотя Он милостив и прощает детей своих, когда они исповедуют грехи свои пред Ним. Некто сказал вполне справедливо, что Иеремия не может быть забыт как личность, в нем пребывала царственная духовная сила. Даже и в наши дни его голос звучит как живой. Его служение распространяется на все времена. Многие отрицают, что Бог имеет влияние и участие в человеческой истории. Но все же его великая, праведная, царственная власть видна в делах народов. Немогущий вечный Бог управляет на небесах, и рука его участвует на земле в делах человеков. Слушайте слова Иеремии, 16 главы 21 стиха. «Посему, вот я покажу им ныне, покажу руку мою и могущество мое, и узнает, что имя мое Господь». Хотя это возвещение Божие в древние времена относилось к Иуде, но оно приемлемо и к нашим временам, к народам наших дней. Истина этих слов не изменилась. Господь и теперь показывает действие руки своей в человеческой истории. Приближается время, когда народы земли признают, что силу Господню никто не может превозмочь. Для уповающих на Него этот день принесет неописуемую радость, а для других это будет тяжелое переживание страха, ужаса и видение Его величия, потому что они должны будут предстать на судилище пред Ним за их беззаконие. Иеремия переживал радостное волнение души по причине окончательной победы Божией. Но в то же время он чувствовал и острую боль страдания вместе с Господом, потому что наказание должно пасть на народ за его тяжкие грехи. Слова 9 главы 1 стиха подтверждают это.
«О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник?»

0: Великий слез, я плакал бы день и ночь о поражении чтири народа моего. Мы никогда не можем забыть с вами слез благословенного Иисуса Христа, когда Он плакал об Иерусалиме. Вот народ прославляет Его и вскоре будет кричать: «Распни Его!» О Иерусалим, как часто я хотел собрать детей твоих, но вы не восхотели. Луки 16, глава 34 стих. Они отвергли любовь Его. Позже Он сказал народу и вождям о наказании неверных виноградарей и о том, что когда Он придет, то отдаст виноградник другим. Луки 20, глава 16 стих. Слушавшие Его уразумели, что Он говорил им о народе израильском, которому так пламенно взывал Иеремия. Но обратимся снова к сильным словам Господа книги Иеремии, 18 главе 5 стихе. Это пример, иллюстрация духовная о горшичнике и глине в руках его. «И было слово Господне ко мне, не могу ли поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Горшечник делает с глиной, что он хочет. Глина не может спорить с ним. Но это сравнение имеет также и ободрение, надежду для народа. Слушайте слова 18 главы 4 стих. «И сосуд развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд. Господь не имеет плана, чтобы Израиль был совершенно сотрен с лица земли. Нет, остаток Израиля прославить имя его, увидит духовным взором того, которого пронзили. Бог примет его в покаянии, как народ завета с ним, в недревние, таким же образом и вас, христиане. Он приготовляет для славы своей. Возложите всю надежду на него, Бога живого, и он усовершит вас во всем, что тревожит вас и поможет вам. Аминь».
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иеремии. В следующий раз вы услышите разбор книги «Плач Иеремии». Автором этой книги также является пророк Иеремия. Эта книга хранит память о падении Иерусалима и учит всех верующих, как переносить страдания. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга Неемии, глава 4. Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал: «Что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные?» А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал: «Пусть их строят. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Услышь, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконий их, и грех их

да не изгладится пред лицом Твоим, потому что они огорчили строящих. Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать». Когда услышал Санавалат, и Товия, и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азатяне, что стены иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войной на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них». Но иудеи сказали: «Ослабела сила у носильщиков, а мусора много. Мы не в состоянии строить стену». А неприятели наши говорили: «Не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в середину их и перебьем их и остановим дело». Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам раз десять со всех мест, что они, неприятели, нападут на нас, тогда в низменных местах у города за стеной, на местах сухих, поставил я народ по племенам с мечами их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: «Не бойтесь их. Помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за дома свои». Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разрушил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья, щиты, луки и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. И сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу: «Работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас». Так производили мы работу. И половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх этого, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими. И будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего. У каждого были под рукой меч и вода. Глава 5. И сделался большой ропот в народе, и у жен его на братьев своих, богатых иудеев. Были такие, которые говорили: «Нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы достать хлеб и кормиться и жить». Были и такие, которые говорили: «Поля свои и виноградники свои и дома свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода». Были и такие, которые говорили: «Мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как и их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши и виноградники наши у других». Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: «Вы берете лихву с братьев своих». И созвал я против них большое собрание и сказал им: «Мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам». Они молчали и не находили ответа. И сказал я: «Нехорошо вы делаете, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? И я также, братья мои и служащие при мне, давали им взаем и серебро, и хлеб. Оставим им долг этот.
возвратите им ныне.

ниже поля их, виноградные и масличные сады их, и дома их, и рост серебра, и хлеба, и вина, и масла, под которые вы судили их. И сказали они: возвратим и не будем с них требовать, сделаем так, как ты говоришь. И позвал я священников, и велел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду мою и сказал: так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова этого из дома его и из имения его, и тогда будет у него вытрясено и пусто. И сказало все собрание: аминь. И прославили Бога, и народ выполнил слово это. К тому же с того дня, как определен я был области начальником их в земле Иудейской от 20 года до 32 года царя Артаксеркса, в продолжении 12 лет я и братья мои не ели хлеба области начальнического. А прежние области начальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра. Даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божьему. При этом работы на стене это я поддерживал, и полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу. Иудеев и начальствующих по 150 человек бывало за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И вот что было приготовляемо на один день. Один бык, 6 отборных овец и птицы приготовлялись у меня. И в 10 дней издерживалось множество всякого вина. И при всем том хлеба области начальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе сем. Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа этого. Глава 6. Когда дошло до слуха Санавалата и Товии и Гешема, аравитянина и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену и не осталось в ней повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота, тогда прислал Санавалат и Гешем ко мне сказать: «Приди, сойдемся в одном из сел на равнине Оно». Они замышляли сделать мне зло. Но я послал к ним послов сказать: «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». 4 раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Тогда прислал ко мне Санавалат в 5-й раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано: «Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть, для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем, по тем же слухам. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили: царь иудейский. И такие речи дойдут до царя. Итак, приходи и посоветуемся вместе». Но я послал к нему сказать: «Ничего такого не было, о чем ты говоришь. Ты выдумал это своим умом. Ибо все они стращали нас, думая: опустятся руки их от дела этого, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои. Пришел я в дом Шимаи, сына Делаи, сына Мегетавела, и он заперся и сказал: пойдем в дом Божий внутрь храма и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя и придут убить тебя ночью. Но я сказал: может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду. Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Санавалат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Товию и Санавалата по этим делам их, а также пророчицу Наадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». Стена была завершена в 25-й день месяца Элул в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Кроме того, в те дни знатнейшие иудеи,
много писать.

0: писали писем, которые посылались к Товии, а Товиины письма приходили к ним. Ибо многие в Иудее были в клятвенном союзе с ним, потому что он был зятем Шихании, сына Араха, а сын его Иоханан взял за себя дочь Мешулама, сына Верехии. Даже о доброте его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему. Товия присылал письма, чтобы устрашить меня.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Псалом 29:12. «И ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем». Бог усматривает все для уповающих на Него. Не может быть случая, когда нельзя было бы уповать на Бога. Даже тогда, когда всякая помощь могла бы показаться невозможной, мы все равно должны уповать на Господа. И в свое время Господь пошлет нам свою помощь. Если вы сейчас находитесь в каком-либо разочаровании или в затруднении, обратитесь к Священному Писанию, к Библии, и Господь укажет вам путь, как уповать на Него, ибо Он – Творец наш и наш благодетель. Во всем, что нам кажется плохим, Он вырабатывает нашу способность, вернее, способность нашей души быть Ему благодарными и уповать на Него, даже тогда, когда не видно никакого выхода из ситуации. Уповайте на Господа, мои дорогие. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше ежедневное изучение Священного Писания Библии. Мы стоим перед великой проблемой – явить святость Божью этому миру, погибающему во грехах. Но возможно ли это? Святость Божья, подобно огню, сжигает все нечистое. В ее присутствии человек подвергается осуждению и смерти. Бог свят, перед Ним трепещет все. Решается бытие всего. Только во Христе Иисусе грешник может явиться в присутствии святого Бога и остаться живым. На законе Божьем лежит отпечаток святости, и поэтому сказано, что закон свят. В прошлый раз мы говорили о том, как Бог давал 10 заповедей народу израильскому. Народ был в страхе и трепете. Решалась вечная участь людей. Люди впервые увидели себя в свете Божьего откровения. Они увидели себя грешниками, осужденными на вечную погибель. И это родило ужас в их сердцах. И Бог сейчас же дает повеление устроить жертвенник для принесения жертв искупления. Все эти ветхозаветные жертвы указывали на великую жертву искупления, которая впоследствии была принесена Сыном Божьим, отдавшим себя на страдания и затем крестную смерть, чтобы спасти грешников. Послушайте, друзья, как реагировал народ израильский на те обстоятельства, при которых им был дан закон. Мы прочтем стихи 18 и 19, 20 главы книги «Исход», которую мы в этот момент изучаем. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты именно на этой 20 главе книги «Исход». И мы читаем: «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Когда израильтяне увидели пламя и почувствовали колебание земли под ногами, они устрашились и отступили от горы. И сказал Моисей народу: не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был перед лицом вашим, дабы вы не грешили. Друзья дорогие, закон предъявлял людям высокие требования. Господний закон совершен, и Он требует от людей совершенства. Если вы стараетесь быть спасенными посредством исполнения закона, вы должны быть совершенными. Если вы не совершенны, вы не можете быть спасены законом. Но не то благодать, дорогие друзья. Под благодатью Бог берет бедного грешника, такого как я и как вы, и спасает его. Благодать являет доброту Божью, которую Он дарует нам во Христе Иисусе. Благодатью мы получаем прощение грехов, мы получаем спасение, и мы получаем жизнь вечную. Но мы прочитаем дальше. «И стоял народ вдали, и Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам: «Не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе». Слушатели, нам важно видеть, почему Бог явился детям Израиля как раз этим путем. Я думаю, что Бог хотел довести до их сознания, что Он – живой Бог. Вспомните, что

был для принесения жертв. Он говорил о кресте Иисуса Христа и о пролитой им крови. Этот жертвенник они сооружали везде, где только делали остановку. Только после того, как была воздвигнута скиния, там был жертвенник, который они могли переносить с места на место. В 24 стихе Господь повелевает Моисею и говорит: «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моему. Я приду к тебе и благословлю тебя». Здесь, дорогие слушатели, не упоминается приношение жертвы за грех. Мирная жертва указывала на нужду человека принести жертву примирения его с Богом. Она указывала на то, что Христос впоследствии совершил это примирение своей кровью, пролитой им на кресте. Жертва всесожжения говорила о Христе, о его достоинстве и способности спасать. Жертвенник должен был быть сделан из земли и быть местом, где израильтяне приносили бы мирные жертвы и жертвы всесожжения. Повеление о жертвах за грех было дано им позже. Слушайте, что Бог дальше говорит Моисею: «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их». В этом, друзья, имеется важный, очень важный урок. Жертвенник ничем не должен быть украшен. Он должен являть весь ужас страданий и смерти приносимой жертвы. Крест Христов был сделан из грубого, неотесанного дерева. Так и весть о кресте Христовом не должна быть затемнена никакой человеческой славой, чтобы не отвлечь внимание от Господа Иисуса Христа и от Его искупительной жертвы. Послушайте, что говорит об этом апостол Павел в первом послании Коринфянам во второй главе, в первых 5 стихах, где мы читаем: «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете, и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей».

Слушатели дорогие, в стихе 26 Бог запрещает Моисею, говоря: «И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, чтобы не открылась при нем нагота твоя». В то время, друзья, мужчины носили одежду, нижняя часть которой напоминала длинную юбку. Бог говорит: «Я не хочу видеть твоей наготы». Он указывает на плоть. Бог не может пользоваться плотскими делами. Бог ненавидит все, что люди выставляют на показ, чем они кичатся и хвастаются. Мы не должны проявлять плоти в нашем служении, в проповеди Слова Божьего и в церковных делах, но проповедовать Иисуса Христа, и при том распятого, как учит нас апостол Павел. Глава 21, куда мы теперь приходим, говорит о социальном законодательстве. В стихах от 1 до 6 мы читаем о законах, определяющих отношения между

0: хозяином и его рабом. Это очень важная часть законодательства, дорогие слушатели, так как израильтяне были рабами сами в Египте. И вот законы, которые ты объявишь им, если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов и дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его перед судьей и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Здесь, дорогие слушатели, определенно говорится, что израильтяне не могут держать людей из своего народа долгое время в рабстве. После 7 лет раб должен был освобождаться. Если же он захочет дальше оставаться рабом у своего господина, тогда уж совсем другое дело. Тогда господин должен привести его перед судьей и проколоть ему шилом ухо. Это, друзья, это чудесный прообраз Господа Иисуса Христа. Он пришел на землю, воспринял на себя человеческую плоть и добровольно дал пригвоздить себя ко кресту, чтобы своей смертью купить себе церковь-невесту. Вот как сильно он полюбил ее. Апостол Павел в послании к евреям в 10 главе, 5 по 9 стихи, повторял стихи от 6 до 10 40-го псалма, и где написано: «Поэтому Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоволил. Потом прибавил: вот иду исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, чтобы поставить второе». Друзья дорогие, Бог чудесно представил это картиной, когда после 10 заповедей Он дал Израилю закон о рабе, который из-за любви к своей жене готов стать вечным рабом. Так и Христос полюбил церковь, свою невесту, и за нее отдал себя в жертву искупления. Но мы читаем далее, друзья, стихи 12 и 13, а также и 14, где говорится следующее: «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийцы. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть». Как мы видим, друзья, дорогие радиослушатели, этот стих был основанием для введения смертной казни. Впоследствии в Палестине были выделены 6 городов, где мог скрываться незлонамеренный убийца. Жертвенник, как мы читаем здесь, был также временным укрытием от преследований, но он не спасал такого рода убийц, которые злоумышленно сделали это, коварно сделали это убийство. Потом мы читаем: кто ударит отца своего или мать свою, того должно предать смерти. Ударить кого-нибудь из своих родителей считалось смертельным грехом. кто украдет человека и продаст его, или найдется ли он в руках у него, то должно предать его смерти. Бог не одобрял рабство, друзья. Фактически, Он осуждал его. В те времена рабство, похищение человека считалось страшенным грехом, и приносилось это как казнь, как смертельная казнь. В те времена рабство практиковалось везде, и Бог должен был иметь дело с ним. Стих 17 говорит: «Кто злословит отца своего или мать свою, того должно предать смерти». Как вы видите, друзья, родительский авторитет был очень и очень высок. Отношение человека к человеку должно было быть на вершине всего. Мы сегодня подходим к концу нашей лекции. Я хотел бы, друзья, с вами попрощаться, но перед этим я хочу вам оставить два вопроса. Вопрос первый. Как среагировал народ израильский, услышав заповеди Божьи, и что они сказали? И второе. Как закон о свободе раба прообразно говорил о Спасителе Христе? Итак, дорогие слушатели, сегодня наше время подошло к концу. Я остаюсь здесь, с этой стороны эфира. Вы там, у себя дома. Но я надеюсь, мы встретимся с вами, слушатели, за изучением и в нашем размышлении Священного Писания Библии. Если вы решите написать нам, можете писать на адрес радиостанции, который услышите в конце программы.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Пользуясь небольшой паузой, хочу еще раз поблагодарить вас, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Опять же, несколько слов о нашем любимом и любящем Боге. Бог верен. Он верен в своей любви. Ему чужды изменения. Он не ведает и тени перемены. Он верен своему намерению. Он не оставляет дело незаконченным. Он во всех обстоятельствах верен. Как отец, он не отречется от своих. Как творец, он не оставит дело рук своих. Он верен своим обетованиям. И каждое обетование обязательно исполнится для всякого верующего. Он верен своему завету, который он заключил с нами во Христе Иисусе. И засвидетельствовал кровью его жертвы. Он верен своему сыну и не допустит, чтобы его драгоценная кровь текла напрасно. Он верен своему народу, которому он обещал вечную жизнь и от которого не отвратит лица своего. Библия говорит: Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Второзаконие 32:4. Придите к такому прекрасному Господу и отдайте ему свое сердце навеки. Будьте с нами.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В один из солнечных дней римский император Траян вместе со своим учителем прохаживался по цветущему саду. Очевидно, под впечатлением красоты, окружавшей их природы, Траян неожиданно задал вопрос. «Учитель», — сказал он, — «покажи мне Бога, живого Бога». После минутного размышления, взглянув на небо, учитель ответил: «Траян, я прошу тебя сделать одну простую вещь. Посмотри несколько секунд на солнце». «Как я могу смотреть на солнце без темного стекла?» – удивился император. «Яркий свет ослепляет меня». «Как же ты можешь взглянуть на Бога, сотворившего солнце?» – благоговейно ответил учитель. Многие люди в наше время рассуждают примерно так же. Они считают, что для того, чтобы поверить в Бога, необходимо его увидеть. Вождь израильского народа Моисей тоже когда-то просил Бога показать ему свое лицо. Но Моисей мог только увидеть отражение славы Бога, иначе он не смог бы остаться в живых. Апостол Павел был ослеплен светом, когда ему явился Иисус на дороге в Дамаск. В том состоянии, в котором оказалось человечество сейчас, мы не способны видеть Бога. Поэтому Библия говорит, что Бога не видел никто никогда. Можно ли верить в Бога, не видя Его? Разумно ли это? Ответ на этот вопрос, как мне кажется, звучит в стихотворении, которое было напечатано в журнале «Огонек» еще в застойные годы.

Вселенная, что это значит? В чьей власти ее высота? Кем путь неразгаданный начат? Кем будет окончен? Когда? Покуда мы знаем немного, и некого рядом спросить, не следует имени Бога насмешливо произносить. Не лучше ли путем сокровенным идти сквозь рассвет и закат, где зоркие очи Вселенной за каждым движением следят, и кто-то невидимый знает все то, что неведомо мне, зачем мое сердце сгорает, как лист на осень.

0: теперь вместе с доктором МакГи приступим к изучению Библии.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали разбор 27 стиха 1 главы книги «Бытие», где говорится о сотворении человека. Начало этого стиха звучит так. «И сотворил Бог человека по образу своему». Осмелюсь заявить, что это одно из самых великих мест в Слове Божьем. Я просто не могу найти никакого другого места в Писании, сравнимого с этим. Что же означает процитированное нами утверждение? Наверное, то, что человек, как и Бог, обладает тремя ипостасями. Кто-нибудь из вас тут же добавит: «Ага, я понимаю, что вы имеете в виду. Вы хотите сказать, что человек обладает физическим телом, сознанием и духом?» Да, именно это я и имею в виду. В первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, в 23 стихе, апостол Павел так и говорит: «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вместе с тем, данный стих книги «Бытие» содержит более широкий смысл. Я думаю, что здесь еще говорится и о том, что человек является личностью. И как личность он обладает самосознанием, то есть он способен самостоятельно принимать решения. У него есть свобода нравственного выбора. Очевидно, что такое качество присуще только человеку. И я убежден, что именно об этом и шла речь, когда Бог говорил, что создаст человека по образу своему. 27 стих заканчивается такой фразой: «Мужчину и женщину сотворил их». Здесь нет подробной информации о том, как был сотворен мужчина и как была сотворена женщина. Подробности мы увидим только во второй главе. Вот почему я и говорю, что Бог не хотел давать нам подробной информации о сотворении Вселенной, в которой мы живем. Иначе ему пришлось бы посвятить этому как минимум еще одну главу. Он здесь не говорит нам ничего другого, кроме того, что он Творец. Это заставляет нас пристальнее взглянуть на важнейшую истину, которую мы находим в 11 главе послания к евреям. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Евреям 11:3. Все, что мы видим сегодня, было сделано из того, что раньше просто не существовало. Все, что Бог сотворил, было сделано экс нигило, из ничего. Кто-то может мне сказать: «Объясните это». Друзья мои, я не могу этого объяснить. Как не может ничего этого объяснить и теория эволюции. Эволюция никогда не была способна ответить на вопрос о том, каким образом что-то произошло из ничего. Все подобные науки начинают либо с микроскопической амебы, либо с мусорного ведра, либо с водорослей, либо с какого-то животного, живущего на дереве. Человеческое сознание всегда должно иметь что-то такое, от чего оно может отталкиваться. Но Библия начинает из ничего. Бог сотворил. Вот главная истина этой главы. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, пресмыкающимися по земле». Мы видим, что Бог придал своему творению какие-то необычные свойства. Сначала Он сказал человеку: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Мы увидим, как он еще раз скажет это, когда будет создавать женщину. Бог, судя по всему, был именно тем, кто ввел в мир само понятие интимных отношений. Довольно интересно, что человечество считает себя первооткрывателем в этом вопросе, подобно Колумбу, в то время как Бог говорит об этом с самого начала. Бог создавал человечество четырьмя способами. Первый – это прямое сотворение, когда Он создал Адама. Второй можно назвать косвенным сотворением, когда Он создал Еву из ребра Адама. Третьим способом Он воспользовался в момент непорочного зачатия. Именно так к людям пришел Иисус Христос. Четвертый способ – это естественное воспроизведение, то есть то, что хорошо известно в наше время. Бог создал человека, чтобы он мог рождать на земле себе подобных. И это удивительная и славная способность, которая не имеет ничего общего с грязью, развратом, низостью, в которых погряз сейчас человек. Люди пишут грязные, развратные книги и называют это литературой. Создают грязные, развратные произведения и называют это искусством. Некоторые критики выступают против этого, и я благодарен за это Господу. Они говорят то же самое, что я твержу уже давно, что многое в современном искусстве вызывает отвращение, носит явно отталкивающий характер, что это и не искусство вовсе. Ничем иным, кроме как непристойностью, это назвать нельзя. И делается это в угоду всемогущему доллару. Бог ввел в этот мир интимные отношения вовсе не для того, чтобы мы их так извратили. Бог создал человека по своему образу. Сам Бог в первую очередь личность. И давая человеку бессмертную душу, Он дал ему также и свойства настоящей личности. Человек обладает самосознанием, свободой выбора, у него есть нравственная ответственность. Он создан по образу Божьему. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Бог говорит человеку, чтобы тот населял землю, производя потомство. Обратите внимание, что Бог использует здесь слово «наполняйте», которое с оригинального текста переводится как «снова наполняйте». Это, видимо, говорит о том, что земля до сотворения человека – уже была населена другими созданиями. Но кем бы эти создания ни были, они исчезли с лица земли еще до того, как был сотворен человек. Бог также повелевает человеку обладать землей. В этом, я думаю, и заключается основа изучения научного исследования мира в наше время. Одна из притч говорит: «Слава Божия облекать тайное дело, а слава царей исследовать дело». Притчи 25.2. Бог скрывает сокровища в земле и скрывает их там, где человек должен раскопать их для себя. И я убежден, что то же самое в наши дни относится и к знаниям, в том числе и к изучению Слова Божьего. Бог хочет, чтобы мы шли в лаборатории, работали там с микроскопом и аэродинамической трубой. Но, к сожалению, в наши дни человек выходит оттуда с атомной бомбой и пытается уничтожить все человечество. И владычествуйте. Это тоже Божье повеление человеку. Адам был не просто садовником, который должен был подстригать травку. Человек был создан для того, чтобы править на земле. Я думаю, что Адам мог управлять погодой точно так же, как мы можем управлять кондиционером. Он правил на земле. Именно это мы и видим в Господе Иисусе, Когда он жил на земле, он управлял природой. Он мог сказать буре: «Умолкни, перестань». Он мог накормить множество народа 5 хлебами и 2 рыбками. И я считаю, что то же самое до своего грехопадения мог сделать и Адам. В момент же грехопадения он потерял ту власть, которую дал ему Бог. И сказал Бог: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого есть плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Бытие 1.29. Читая этот стих, можно предположить, что сначала человек был вегетарианцем и только после потопа стал есть мясо. «И всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день 6. Бытие 1 глава, 30 и 31 стихи. Этими стихами завершается 1 глава. И здесь, пожалуй, можно сделать некоторое обобщение. На что нам здесь нужно обратить внимание? На то, что слово «Бог» в этой главе упоминается 32 раза. Примечательно, что Библия нигде не пытается доказать существование Бога. Почему? Потому что Он говорит: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Псалом 13, стих 1. Библия – это книга, написанная для того, чтобы раскрыть духовную, религиозную и искупительную истину. А она приходит к нам только через веру. Поэтому здесь подчеркивается лишь тот факт, что Бог является Творцом всего существующего. В первой главе перед нами раскрывается единство, сила и личность Бога. Именно об этом писал апостол Павел в послании к римлянам, 1 глава, 20 стих. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Каким образом невидимое может стать видимым? Через рассматривание творений. Так что они безответны. Заметьте, Бог сделал все для того, чтобы мы только верили в Него. В первой главе книги «Бытие» мы видим и другие истины. Во-первых, она отметает всякие подозрения в политеизме. Творит единый Бог. Во-вторых, она отвергает вечность материи. Первые слова этой главы гласят: «в начале». И это, друзья мои, было началом всему. Все это действительно так, несмотря на то, что было время, когда наука твердила о вечности материи. В-третьих, эта глава отвергает пантеизм. Бог был прежде всего, и Он находится вне Вселенной. В-четвертых, она отвергает фатализм. Бог действует свободно по своей воле. Заканчивая разбор первой главы, позвольте мне выделить основные ее особенности. К ним относятся: первое – порядок, второе – прогресс, третье – точность, четвертое – совершенство. Теперь перейдем к разбору второй главы книги «Бытие». Как мы уже сказали, она более подробно повествует о сотворении человека, в том числе и о сотворении женщины. Кроме того, здесь вновь повторяется история первых 6 дней творения. В этой главе мы впервые видим тот великий принцип, с которым мы будем сталкиваться снова и снова. Это один из признаков богодухновенности Писания, и заключается он в законе повторения или суммирования. Иными словами, Дух Божий, передавая людям Слово Божье, кратко сообщает великие факты и истины. Затем он приводит их снова, и посредством тех истин, которые всегда были актуальны, помогает нам понять какие-либо конкретные вопросы. Это мы увидим и здесь, во второй главе, когда разговор вновь пойдет о шести днях творения, о которых повествует первая глава. Аналогичный принцип мы видим и в книге Второзакония. Второзаконие – это толкование закона после 40 лет жизни с ним в пустыне. Второзаконие – это не просто повторение закона, а его толкование. Подобным образом нашему вниманию предложено не одно Евангелие, а четыре. Принцип повторения и суммирования мы неоднократно наблюдаем в Библии. Итак, во второй главе говорится о том, что все то, что было создано за шесть дней, принадлежит человеку. Прочтем первые три стиха второй главы. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Бытие 2 глава, с 1 по 3 стихи. После шести дней интенсивного труда Бог почил от дел своих. И нам нельзя недооценивать важность субботнего дня. Но что это значит? Бог почил от дел своих. Значит ли это, что Бог устал, присел отдохнуть в седьмой день и сказал, что у него была трудная неделя, что он работал более 40 часов и теперь хочет отдохнуть? Если смотреть на этот стих с такой позиции, это будет совершенный абсурд, потому что Бог отдыхал от своего труда. Когда Бог завершил свой шестидневный труд, Он посмотрел на его результаты. Его труд был закончен, делать больше ничего не надо было. Каждый раз, когда в конце рабочего дня я покидаю свое рабочее место, у меня остается определенный фронт работ. Мне никогда еще не доводилось сесть и сказать себе: «Вот и все, я сделал всю работу». Но Бог мог так сказать с полным правом. Когда эти шесть дней прошли, в седьмой день он отдыхал, потому что его труд был завершен. И в этом состоит одна из величайших духовных истин. В послании к евреям говорится, что как верующие мы входим в покой, то есть мы входим в его субботу, мы входим в его совершенное искупление. Ради вас и меня он умер на кресте почти 2000 лет назад и дает нам искупление, в которое мы можем войти. Апостол Павел пишет: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Римлянам 5:1. «Мне даже не надо пальцем шевелить, чтобы спасти себя. Иисус уже все сделал. Мне надо лишь не отвергнуть Его благодать». Вернемся теперь к началу второй главы книги «Бытие». С 4 по 6 стихи этой главы подводится итог первых пяти дней творения. Очевидно, что та необъятная вселенная, в которой мы живем, существует миллиарды лет. Однако, как мы уже говорили, с Землей, как и с большей частью всего того, что находится на ней, что-то случилось. По-видимому, это была вселенская катастрофа, о которой мы почти ничего не знаем. Но затем туда вновь пришел Бог, и Дух Божий носился над водою так, что из хаоса стал формироваться космос. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал небо и землю. Бытие 2.4. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю. И не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Бытие 2 глава, 5-6 стихи. Все это происходило задолго до того, как человек появился на земле. И теперь нам становится понятно, что хотел сделать Бог. В первой главе Бог готовил дом для человека, которого Он задумал сотворить. И вот теперь все было готово к тому, чтобы поселить человека в приготовленное для него место. В первой главе мы увидели, что до возникновения Вселенной не существовало ничего, и потом из ничего появилось нечто неорганическое. Вначале сотворил Бог небо и землю. Затем Бог сотворил органический мир, Он создал жизнь. В 21 стихе 1 главы мы прочитали, что Бог создал рыб больших, и затем весь остальной животный мир. Он сотворил животный мир, но растительный мир, очевидно, не был уничтожен в процессе катастрофы. И ко времени возникновения животного мира семя уже существовало на земле. Мне кажется, что здесь скрыт глубокий смысл, хотя Бог об этом говорит очень мало. Затем Бог сотворил человека. Библия не говорит о каком-либо естественном переходе от животного мира к человеку. А теория эволюции не способна объяснить появление Homo sapiens на Земле. Следовательно, все, что происходило на Земле, было подготовкой к появлению на ней человека.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

В эфире BBN, библейское вещание на русском языке в интернете. Что может дать церковь сегодня для молодежи? Какова роль церкви сегодня? Церковь обязана во имя Бога дать богоугодных, духовно зрелых людей, которые будут любить молодежь и показывать им совершенный Божий путь. Кто призовет их отклонить тщетные, широкие пути этого злого мира? Кто изменит их, чтобы быть чистыми, удалит мирских идолов из их сердец, призовет отдать себя полностью служению Иисусу Христу? Пока все еще имеется время следовать повелению Христа идти и проповедовать Евангелие всем людям. Можем ли мы сегодня, как служители церкви, предоставить это молодежи? Давайте подумаем над этим и будем молиться о том, чтобы Господь вразумил нас на это. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Химическое оружие насекомых. Спасаясь от хищников, насекомые используют самые разные стратегии химической защиты. Настолько хитроумные, что разработать их мог только всеведущий создатель. Кроме того, кто, кроме него, знает все об устройстве этого мира? Один из самых знаменитых в мире специалистов по насекомым отметил, что эти существа гораздо сложнее, чем думают биологи. Химическое оружие насекомых, как правило, предназначено для защиты. Цель этой химической защиты – сделать насекомое непривлекательным для хищника. Многоножки, жуки и другие насекомые выпускают своих врагов струю раздражающего химического вещества – хинона. Муравей, подвергшийся такой химической атаке, теряет ориентацию в пространстве и неуклюже ретируется, одновременно пытаясь избавиться от попавшего на него хинона. Некоторые многоножки встречают хищника струей цианида. Лжескорпион выпускает во врага мощную струю жидкости на 84%, состоящую из уксусной кислоты. Самка клопа-хищница собирает с растений камфору и опрыскивает ею свои яйца, чтобы отпугивать хищников. А у одного жука настолько высокое содержание прогестерона, вещества, используемого в контрацептивных целях, что его вообще можно назвать живой противозачаточной пилюлей. Если регулярно питаться такими жуками, то будьте уверены, у вас никто не родится. Способы химической защиты у насекомых чрезвычайно изощренные. Одним своим созданием Творец дал химическое оружие в целях самозащиты. Других он наделил высоким интеллектом. Третьих – умением быстро бегать. И всех он щедро одарил своей любовью.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN, оазис в пустыне радиозвука. Матфея 6:22-24. Светильник для тела – око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Кому я сегодня служу? Я с чистым сердцем могу сказать, что Господу. А вы, дорогие друзья, проверьте свое сердце и отдайте предпочтение Богу. И вы никогда в жизни не пожалеете об этом. Оставайтесь с нами. По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 10:2. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю, Притчи 10:2.

0: Слово благодати представляет проповедь «Достоверность Библии». Часть 3. Свидетельство текста Библии.
1: Итак, серия «Достоверность Библии». Мы уже говорили, что у нас будет 6 всего бесед, связанных с этим, и мы уже раскрыли две темы. Мы говорили о свидетельстве природы Библии. То есть речь идет о следующем. Я еще раз это повторю. Когда вы открываете Библию и по самому ее содержимому, по ее устройству, по ее природе, вы видите, или люди, которые искренне, внимательно ее изучают и сравнивают со всем тем, что есть на белом свете, они явно видят, что эта книга отличается от всего остального. И вы помните, я приводил этот пример уже пару раз о том, что если геологи или специалисты, которые изучают породы различные, которые находят на земле, они находят какой-то камень, и они видят, что этот камень не имеет аналогов ни с чем другим на земле. Они предполагают, что, скорее всего, это то, что прилетело, это, наверное, кусок метеорита. Это внеземного, земных аналогов здесь нет, это внеземное происхождение. Что-то подобное происходит из Библии. Когда мы подходим к Библии с откровенностью, то есть без предвзятости, если люди подходят к Библии с предвзятостью, то есть с тем, чтобы найти в ней какой-то изъян, они, конечно, будут находить постоянно. Но если человек подходит действительно просто, искренно, и помните, я приводил целый ряд цитат различных людей, известных людей, литераторов, специалистов, которые, мы говорили о Белинском, говорили о Достоевском, говорили о Пушкине. То есть люди, которые знают литературу очень хорошо или знали литературу очень хорошо. И они, оценивая Библию, говорят, эта книга абсолютно уникальна, она абсолютно отличается от всего остального. Кроме того, в прошлый раз мы говорили о свидетельстве Духа Библии. Что это такое? Свидетельство Духа Библии касалось двух аспектов. Во-первых, как Библия появилась, это боговдухновенность. Это такое уникальное сотрудничество Бога и людей, которые были человеческими авторами Библии. То есть Библия не потеряла колорита, национального колорита, культурного колорита, временного колорита. Мы сегодня подробнее об этом будем говорить. И в то же самое время Бог так сделал, что каждое абсолютно слово, гарантированно, что это слово несет в себе божественный авторитет. И этот процесс называется боговдохновенностью. Вот. И Священное Писание говорит об этом в нескольких местах, и мы подробно разбирали о том, что это такое. То есть речь идет о том, что Бог наполнял сознание этих людей, они были способны писать Божье Слово. Сегодня мы будем говорить о свидетельстве текста Библии. То есть немножечко сузим наш фокус и будем говорить о самой книге, о уникальности самой книги и почему эта книга говорит нам о том, что она действительно авторитетна или обладает абсолютным авторитетом. В следующий раз мы коснемся свидетельства истории Библии, что очень-очень интересно, очень много фактов, интересных фактов, связанных с этим, с исполнением пророчеств, с точностью, историчностью Библии, с точностью передачи исторических фактов Библии и так далее. Это очень интересная тема. И через раз мы будем говорить о свидетельстве действия Библии, о том, какое действие Библия оказывала на протяжении истории ее существования на людей, какое действие оказывала. Вот. И самая заключительная серия, мы будем говорить о Библии и ее соперниках. То есть, что противопоставляется Библии сегодня и противопоставлялось в веках. Итак, я хотел бы немножечко, буквально в двух словах еще вернуться к тому, что мы говорили о уникальности природы Библии. Мы говорили о ее уникальности в том, что она говорит о особом Боге Библии. Бог Библии отличается от любого другого Бога, известного где-либо, когда-либо. Только Бог Библии – это абсолютный Бог. Только Бог Библии – это тот, который не зависит ни от кого, абсолютно. Не существует ни одной личности, никакого фактора во Вселенной, от которого Бог был бы зависим. Я говорил уже несколько раз о том, что только такой Бог возможен. Философски другой Бог невозможен. То есть, если Бог не абсолютный, тогда Он не Бог. Если он не является абсолютно самодостаточным и совершенным, тогда он не Бог, тогда он уже один из богов будет, или кто-то конкурирует с ним, или кто-то каким-то образом дополняет его и так далее. И только Библия говорит об абсолютном Боге. И мы подробно это изучали, что речь идет о том, что абсолютный Бог представляет нам абсолютно уникальное Евангелие. Вот почему, когда мы говорим о жизни, о спасении, мы говорим о радикальном христианстве, о христианстве, которое признает абсолютного Бога и которое признает свою абсолютную испорченность, свою абсолютную негодность и свою абсолютную нужду в Боге. И только Библия об этом говорит, никакие другие книги не представляют такой веры или такого Бога, или таких Божьих действий по отношению к человеку. Итак, сегодня я хотел бы вместе с вами обратить наше внимание на некоторые элементы, связанные с текстом Библии. Здесь немножечко сложная задача стоит. Дело в том, что об этом существует много информации. Очень много информации, но эта информация настолько сложна, ее трудно усваивать. Она техническая, очень много технической информации, связанной с доказательством достоверности текста Библии. И поэтому я пару дней последних постоянно боролся о том, что оставить, а что убрать, или что сократить, или что пересказать другими словами, так, чтобы оно все-таки оставалось понятным. Итак, давайте мы сделаем такой общий обзор, беглый. Во-первых, Библия состоит из 66 книг. Это, опять-таки, уникально. Это не сборник книг. Библия – это не сборник книг. Библия – это одна книга, но она состоит из 66 частей различных. Причем, каждая из этих 66 частей или 66 книг Библии, они писались в течение длительного промежутка времени, примерно 1500 лет, 1500 лет. Сегодня пишут книги, иногда, может быть, вы видели, те, кто читает книги современные, вы, наверное, замечали, что книга, которая написана многими авторами, там, книга под редакцией такого-то, первую главу написал такой человек, вторую главу такой человек, третью главу такой человек и так далее. Знаете, как эти книги пишутся? Несколько книг, вот те, кто занимается на школе библейского проповедования, в школе «Слово благодати», вы читали сейчас книгу «Возвращение к разъяснительной проповеди». Вот это такая книга такого типа. То есть эта книга пишется группой единомышленников, группой людей, которые обладают экспертизой в какой-то сфере. Ну, допустим, один человек экзегетикой занимается профессионально, другой историей, третий занимается практикой проповедования. И вот они собираются и говорят, давайте напишем одну книгу с одной идеей. Эти люди, заметьте, были в одном месте, в одно время, и они отражают одну идею. И поэтому у них получается складная книжка, да? Ты начинаешь, и все сходится, потому что редактор, тот, кто ответственный за это, он продумывает весь план книги, он собирает этих всех писателей и говорит, слушай, ты Иван Иванович, напишешь об этом, ты, Петр Петрович, напишешь об этом, ты, Григорий Григорьевич, напишешь об этом, и таким образом получается книга. Если бы они каждый писал, как он представляет этот вопрос, то у них бы получилось так, что они не смогли бы написать. То есть редактор должен был этим процессом управлять. Теперь представьте себе, что эти писатели, этих писателей 40, не 10, как в этих книгах, которые сегодня, так скажем, 3, 4, 5, 10 писателей, а этих писателей 40. Причем эти писатели разговаривают на разных языках, и они живут в разных эпохах вообще. Вот как они могли написать книгу, которая одним редактором составлена? Когда мы говорим о гармоничности Библии, вы знаете, мы привыкаем, верующие люди привыкают к этому, да и неверующие тоже. Они просто, ну, Библия и Библия. Они просто не обращают внимания на эти уникальные грани чуда, которое в наших руках. На то, что Бог руководил этим процессом на протяжении 1500 лет. Он выбирал людей, как я уже сказал, что эти 40 авторов, они имели различный социальный и культурный уровень. Например, царь Давид. Это один из лучших умов Израиля. Это человек, который был в культурной элите. И возьмите учеников апостолов Иисуса Христа, которые были рыбаками. Иоанна. Можем еще очень много между этим искать. Книжники были, Ездра, который писал. Моисей, который получил самое лучшее образование в Египте, которое только можно было. Осия, который был пастухом. И так далее. То есть, когда мы изучаем Библию, мы видим, что это были люди различных культурных слоев. Если бы мы с вами собирались бы написать книгу, мы бы никогда такую компанию не собрали. Мы бы собрали других людей. По нашим позициям, по нашим понятиям, другие бы люди должны были писать эту Библию. Но у Бога свой план. И Он вот так вот уникально собрал разные национальности. Как я уже сказал, они писали на разных языках. Библия написана на трех языках оригинально. На древнееврейском, большая ее часть, Ветхий Завет. Часть Ветхого Завета, небольшая часть, в частности, в книге пророка Даниила, написана на арамейском языке. Арамейский язык – это был еврейский, который смешался с халдейским языком, когда израильтян, евреев взяли в плен в Вавилон, и там они разговаривали на халдейском языке, и получилось то, что называлось арамейским языком. Поэтому он очень похож на древнееврейский, но немножечко отличается. Очень интересно, что Даниил пишет на арамейском. Почему? Потому что люди вокруг него говорят на арамейском, он пишет им, чтобы они могли понимать. Когда мы приходим во время Нового Завета, в это время самым распространенным языком является греческий язык. Так как сегодня английский. Апостолы пишут на греческом языке. Вы знаете, когда мы говорим о плане Божьем, с которым Он подходит к тому, чтобы донести до нас свое откровение, у нас не хватает способности, чтобы оценить всю эту удивительную точность, с которой Бог подходил к каждому элементу. Он нашел в каждой эпохе максимально эффективный способ для того, чтобы все это собрать воедино. В результате, смотрите, что мы получаем. Поразительное единство Библии. Как я уже сказал, когда вы начинаете первую главу Библии и закончите вы последнюю часть, последнюю главу в книге Откровения, вы увидите, что эта книга говорит об одном и том же Боге, хотя эпохи прошли. У разных народов представление о религии постоянно эволюционирует, постоянно изменяется. И не только эпохи прошли, как мы уже сказали, что это были люди, которые жили в разных точках. Моисей, когда писал, они ходили по Синайскому полуострову. Давид писал, когда он жил в Иерусалиме. Даниил писал, когда он жил в Вавилоне. То есть они даже в разных культурных обстоятельствах, в разная культурная среда их окружала. Тем не менее, когда мы видим эта книга представляет собой единое целое. И практически, несмотря на то, что сегодня либеральные богословы пытаются оспорить или расчленить Библию каким-то образом, очень слабо у них это получается, потому что практически абсолютное большинство людей ясно признает, что Библия – это единая цельная книга. Кроме того, в течение вот этих 1500 лет Бог представлял последовательность план спасения. И этот план – каждая деталь имеет свое место, имеет свою роль. Ветхий Завет показывает нам Бога, он показывает Божью святость, показывает Божье наказание, Божий гнев на человеческий грех. Но с самого начала он уже говорит о том, что будет когда-то тот момент, который решит эту проблему. Это начало появляется уже в 3 главе книги Бытие, 15 стихом там написано о том, что когда Бог провозглашает наказание, которое Он говорит людям и дьяволу за грех, когда Он провозглашает, Он обращается к дьяволу и говорит, что будет семя жены, которое поразит тебя в голову. Это первое пророчество об Иисусе Христе. И когда мы читаем, шаг за шагом мы встречаем эти пророчества. Когда Иаков благословляет Иуду, он говорит, от тебя произойдет тот, кто будет сидеть на троне. тот, кто решит эту проблему. И мы встречаем периодически, если вы помните, мы 2 года тому назад подробно останавливались, была у нас такая серия «Царство Божие в панораме современного мира», и мы проходили вот так вот шаг за шагом всю вот эту общую картину. Я сейчас только хочу показать, что на сегодняшний день, когда мы собираем все вот это вместе, Моисей писал примерно 1450 год до нашей эры или до рождения Иисуса Христа. Это время, когда Моисей писал. И возьмите, Исаия пишет примерно 750 год, то есть 700 лет позже или 800 лет позже, после того, когда жил Моисей. И Исаия пишет об Иисусе Христе, но гораздо ярче уже в 53 главе. Дальше, когда вы читаете других пророков, которые предсказывают очень точно место рождения Иисуса Христа, его въезд, торжественный въезд в Иерусалим, все-все-все детали. И вы знаете, когда мы подходим к Евангелиям, мы видим, как все это раскрывается. И книга Откровения завершает все это. То есть речь идет о том, что на протяжении 1500 лет 40 авторов написали 66 книг, которые все представляют собой ясную линию Божьего плана спасения. И так и написано. Библия говорит сама за себя. Евангелие Иоанна, 20 глава, 30-31 стих, сказано о том, что «Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и, веруя в Него, имели жизнь вечную». То есть речь идет о уникальной книге. О книге, которая даже технически ее изучаешь. И ты видишь, какое огромное богатство у нас в руках. Какую огромную милость Бог дал нам с вами, что сегодня мы можем читать Библию и можем читать на разных языках. Когда читают Библию, то же самое, мы можем сегодня читать Библию на разных языках. Я помню то время, и, наверное, кто-то помнит здесь сидящее то время, когда на всю церковь была одна Библия. Когда Библию запоминали для того, чтобы там в тюрьме можно было ее на клочке бумаги написать. На сегодняшний день, друзья, у нас есть это огромнейшее благословение, огромнейшая благодать, чтобы мы могли ценить эту книгу. Опять-таки, я еще раз повторю, мы привыкаем к этому. Мы привыкаем так, как дети привыкают к тому, что родители есть, и все то, что они имеют от родителей, они привыкают, они не ценят этого. Мы привыкаем к тому, что мы здоровы. И только тогда, когда теряем здоровье, мы начинаем ценить и так далее. Что-то подобное происходит у нас по отношению к Библии. Итак, это такой общий обзор. Сейчас я хотел бы обратить наше внимание на несколько более конкретных элементов. Во-первых, я хотел бы поговорить о сохранности текста Библии. То есть на протяжении вот этих 1500 лет Библия писалась, но она не только писалась, надо же было как-то хранить и собирать это все. Кто-то же должен был этим заниматься, чтобы к моменту, когда написали Откровение, не потеряли бытие или что-нибудь там в промежутках между бытие и откровением. Кроме того, когда закончили Библию писать, как она дошла до нашего времени и не потерялась? Ведь многие-многие книги, самые известные и самые важные книги, которые писались тогда, потерялись вообще и нет следа. О некоторых книгах есть упоминания в исторических анналах, но нет абсолютно следа. Что это за книги были, о чем они были? Каким образом это стало возможным? Причем, очень интересная вещь. Вот сегодня мы печатаем книги. Сегодня у нас есть магнитные носители разные, там компакт-диски, флеш-карты и так далее, куда мы можем складывать и переносить информацию. Но тогда, в то время, это все было гораздо сложнее. Тогда писали на пергаменте или папирус. Что это такое? Это брали такие растения специальные в Египте. Чаще всего это из Египта импортировали в разные страны. Вот. И они так тонко-тонко снимали кожуру с них, вот, или тонкие-тонкие слои. Получались такие, ну, листочки, узкие обычно листочки, и склеивали один к одному. Вот. И поэтому получались такие свитки, и скручивали. Они были очень хрупкие. Вот на нем писали. На коже писали. До того писали на глиняных таких табличках писали. Вот. То есть речь идет о том, что эти носители информации были очень хрупкими. Они легко очень могли намокнуть, и пропадет все то, что написали. Вот. Они могли сгореть, они могли просто от времени истлеть. Несмотря на это, мы сегодня имеем Библию. В некоторых ситуациях просто чудесным образом Бог хранит текст Священного Писания. Итак, почему так происходит? Во-первых, Бог заботится о том, чтобы Его Слово было сохранено. Бог дал Слово не для того, чтобы оно пропало, исчезло. Поэтому сам Бог, как Он руководил процессом написания, вот точно так Он руководил и продолжает руководить процессом сохранности библейского текста. Посмотрите, книга Иеремии, 1 глава, 12 стих. «Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Имидж такой здесь в еврейском языке, что вот слово, и я непрестанно над ним, я не упускаю его из вида ни на мгновение, оно все, это слово, под моим постоянным наблюдением. Это то, как Бог относится к слову, которое Он дал. Оно не пропадает просто так. Есть еще один текст, 118-й Псалом, 89-й стих. «Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Помните, мы как-то говорили уже о том, что у компьютеров есть так называемый backup system, то есть где лежит вся эта информация. Ты на компьютере пользуешься, но вдруг что-то случилось с компьютером, ты можешь взять эту информацию из того склада, где она сложена. Так вот, здесь сказано о том, что навеки Слово Твое утверждено на небесах. Это Слово, которое появилось здесь из уст или из-под пера этих Божьих пророков, которые написали Библию. Это Слово рождено, и оно хранится там, все файлы там. Вся эта система бакап, которая действительно, так скажем, сгенерировала это, и основное место хранения библейского текста или истины находится у Бога. То есть Бог это не доверяет кому-то. Бог дал нам копию. Точную копию. Но у него оригинал там лежит. То есть Божье Слово – это выражение Его личности. Это Его природа, которая выражена человеческим языком. Для того, чтобы мы могли понять Его, чтобы мы могли соприкоснуться с Ним, могли увидеть Его. Вот почему Бог всегда выражает понятным языком. Если говорили на еврейском, Он говорил на еврейском языке. Если говорили на арамейском, Он говорил на арамейском. То есть он представляет людям себя так, чтобы они могли его понять. Несколько примеров сохранности Божьего Слова из Священного Писания. Два примера я приведу. Первый пример того, как Слово сохранено на земле. Во времена царя Осии, это царь иудейский, царь, который был в Иерусалиме, это один из царей, который возвращал народ израильский к богопоклонению. Вы знаете, что у израильского народа был период, когда они слушались Бога, а потом отступали от Него. И несколько царей были, которые забывали все, забывали то, что нужно следовать за Богом, изучать Священное Писание и так далее. Вот. И Библию теряли. И вот здесь, во второй книге Паралипоменон, описана ситуация, когда нашли Библию. Послушайте, 34 глава. «Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея. И начал Хелкия и сказал Шафану писцу, книгу закона нашел я в доме Господнем. И подал Хелкия ту книгу Шафану. И также донес Шафан писец царю, говоря, книгу дал мне Хелкия, священник, и читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои». Дал царь повеление Хелкии, Ахиакиму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михеи, и Шафану писцу, и Асаи, слуге царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся в Израиле и за Иуду о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слово Господне, чтобы поступать по всему написанному в книге сей». Вы знаете, что когда Бог поставил царей в Израиле, то в обязанность каждого царя входило то, чтобы каждый переписывал свою копию. То есть у каждого царя должна была быть своя копия закона, переписанная, свежепереписанная. То есть это была обязанность, ответственность царей хранить Священное Писание. Но так как цари отступали от Бога, так как они не жили Священным Писанием, не жили Божьим законом, мы наблюдаем такие ситуации, когда Библия, казалось бы, потеряна была. Но оказывается, в правильное время, в правильном месте, правильные люди находят эту книгу, открывает ее для себя. Во-первых, смотри, что произошло. Они сказали: о, это исторический памятник наших предков. Давайте сейчас музей здесь построим. Или помните, как с медным змеем? Давайте поклоняться сейчас ему будем. Не так. Когда открыли, разодрали одежды свои. Почему? Потому что увидели себя грешниками. Вот чем ценна Библия. Вот почему Бог сохраняет ее. Есть еще один пример, когда Библия сохранена на небесах. Мы говорили о вот этих файлах, которые там на небесах, и если файлы здесь разрушаются, Бог их может восстановить. В книге Иеремии, 36 главе, со 2 стиха. «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле». Это Бог дает повеление Иеремии. «И об Иуде, и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе, от дней Иосии до сего дня». 21 стих. «Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Иегудии вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время в 9 месяце сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня, когда Иегудий прочитывал 3 или 4 столбца». Представьте себе вот этот свиток, в котором столбцами записан текст. Вот откручивают чуть-чуть, 3-4 столбца прочитали, и у него был, здесь написано, песцовый ножичек. То есть вот этот ножичек, которым песцы собирали эти свои свитки. Песцовый ножичек. И он отрезал эти 3-4 столбца и бросал на огонь в жаровне. Доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. Интересная вещь. Дело в том, что в этом свитке Бог сказал через Иеремию очень конкретные слова, осуждающие действия и жизнь этого царя, и все устройство их системы. И сначала эту книгу показали приближенным царя, и потом, когда они сказали царю о том, что такая книга есть, царь потребовал немедленно эту книгу, и он сам лично ее уничтожил. И проследил, чтобы ничего не осталось. Столбец за столбцом прочитывал и сжигал. Ну, слушайте, что произошло дальше. 27 стих. «И было слово Господне к Иеремии, после того, как царь сжег свиток и слова, которые Ворух написал из уст Иеремии, и сказано ему: возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Иоаким, царь иудейский». Речь идет о том, что Бог просто дает Иеремии опять тот же самый текст, опять те же самые слова, опять ту же самую ситуацию. Иеремия способен воспроизвести то же самое. Хотя это очень сложный процесс, как мы уже говорили, это не механическое воспроизведение. Это не просто, что Иеремия получил текст, и он этот текст передает. Это жизненный процесс, который Бог использовал для того, чтобы Иеремия мог выразить Божью волю. Тем не менее, Бог может его повторить. Бог может сделать это точно так же. И поэтому мы видим, что первая причина заключается в том, что Бог, сам Бог своей силой хранит это слово. Хранит слово на небесах. У него есть определенные методы. И мы видим несколько примеров, как это происходило. Когда мы встречаемся на страницах Нового Завета с Иисусом Христом, мы видим, что Иисус Христос был абсолютно уверен в том, что текст Библии, который был у него, он является правильным текстом. Заметьте, к этому времени уже прошло примерно 1500 лет, 1400 с лишним лет прошло. К тому времени, когда жил Иисус Христос, так скажем, из того времени, как была написана первая книга, до того времени, как жил Иисус Христос, примерно 1450 лет прошло. И в это время Иисус Христос, имея эту Библию, Ветхий Завет тогда у него был на руках, он абсолютно был уверен, что все то, что дошло до него, абсолютно все правильно. Послушайте, как он говорит. Матфея 5 глава 18 стих. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Я объяснял как-то, что такое иота. Это буква йод, самая маленькая буква в еврейском языке. Мы говорили о этих черточках, которые отличает одну букву от другой, и чуть-чуть другая буква, она немножко изменяет смысл слова и так далее. Так вот, Иисус Христос говорит о том, что до малейшей детали, все то, что было написано, все это правильно, все это сбудется, все это Божье Слово. Причем, смотрите, он не говорит о просто идее, которая есть на небесах, он говорит уже о том, что было выражено, потому что он говорит о буквах. Он говорит о букве йота, о черточках, которые отличают одну букву от другой. То есть он говорит о выраженном слове, уже слове, которое было представлено людям. В Евангелии Иоанна, в 10 главе 35 стих, Иисус Христос заканчивает очень конкретно свое слово, говорит, и не может нарушиться Писание. О чем он говорил? Он говорил о Ветхом Завете, который к тому времени был уже составлен. Иисус Христос был абсолютно уверен в его точности и верности.

Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN, радио, несущее вам наслаждение в нашем Господе Иисусе Христе. Апостол Павел пишет: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Ефесянам 5:17. Познание воли Божией без практического воплощения этой воли в жизнь только увеличивает нашу ответственность перед Богом. Бог создал людей для радости и блаженства, а никак не для горя и страданий. Если же люди бывают несчастны, в этом виноваты они сами, не согласуют свою жизнь с разумной волей Творца. Нельзя исполнять одновременно волю свою и волю Божию. От исполнения первой исполнение второй оскверняется, становится непотребным. Дорогие друзья, давайте будем в свете Слова Божия следить за тем, какую волю мы исполняем во-первых. Это должна быть воля Божия, не наша. Если у вас возникают какие-либо вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Оставайтесь с нами.

Продолжая нашу программу «Библейское вещание BBN», хочу вспомнить еще одно место из Священного Писания. 1 Фессалоникийцам 5:18. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Благодарность – это почтение к лицу, оказавшему нам благодеяние. Каждый день Господь являет нам бесчисленные благодеяния, желаем мы того или не желаем, знаем о них или не знаем. И Он не требует от нас ничего, кроме признательности Ему за все дарования, чтобы за это дать нам еще большее воздаяние. Благодарили ли мы, дорогие друзья, сегодня Господа за то, что Он нам дал? Если нет, еще есть время. Будьте с нами.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Вместе. Здравствуйте. Давай вспомним о поступке Давида. Царь соблазнился женщиной Версавии. Но ведь мы с тобой проходили, что взять жену другого – это грех прелюбодеяния. Как ни пытался Давид скрыть свое преступление, у него ничего не получилось. Он решился на еще больший грех – убийство. Но что об этом думает Бог? Маленькая овечка. Библия, вторая книга Царств, глава 12. Давид женился на Версавии, и у них родился сын. Если кто из слуг и догадывался о дурном поступке царя, то предпочитал держать язык за зубами. В те времена цари делали все, что им заблагорассудится, и брали у своих подчиненных все, что им приглянется. Но Давид должен был понимать, что царю, избранному Богом, так поступать не пристало. Божий избранник не может поступать самочинно. Он должен следовать заповедям Господним, впрочем, как и все остальные люди. И вот Господь послал к Давиду пророка Нафана. Нафан пришел и поведал царю такую историю. В одном городе были два человека. Один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного только одна овечка, которую он купил маленькой и вырастил вместе со своими детьми. Она ела, пила и спала вместе с ними, была как его дитя. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел своих овец и волов и забрал овечку у бедняка и заколол ее для своего гостя. Давид сильно разгневался на такого жестокого и бессердечного человека. «Человек, сделавший это, достоин смерти!» — воскликнул он. Нафан, пророк, спокойно указал рукой на царя. «Ты тот человек!» — провозгласил он. «Господь сделал тебя царем над всем Израилем и уберег тебя от коварства Саула. Он дал тебе все, что ты мог пожелать – дом, жен, детей. Если бы этого было для тебя мало, он прибавил бы тебе еще больше. Ты же отнял единственное, что имел Урия – жену. Его же ты убил мечом аммонитян. Ты пренебрег словом Божьим и не имел ни жалости, ни милосердия. И потому Господь говорит, что теперь в твой дом придет горе». Давид опустил голову и тихо сказал: «Это правда. Согрешил я пред Господом». «Сам ты не умрешь», — отвечал Нафан, «но умрет сын, родившийся у Версавии». И сказав это, Нафан покинул царя. Замечал ли ты, что иногда, чтобы понять свои действия, нужно посмотреть на себя со стороны? Например, в этой истории увидеть всю тяжесть своего греха Давиду помог пророк Нафан. Бог так предусмотрел, что Давид, услышав историю про овечку, сам себя обличил. Но даже осознание своей вины не помогло Давиду избежать горьких последствий. Ребенок, которого ожидали Версавия и Давид, был обречен на смерть из-за греха своих родителей. Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
3: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

радостная жизнь. Иду за ним, пою о нем. Мои мечты стремятся ввысь.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 19. Псалом 31, 6 стих. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Праведный человек всегда молится Богу, при любых обстоятельствах. Если в жизни все хорошо, он благодарит Бога и просит Его благословения. Если приходит беда, он просит помощи и благодарит Бога за своевременную помощь. Наводнение. Мы жили на берегу речки Колокши. Она протекала через наш небольшой городок и была глубокой, потому что ее перегораживала плотина. Наш огород выходил прямо к речке. С деревянных мостков мы черпали воду для полива, рыбачили или ныряли в прохладную глубину воды. Зимой Колокша замерзала, и посреди нее во льду рубили проруби, чтобы можно было полоскать простиранное белье. В суровые зимы лед на реке был очень толстый. Каждой весной перед ледоходом на плотине сбрасывали воду, чтобы не случилось наводнение. Но в эту весну ледоход был не совсем обычным. И хотя на плотине сбросили воду, чтобы поломать лед по всему течению реки, это удалось с трудом. Большие льдины нехотя отрывались от берега и плыли к плотине. Сброс воды был очень узок, и льдины, натыкаясь друг на друга, закрыли проход в воде. По всему течению реки вода начала прибывать. Она поднималась очень быстро и скоро вышла из своих привычных берегов. Через некоторое время вода уже плескалась в нашем огороде. И не только в нашем. По всему городу объявили чрезвычайное положение и сказали, чтобы люди готовились к эвакуации. Наши дети постоянно бегали в огород и отмечали, как быстро прибывает вода. Это было интересно и страшно. Наводнением грозило затопить дом, в котором мы жили. Мы ничего не могли сделать и были бессильны перед прибывающей с каждой минутой водой. Но мы сделали то, что смогли. Собрались всей семьей в комнате и помолились Богу. Он один мог сохранить наш дом от затопления и сохранить нас в этой беде. После этого мы вновь пошли посмотреть на вышедшую из берегов реку. Вода подступила почти к самому дому, а потом мы вдруг увидели, как медленно, сантиметр за сантиметром, она стала отступать назад. На плотине в это время взорвали затор льда. Но это был ответ Бога на нашу молитву. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Евангелие Луки, 18 глава, 1 стих. Господь Иисус Христос учил своих учеников молиться с верой в сердце и не унывать при виде грозящей им беды. Он и нас учит тому же. Господь – наш помощник во всем. Даже если кажется, что помощь запаздывает, а бедствие неминуемо, помните, что должно всегда молиться и не унывать. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Евангелие Луки, 18 глава, 7-8 стихи. Бог слышит молитву праведника и отвечает на нее своим спасением. Никогда не унывайте.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Викторинка, викторинка, ля-ля-ля-ля-ля-ля.
1: Здравствуйте. Это тут вы меня зовете?
0: Привет, хвостатая. Нет, я тебя не звал. Это же просто название новой передачки. Это я придумал. Викторинка. Ну, как тебе мое название?
1: Какая еще передачка? Викторинка? Это же мое имя. Меня так зовут. Викторинка.
0: Викторинка? И это... Ну, я даже в словарь заглянул. Это игра в ответы на вопросы. Устная или письменная. И вопросы из разных областей знаний.
1: Да нет, викторинка – это производная от имени Викторина. Можешь в словарь имен заглянуть, если мне не веришь.
2: Привет, кабанчик. Привет, мышка-викторинка. О чем это вы тут спорите?
0: А, значит, все-таки викторинка. Привет, белочка. Представляешь, я тут одну преинтереснейшую передачку придумал. Ну, чтобы там всякие вопросы задавать. Ну, ты же знаешь, как я люблю всякие интересные вопросы. А эта мышь, как там ее называют, название моей новой передачи себе присвоила.
2: Ничего она не присвоила. Ее так с самого рождения зовут. Просто твое название передачи точно так же звучит, как и ее имя. Кажется, такие слова омонимами называются.
0: А мне-то что делать? Что ж теперь будет с моей новой радиопередачей? Все. Прощай, голубая мечта.
2: Не стоит так расстраиваться, кабанчик. Разве тебе кто-нибудь запрещает новую передачу придумывать? Хочешь, можешь даже мышку-викторинку в свою передачу позвать. Ведущий.
0: Ой, ну мне же тоже хотелось бы себя попробовать в роли ведущего. А как считаешь? А может быть, я буду главным ведущим, а мышку возьму в свои помощники?
2: Можно и так поступить. Все-таки мысль о новой передаче зародилась в твоей голове.
0: Ой, а как ты думаешь, ребятам-то наша новая передача понравится?
2: Конечно, понравится. Уверена, всем деткам твоя викторина по душе придется.
0: Ой, как же я рад, белочка! Эй, викторинка! Ну, мышка, викторинка! Бежим скорее на дубовую поляну! Мы там будем радиовикторину проводить! Белочка, ты тоже к нам присоединяйся! Дорогие мальчики и девочки! Мы начинаем нашу новую передачу радиоцикла «Смотрите, радуга!» Викторинка! И с вами ведущий Кабанчик!

0: мышка-викторинка. Привет! Мое имя звучит так же, как название нашей новой передачи.
1: Для того, чтобы нам ответить на вопросы сегодняшней передачи, мы откроем самую мудрую книгу на свете.
0: Слово самого Бога.
2: Библию.
3: Ой, слушайте, я такой вопрос интересный приготовил. Вот, что означает слово Библия?
1: Можно мне ответить, кабанчик, на твой вопрос? Слово Библия происходит от греческого слова Библия, то есть книги. В 150 году после Рождества Христова впервые это слово было применено к книге, которую мы сегодня называем Библией. В книге пророка Даниила в 9 главе во 2 стихе записано, что Даниил читает о пророчестве в книгах. В Новом Завете определенные части Ветхого Завета обозначаются как Писание или Священное Писание.
3: Ой, слушайте, а вот библиотека – это случайно не родственное слово Библии? Библиотека – это же тоже собрание книг.
0: Ой, и у меня вопросик родился. В какой Библии записано самое длинное имя? Интересно, оно длиннее, чем мое?
3: Ха! Я знаю, знаю! Мне же недавно дядюшка Лось рассказывал. Этот рекорд принадлежит сыну пророка Исаии. Бог повелел Исаии дать своему сыну имя Магер-Шелал-Хаш-Бас. Оно означает «Вот спешит грабеж». Вы можете прочитать об этом в книге пророка Исаии, 8 главе, в 1 и 3 стихах.
1: Можно и мне вопросик задать. Какое имя встречается в Библии наиболее часто?
0: Ой, а это мне известно. Наиболее часто встречается имя Захария. 33 человека в Библии были названы этим именем, которое означает «Господь вспомнил».
3: А теперь моя очередь. А кто в Библии, кроме царя, был назван именем Давид? Что, сомневаетесь? Представляете, никто! Несмотря на то, что Давид является одним из самых великих героев Библии, другого человека с таким именем в Библии больше ни разу не встречается.
1: Как звали человека, установившего рекорд долголетия?
0: Его звали Мафусал. Он был дедушкой Ноя и жил он 969 лет. О нем можно прочитать в книге Бытия, 5 главе.
3: Ну ничего себе долгожитель, настоящий долгожительище. Ой, шутка ли, а? 1000 лет прожить.
0: В Библии говорится об одном человеке, который утром проснулся еще в камере тюрьмы, а вечером того же дня пошел спать во дворец. Кто это был? О нем можно прочитать в 41 главе Бытия.
3: Да это же Иосиф! Он был рабом в Египте. Однажды он разъяснил сон фараона. И за это он был назначен первым министром страны.
1: Кто потерпел кораблекрушение и целые сутки провел в открытом море?
0: Это был апостол Павел. Он 3 раза терпел кораблекрушение. Так он сам рассказывает о себе во 2 письме к Коринфянам, в 11 главе, 25 стихе.
3: А вот еще слушайте, а какого роста был великан Голиаф, с которым сразился Давид?
1: Давайте заглянем в Библию. Кажется, это записано в 1 книге Царств, в 17 главе. Точно, с 4 стиха. И если эти цифры перевести в современные меры длины, вот что получится. Филистимский великан, против которого выступал пастушок Давид, был ростом более 2 метра 70 сантиметров. На голове у него был медный шлем, и одет он был в чешуйчатую броню весом в 90 килограмм. Колени его были защищены медными наколенниками. Древко копья было толщиной в несколько сантиметров, а само копье из железа весило 11 килограмм.
3: Ой, невероятно! Каким же смелым был этот пастушок Давид! Неудивительно, что он стал

0: бантик с фиолетовым отливом. Краска имела большую ценность, так как из одного моллюска получалась лишь одна капля этой краски. Только очень богатые люди могли позволить себе пурпуровую одежду.
1: О, а некоторые люди коллекционируют почтовые марки. Угу. А некоторые кабанчики, знаете что, вкусные желуди и каштаны. Ой, а какое увлечение, ну или там хобби, было у царя Месы. О нем вы можете прочитать в 4 книге царств, 3 главе.
2: Он разводил овец и баранов.
1: Верно. А что взял с собой на родину, ну, в память об Израиле? Сирийский военачальник Нееман. Это тут же в 4 книге царств, ну, только в 5 главе.
0: Он взял с собой землю, столько, сколько увезут 2 лошади. Военачальник был настолько благодарен за то, что Бог исцелил его от проказы, что он взял израильской земли, чтобы на ней поклоняться Богу Израиля.
2: Иудейский царь Езекия был известен как мудрый и богобоязненный царь. Что сделал он для Иерусалима? Это вы тоже можете найти в 4 книге царств, 20 главе.
1: Он соорудил пруд и водопровод, чтобы обеспечить Иерусалим водой.
2: Правильно. А вот знаете, что мне интересно? А вот из какого материала будут ворота небесного Иерусалима?
1: Ой, ну из каких-нибудь там драгоценных камней или там металлов. Ну, из золота, например, или этой платины. Ой, а может быть, из этих алмазов? Я никогда не видел настоящих алмазов.
0: Нет, о 12 городских воротах в Новый Иерусалим рассказывает апостол Иоанн в книге Откровения, в 21 главе и в 21 стихе. Они будут из жемчужин. Представляете, каждые ворота из одной жемчужины.
2: Какая прелесть!
1: Да, а я таких гигантских жемчужин тоже не видел.
2: Да.
3: Да.
2: Да.
1: Слушайте, а чё это мы тут все размечтались? Да-да-да, время-то моей викторинки уже к концу подошло, вот что.
2: Жаль, а у меня еще один вопросик имеется.
1: Ну, прихвати его, Белочка, на следующую передачу. Да, ребята, а если у вас, ну, тоже появились интересные вопросы, и вы хотите услышать в нашей следующей передаче викторинка, то
0: присылайте их по адресу. Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга». Викторинка. Абонентский ящик 201. Санкт-Петербург 190-020.
2: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте. radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга!»
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Знаешь что, Белочка? А вот как ты считаешь, может нам в заповеднике тоже ворота установить? Ну, только, правда, я еще не придумал, какой материал лучше использовать. А? Как тебе идея-то? По душе?

На волнах библейского вещания BBN мы много говорим о той стране, которая ожидает нас в небесах. Является ли эта страна и вашей? Если нет, то сегодня примиритесь с тем, кто в небесной отчизне готовит обители всем спасенным от греха и от вечной погибели. Станьте в ряды тех, кто сегодня получает ордер на небесное жилище. Господь ждет вас, придите к Нему. А пока оставайтесь с нами, и если у вас возникают какие-либо вопросы на основе Библии, на основе того, что вы слышите в наших программах, пишите нам russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 10.2. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю, Притчи 10.2.

0: Кто такой друг? Чем настоящий друг отличается от поддельного? Как самому быть истинным другом?
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». После того, как Давид победил Голиафа, он обрел врага в лице Саула, но искреннего и верного друга в лице Иоаннафана. Мы будем сегодня говорить о дружбе. Предлагаю вам прослушать сонет Шекспира о дружбе. «Настоящий друг везде, верен в счастье и в беде, грусть твоя его тревожит, ты не спишь, он спать не может, и во всем без дальних слов он помочь тебе готов. Да, по действиям несходный, верный друг и льстец негодный». Название сегодняшней беседы – «Последствия победы над гигантом».
0: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами беседу о жизни Давида и будем учиться на его примере, как приобретать друзей. Я хочу поделиться с вами четырьмя основными характеристиками близких друзей, чьи души привязаны друг к другу. И мы прочитаем с вами тексты из первой книги Царств, 18 главы. Здесь описывается история о том, как Давид и сын Саула Иоаннафан стали друзьями. Их души были привязаны друг к другу. Они были родственными душами. Итак, первая характеристика. Близкий друг отличается добровольным желанием жертвовать. Вам не нужно уговаривать его помочь вам. Он сам имеет это желание, он готов жертвовать. Вот послушайте. Первая книга Царств, 18 глава, 4 стих. Нам дано описание, как Иоаннафан и Давид были друзьями. «И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Иоаннафан хотел дать Давиду что-нибудь из того, что ему принадлежало самому, и что было значимо для него». Друзья поступают именно так. Они не отличаются скупостью. Еще один текст прочитаем из 20 главы 1 книги Царств, 4 стих. «И сказал Иоаннафан Давиду, чего желает душа твоя, я сделаю для тебя». И это слова истинного друга. Он рядом для того, чтобы помогать и поддерживать. Друг не думает, как это все скажется на нем самом, какую пользу это принесет ему. Жертвенность преобладает, эгоистичность уходит в сторону. Вторая характеристика. Для того, чтобы ее выявить, давайте мы прочитаем 19 главу 1 книги Царств, 4 и 5 стихи. «И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему, да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина.

И Господь содел великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины? Это разговор сына с отцом. Иоаннафан говорит Саулу. Подлинный друг выступает в роли защитника своего друга перед окружающими людьми. Он никогда не будет говорить о вас плохо за вашей спиной. Возможно, вы сталкивались с такими лжедрузьями, которые обсуждали вас не с лучшей стороны, когда вас нет рядом. В вашем присутствии он нахваливает вас, говорит только хорошее, но без вас ситуация меняется. За спиной, за глаза говорит совсем другое. Это не ваш друг. Это не настоящий друг. Иоаннафан был близким другом Давида. Он говорил о нем только хорошее своему отцу, царю Саулу. Он заступался за него. И очень важно заметить, что царь Саул не только отец Иоаннафана, но и враг Давида. Иоаннафан вставал перед своим отцом и говорил: «Отец, ты не прав в своем отношении к Давиду». Еще раз прочитаем 1 книга Царств, 19 глава, 4 стих. «И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему: „Да не греши царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь содел великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» Это очень хорошая защита. У вас есть близкий друг? Вы встаете на его защиту, когда кто-то говорит против вашего друга? Или, может быть, вы сами сплетничаете о нем? Вы не можете называться хорошим другом, если не встаете на его защиту, когда кто-то говорит что-то плохое о нем. Признаю, что иногда сделать это очень сложно. Иногда в нас просыпается зависть. Одна женщина пишет в статье «Как стать лучшим другом». Такие слова: «Господи, помоги мне быть ее другом, чтобы забота о ней была искренней и чтобы зависть не сжимала мое сердце. Когда мы увидимся сегодня вечером на банкете, а она будет роскошной, сияющей, красиво одетой, помоги мне поздравить ее с честным восторгом, независимо от того, чтобы наших мужа имели право на продвижение. Но ее муж победил». Хорошие слова, не так ли? Иногда нам придется сражаться с завистью. Но когда у вашего друга или его жены происходит взлет, повышение, успех, то как вы ведете себя? Радуетесь, восхищаетесь, благодарите Бога за то, что Он помог им добиться такого успеха? В Новом Завете, в послании к римлянам, апостол Павел пишет так: «Радуйтесь с радующимися». Сможете ли вы от чистого сердца написать поздравление в связи с победой, которую, на ваш взгляд, вы заслуживали другому человеку? Подумайте об этом. Ответьте сами для себя. Меня сейчас хорошо поймут школьники и студенты, они часто сталкиваются с такими моментами. Но и на работе подобные ситуации часто возникают. Если вы с коллегой работаете вместе над каким-то проектом, все получается успешно, и начальство повышает коллегу, а вас оставляет на прежней должности, то какая будет у вас реакция? Очень мало кто может сказать: «О, как чудесно! Я так рад за себя!» Иоаннафан был человеком, который мог так сказать. В беседах со своим отцом он вставал на сторону Давида, заступался за него, а порой это значило пойти против отца, который был готов убить Давида. К сожалению, должен признать, что зависть может обнаруживаться в служении, в церкви. Зависть может поражать и служителей церкви. А это приводит к большим проблемам в церкви. Будьте настоящими друзьями. Вместо того, чтобы завидовать, радуйтесь, а вместо того, чтобы обсуждать кого-то, вставать.

и на защиту своих друзей. Уже назвали два качества настоящего друга на примере Давида и Иоаннафана. Мы говорили о добровольной готовности жертвовать и о защите друга перед другими людьми. Третье качество. Полная свобода быть самим собой. Когда вы с другом, вам не нужно объяснять свои поступки. Вы просто остаетесь самим собой. Прочитаем первую книгу Царств, 20 глава, 41 стих. Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. Это встреча Давида и Иоаннафана. Давид был в печали, он испытывал душевные муки, он просто падал от страданий на землю. Когда вам плохо, когда ваше сердце разбито, вы можете рыдать на плече своего друга, и этот человек отнесется к вам с пониманием. Он успокоит, скажет, что все будет хорошо, не начнет читать вам проповеди, нотации, лекции. Если когда вам плохо, вы делитесь своими переживаниями, а друг начинает читать вам проповеди, цитировать тексты из Библии, то, к сожалению, должен сказать, что это не подлинный друг. Господь сам утешит своим словом, а друзья нужны для того, чтобы выслушать и обнять. У вас есть друг, который сейчас страдает? Позвольте ему выплакать свою боль, рассказать вам. Ваш друг рыдает? Дайте ему выплакаться. Позвольте ему высказать все свои жалобы. Ему очень нужен тот, кто бы выслушал. А таких людей немного. Настоящий друг всегда рядом. Даже когда вы забираетесь под подушку и не хотите никого видеть, а он рядом. Четвертая характеристика настоящего друга. Он источник постоянного вдохновения. Первая книга Царств, 23 глава, 15 стих. «И видел Давид, что Саул вышел искать души его». Давид же был в пустыне Зив в лесу. Вот только задумайтесь над этим. В жизни Давида был человек, который вел за ним охоту. Царь Саул мог быть везде, в каждой пустыне, за каждым кустом, за каждым камнем, абсолютно в любом месте. Давид жил под прицелом Саула. Ну а теперь давайте посмотрим, как ведет себя Иоаннафан. Читаем дальше 23 главу, 16 стих. «И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога». Вот пример друга, которого бы я очень хотел иметь в моей жизни. Есть такие друзья, которые приходят и рассказывают вам 7 ужасных событий, которые могут произойти в вашей жизни. А есть такие, которые говорят: давай, я расскажу тебе, что Бог может сделать в твоей жизни. Когда друг приносит утешение и поддержку, то это поистине прекрасно. Иногда вдохновляет даже просто такие слова: «Я понимаю, что ты чувствуешь, и ты имеешь полное право на эти чувства. Я полностью поддерживаю тебя, я рядом с тобой». Придет более радостный день, несмотря на то, что сейчас все похоже на конец света. В церкви мы должны иметь таких друзей. Они делают трудности не такими непреодолимыми, ночи не такими темными. Одна женщина, чей муж умер, сказала мне: «Вы не представляете, насколько это одиноко готовить обед на одного человека». У нее были прекрасные отношения с мужем, но вдруг совершенно неожиданно Бог забрал его. И оказалось, что у нее больше не было настоящего друга. Ночь за ночью она рыдала в подушку. Кто-то сказал, что одиночество – это самое ужасное из всех слов. И не думайте, что отсутствие друзей – признак зрелости. Это очень странная философия. Даже Иисус Христос окружал себя друзьями.
церкви должна быть взаимная зависимость.

зависимость друг от друга, чтобы окружающие, видя вас, говорили: «Эти люди любят друг друга». Жизнь не обогащается, когда у вас нет друзей. Напротив, мы теряем. В своих молитвах я прошу Бога: «Господи, дай мне друзей, или хотя бы одного друга, который бы любил меня и поддерживал, так как Иоаннафан поддерживал Давида». К своему сожалению и стыду должен сказать, что есть те, кто историю Давида и Иоаннафана использует для оправдания гомосексуальных отношений. И мне кажется, что восприятие этих отношений с такой точки зрения – настоящий позор. Их отношения не были влюбленностью или сексуальным влечением. Это были взаимоотношения душ, прикрепленных друг к другу. Давид и Иоаннафан могли обнять, поддержать друг друга. У них были тесные отношения, благословенные Богом. Это была настоящая дружеская любовь, которую нельзя порочить ничем постыдным. Но продолжим чтение. Сюжет нарастает в 18 главе. Первая книга Царств, 18 глава, 5 стих. «И Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Саулу». Еще раз хочу обратить ваше внимание именно на это слово «благоразумно». Саул отправлял Давида руководить военными, и он действовал благоразумно. Давид никогда не служил в армии солдатом, но то, что он делал, то, что его посылал Саул, он делал очень хорошо. И это нравилось всему народу. Саул знал, как вести себя с людьми, знал, как обращаться с подчиненными. И мне это кажется поразительным. Этот молодой парень, в прошлом обычный пастух, оказывается в военной структуре на руководящей должности, и все любят его. Когда Давид служил у Саула, тот тоже очень благосклонно относился к нему. Читаем 6 стих. «Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и кимвалами». На улице устроен своеобразный концерт. Люди пели и танцевали, играли на различных музыкальных инструментах. И вот что они говорили. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». Великий день! В наше время рядом с нами живет настоящий герой. Вы могли подумать, что Саул стоял, слушал и говорил: «Да, все так, правильная реакция. Давид заслужил такое обращение». Но нет. Царь стоит рядом с этим молодым человеком, который из простого незаметного пастуха стал великим героем, и вместо того, чтобы поддержать его, сказать, что он заслужил похвалу, Саул возненавидел Давида. И перед тем, как мы перейдем к еще одной группе отношений, я хочу говорить о слове «благоразумный», которое в этой главе встречается 4 раза. Древнееврейское слово. Я посмотрел, где это слово используется в других книгах Библии, и нашел 3 очень интересные характеристики благоразумия. Первый текст, который я буду читать, книга Притчи 10:19. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». То есть первая характеристика мудрых, благоразумных людей. Они знают, как держать свой рот закрытым и как промолчать, сдерживать уста. Когда кто-то обращается к ним с просьбой, никому ничего не нужно рассказывать. Они на самом деле никому ничего не рассказывают. И, кстати, это умение также характеризует и настоящих друзей. Настоящий друг знает очень много о вас, даже того, что может вас разрушить. Но он никогда никому ничего не расскажет.
Ведь мы полностью раскрываемся перед друзьями. Они знают нас не

только с положительной стороны. Мы делимся с ними тем, что не рассказываем больше никому другому. Но если они настоящие друзья, то мы можем быть уверены, что эта информация между нами и останется. Благоразумный, мудрый человек умеет молчать. А когда говорит, то это мудро и разумно, а не простое пустословие. Мудрый человек не говорит все, что он знает. И когда вы общаетесь с таким человеком, то понимаете, что в нем намного больше, чем он показывает. Вот Давид был именно таким. Второе. Посмотрим еще один текст про благоразумие. Притчи 16:21. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Из этого текста мы понимаем, что благоразумный человек отличается проницательностью. Он не доверяет всем вокруг. Он видит глубже, понимает ситуацию такой, какой она является на самом деле, и действует мудро, соответственно ситуации. Мудрый человек не бывает безответственным в своих поступках. Давид был именно таким. И еще один текст о благоразумии. Притчи 21:11. Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым. И когда вразумляется мудрый, то он приобретает знания. То есть благоразумный человек всегда учится. Независимо от того, как высоко он взлетел, он никогда не потеряет свою обучаемость. Человек всегда найдет людей, которые могут внести свой вклад, который будет ценен для благоразумного человека. Никогда не переставайте учиться. Мы никогда не достигнем уровня, на котором нас никто не будет критиковать. Поэтому давайте продолжим учиться. Иногда наши лучшие уроки мы получаем как раз от наших врагов. Давид был таким человеком. Он был проницательным, он умел молчать. Он никогда не переставал учиться. Вернемся к 18 главе первой книги Царств. Нам осталось рассмотреть четвертый вид отношений в жизни Давида. И это оппозиция. Хочу напомнить вам, что Давид не сделал ничего плохого, чем он мог бы заслужить негативное отношение Саула к нему. И, возможно, вы испытываете то же самое. Не сделав ничего плохого, вы страдаете от несправедливого давления на работе, в институте, дома или в церкви. Мотивы ваших поступков были совершенно чистыми, добрыми, но вас неправильно поняли. Или, может быть, вас притесняет просто из-за зависти. Но вернемся к Давиду и Саулу. Давид не сделал ничего плохого, он просто победил огромного воина, который был исполином. Это не то, что происходит каждый день. И вот он входит в город. Все женщины танцуют и поют свои песни, и неожиданно Саул воспринимает это негативно. И, может быть, вы проходили через что-то похожее на работе или в семье, когда ваш начальник, жена, мать, ребенок неправильно относятся к вашим успехам. В 8 стихе мы читаем, что Саул сильно огорчился. В древнееврейском языке здесь используется слово, которое означает «гореть изнутри». Саул медленно сгорал изнутри, и ему не нравилось то, что говорили и пели на улице. Неприятно было ему это слово. Используется древнееврейское слово, можно перевести «внутреннее смятение». Саул сгорал изнутри, его желудок выворачивался, подступал страх, беспокойство. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царства». У Саула началась настоящая паранойя. «У меня проблема. У меня есть убийца великана, который станет царь-убийцей. Что мне сделать с этим?» И с этого дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Давид был всеобщим героем. Он не сделал ничего, чтобы заслужить ненависть Саула.
Он служил Богу, победил Голиафа.

0: Афа поступал благоразумно. Но обратите внимание на 15 стих. Исау видел, что он очень благоразумен и боялся его. Ну, с чего бы Саулу бояться Давида? Он видел, что Бог был на стороне Давида. И Саул видел, что у него самого не было такой силы. И это было больше, чем он мог выдержать. Ну, согласитесь, Библия очень практичная книга. Она про жизнь. Вы не знаете, что делать с человеком, который вам завидует, который ревнует. Это может быть сосед по комнате. Это может быть ваш босс. Или даже ваш друг или жена. Вы оказываетесь в аду, в котором должны жить. И если вспомнить первые годы моей супружеской жизни, то мне даже стыдно признаться, насколько я был ревнив. А сейчас я не понимаю, почему я так себя вел. Мужья, не надо ревновать своих жен. Позвольте им общаться с людьми. И я смотрю на свою жену и понимаю, что она может принести так много пользы другим. И как же глупо с моей стороны было раньше ограничивать ее общение. Не поступайте глупо. Это непростые отношения Давид и Саул. Оппозиция, враги, зависть, ревность. Но перед тем, как закончить, позвольте мне сказать вам еще три мысли. Первое. Незнание будущего ведет нас к тому, чтобы трудиться сегодня и доверять Богу. Не заботьтесь, не волнуйтесь о завтрашнем дне, не страшитесь. Давид знал только один день, который он проживал в этот момент. И именно так жил Давид. Когда вы не знаете свое будущее, то вы живете полной жизнью. Только так надо и жить. Господь говорит: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Второе. Настоящие друзья помогают нам легче пережить то, что ждет нас на жизненном пути. И если у вас нет друзей, то мне вас очень жаль. Каждый день молитесь об этом. Просите Бога дать вам хорошего друга. А когда у вас добрый друг, то вы становитесь похожими на них. На Руси говорят: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Будем учиться быть дружелюбными. И третье. Как важно иметь мир в своем сердце. Это лучшая реакция на врагов. Если вы неосторожны, то при встрече с врагом начинаете засучивать рукава и думать, каким камнем бы запустить своего врага. Но Давид – прекрасная иллюстрация, как относиться к своим недоброжелателям. Он просто оставался благоразумным. Господь желает, чтобы каждый человек имел мир в сердце, мир с Богом. Бог дает мир, покой, не временный, не приходящий, но Божий мир. Господь говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Благослови вас Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышали вторую часть передачи «Последствия победы над гигантом». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы посмотрели на четыре вида взаимоотношений Давида в период после победы над Голиафом. У нас есть чему поучиться у этого молодого человека. Первое. В подчинении Саулу Давид может быть для нас примером послушания и благоразумия. Второе. В своих отношениях с Иоаннафаном он образец настоящего друга, которому можно доверить свои секреты и который не предаст даже в самых трудных ситуациях. Третье. Глядя на то, как Давид вел себя с толпой, восхваляющей его, мы можем научиться у него мудрости, скромности, ответственности и постоянному желанию учиться. Четвертое.

отношениях, когда Давид, сам того не желая, оказался в оппозиции царя Саула, Давид — пример следования Божьей воле, оптимизма и мудрости. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами svet.zhizni@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла: «Когда почва уходит из-под ног». Только для жителей пещер. Самое тонкое искушение в жизни. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы услышите завершение беседы «Последствия победы над гигантом» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

В эфире библейское вещание BBN, радио на русском языке для всех любящих Господа. Я не вижу вас в этот момент, но верю, что вы имеете в сердце своем радость от Господа. Когда вы носите в себе источник радости и духовного удовлетворения, вы становитесь совершенно независимым от всех тех мнимых радостей, которые вам предлагает мир. Вас совершенно перестают интересовать мирские пошлые увлечения, какие-то вредные привычки. Зачем вам ходить к застоявшемуся земному болоту, если в вашем распоряжении имеется чудесный источник? Мир со всеми его соблазнами теряет всякую власть над людьми, имеющими внутри себя этот благословенный источник радости Господа Иисуса Христа. Продолжайте пребывать в этой радости. А если ее у вас нет, придите к тому, кто даст вам ее в эту минуту, Господу Иисусу Христу. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 8. О уничижении себя в очах Божиих. Вот я решился говорить Господу моему, я земля и пепел, сказал Авраам. Если выше, что возмечтаю о себе, то ты стоишь предо мною, и будут восвидетельства об истине беззакония мои, и нечего будет мне отвечать против свидетельства. Если же себя умолю, приведу себя к ничтожеству и отстану от высокого о себе мнения и представлю себя тем, что я есть, прахом, тогда преклонится ко мне благодать Твоя, и свет Твой приблизится к сердцу моему. Тогда всякое, самое малейшее мечтание о себе исчезнет в пучине ничтожества моего и погибнет навеки. Там покажешь меня мне самому, что я такое, что был и откуда и шел, ибо уничижен я и не уразумел этого. Если оставлен буду сам себе, то я ничто и сущая немощь. Но как скоро ты воззришь на меня, то час становлюсь я крепок и исполняюсь новою радостью. И великое чудо, как внезапно поднимаешь ты меня и с какой кротостью объемлешь, когда собственная тяжесть все к низу меня клонит. Творит это любовь твоя. Она предваряет меня и во множестве нужд моих помогает мне и оберегает меня от тяжких опасностей и исторгает поистине из бесчисленных бедствий. Погубил я себя тем, что не вправду любил себя, и о том одном и себя, и тебя нахожу, что тебя одного ищу и люблю чистою любовью, и любовь еще глубже меня погрузила в мое ничтожество. Ты, о Боже сладчайший, сотворил со мною свыше всякого достоинства,

0: И свыше того, через чего дерзнул бы я просить или надеяться. Благословен ты, Боже мой! Недостоин я никакого блага, но Твое величие и щедрота бесконечная не перестает никогда благотворить и неблагодарным, и тем, кто надолго от Тебя удалился. Обрати нас к себе, да будем благодарны сердцем, смиренны и благоговейны, ибо Ты — наше спасение, Ты — сила и крепость наша. Глава 9. О том, что все надобно относить к Богу, как к последнему концу. Сын мой, надобно, чтобы я был тебе конец верховный и последний, если хочешь быть блажен воистину. В этом помышлении очистится твое чувство. Слишком часто кривится оно, склоняясь то к тебе самому, то к другим творениям. Как только начинаешь в чем-нибудь искать себя самого, тотчас сам в себе оскудеешь и засохнешь. И для того ко мне прежде всего ты все относить должен, ибо все во мне и все дано мною. Что себе не представляешь, помни, что все исходит от верховного блага, и потому ко мне, к единому началу, все относить следует». От меня и малый, и великий, и бедный, и богатый, как из живого источника, черпают воду живую, и кто мне служит добровольно и свободно, благодать на благодать восприимет. И кто без меня хочет славиться или наслаждаться своим особенным благом, не утвердится в истинной радости и не расширит сердце своего». Но будет терпеть всяческую заботу и тесноту. Не приписывай же себе ни единого добра, и ни одному человеку не присваивай добродетели, но все относи к Богу, ибо без Него человек ничего не имеет. Мною все дано, и все хочу я назад возвратить к себе, и с великою строгостью требую благодарения». То есть истина, от чего убегает суетная слава. И когда войдет в сердце благодать небесная и истинная любовь, не будет в нем никакой зависти и стеснения, и не займет его своя собственная любовь. Ибо все побеждает любовь божественная и расширяет все душевные силы. Если истина желание твое, во мне едином, будешь радоваться, на меня единого уповать будешь, ибо никто не благ, как только один Бог. Луки 18:19. Ему же подобает хвала над всеми и во всем благословение. Глава 10. Как сладко, презрев мир, служить Богу. Вот прославлю Тебя, Господи, и не умолкну. Скажу вслух Бога, Господа и Царя моего, пребывающего в вышних. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя прецинами человеческими. Псалом 30:20. Что же любящим Тебя, что же всем сердцем служащим Тебе? Истина, неизреченная сладость созерцания Твоего, тою сладостью ущедришь любящих Тебя. В том более всего явил Ты мне сладость любви Своей, что меня, малого, сотворил и далеко от Тебя заблудившегося привел на службу Тебе и заповедал, чтобы любил Тебя». О, источник любви непрестанной, что скажу о Тебе? Как могу забыть о Тебе, когда Ты воспомянуть меня удостоил? Когда истощился я и погиб, Ты сотворил более всякого ожидания милость с рабом Твоим, и не по достоинству моему явил благодать Свою и содружество. Что воздам Тебе за эту благодать Твою? Не всем дано, отказавшись от всего, отречься от мира и принять жизнь монашескую. Что великого в том, что стану служить Тебе, кому всякая тварь служить поставлена? Не это должен я почитать за великое, а больше того, мне кажется велико и достойно удивления, что такого бедного и недостойного благоволил Ты принять в рабы и приобщить к возлюбленным рабам Своим. Вот все в Тебе суть, что я имею и чем служу Тебе. Но поистине, Ты обратно и мне служишь более, чем я служу Тебе. И небо, и земля, Тобою сотворенное на служение человеку, всегда перед лицом Твоим, и всякий день совершают все, что Ты повелел им. И этого мало еще, ибо и ангела учредил Ты на служение человеку. Но превыше всего то, что Ты благоволил послужить человеку и себя самого обещал дать ему. За все множество благ Твоих, что я воздам Тебе? О, когда бы мог я служить Тебе во все дни жизни моей! О, когда бы хоть на один день достало мне явить достойное служение! Истинно, достоин Ты всякого служения, всякой чести и хвалы вечной! Истинно, Ты Господь мой, и я бедный Твой раб, и всеми силами должен служить Тебе, и никогда в Твоем хвалении ослабевать мне не должно. Этого хочу я, этого желаю, и чего не достает мне, Ты благоволи восполнить. Великая честь, великая слава служить Тебе и все презирать ради Тебя, ибо те примут великую благодать, кто по доброй воле себя приведет в святейшее рабство Тебе. Обретут они сладчайшее утешение Духа Святого. Достигнут великой свободы Духа те, кто ради имени Твоего вступит на тесный путь и всякую мирскую заботу оставит. О, благодатное и радостное рабство Богу! Истинно в нем становится человек свят и свободен. О, какое священное состояние службы посвященной! Оно делает человека равным ангелам, Богу приятным, злым духом страшным и у всех верным, достохвальным. Как не принять, как не желать всячески этого служения, когда им приобретается верховное благо, через него достигается радость, без конца пребывающая».
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

когда я узрю царя всех царей, ему поклонюсь я душою моей. Ведь это наш Бог, он в славе идет,

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Это записано в послании Иакова в 1 главе, в 5 стихе. В этих словах нет обещания, что все будет даваться нам без всяких усилий. В них есть обещание, что Бог не оставит нас без своей поддержки, когда Он будет допускать в нашей жизни беды и искушения. Иаков заверяет нас, что если мы не знаем, как дать Богу возможность действовать в нас, мы можем получить мудрость напрямую, прося ее у Бога. Учитесь у Господа, как жить в этом мире и славить Его. Оставайтесь с нами.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Цель этой серии – дать краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. Нам даны многие сведения в посланиях, которые он написал, а также многому можно научиться, изучая книгу «Деяния святых апостолов». В прошлый раз мы рассматривали евреев, живших в городе, в котором родился апостол Павел, а именно в Тарсе, в Киликии. Киликия была важной римской провинцией в Малой Азии. Очевидно, в Тарсе жило много еврейских семейств. Можно также предположить, что родители того, кто был предназначен стать Божьим избранным инструментом, были довольно знаменитые в городе. До начала христианской эры евреи в целом, как народ, наконец наслаждались спокойными временами. К евреям относились снисходительно при Юлии Цезаре, 100 по 44 год до Рождества Христова. В 64 году до Рождества Христова, когда Рим провозгласил Киликию своей провинцией, Тарс стал местом жительства губернатора. История повествует, что Марк Антоний дал этому городу не только общественную свободу, но и освободил его от платежа налогов. Эта общественная свобода, однако, не делала автоматически каждого живущего в городе римским гражданином. Римское гражданство давалось в знак почести за особую службу, оказанную государству. Поэтому утверждение апостола Павла очень многозначительно, что он римский гражданин, рожденный свободным. За какой именно поступок родители апостола Павла получили гражданство, нам неизвестно. Во время гражданской войны многие римляне сделали многих евреев рабами,

которые позднее отпускались на волю. Существуют записи, что если соблюдались все формальности по отношению свободы, раб становился римским гражданином. Естественно, предполагалось, что родители апостола Павла, наряду с другими киликийскими евреями, получили такое освобождение. Что бы ни было причиной того, что родители апостола Павла получили римское гражданство, это было маловажно. Как мы уже упомянули, некоторые были готовы заплатить большую сумму денег для получения привилегии римского гражданства. Но мы знаем, что апостол Павел утверждал, что он свободно рожденный римский гражданин. Савв, который позднее стал известен как апостол Павел, по профессии был делателем палаток, потому что его отец усердно занимался торговлей, так как в Киликийской долине было большое количество коз, основным предметом торговли была ткань из кожи шерсти. Каким бы ни было финансовое положение родителей апостола, его семья в городе пользовалась уважением. Несомненно, он пользовался большим уважением среди еврейского населения. Бог по своей мудрости устроил так, что Савл из Тарса, позднее известный как апостол из Тарса, родился и воспитывался в свои юные годы в среде, где сильно ощущалась греческая культура, где римляне сосредоточили роскошь и где евреи пользовались свободой в такой мере, что могли беспрепятственно собираться в синагогах, которые были предназначены для поклонения живому Богу. Как уже говорилось, этой пестрой компании Павел в ранние годы стал знаком с различным образом жизни и особенностями человеческой природы, и даже возможно, что в детстве познакомился с различными народами, на которых потом, будучи взрослым, он оказал большое влияние. Юношеские годы Савла, позднее известного как Павел. Как мы только что упомянули, мальчик рос в среде, где разговорным языком был греческий, где ощущалась римская роскошь и привилегия римского гражданства, которым можно было гордиться, и все же где чувствовалось сильное влияние строгой еврейской семьи. Очевидно, отец мальчика был фарисеем, который строго исполнял закон. Незаурядные способности мальчика были замечательны уже в раннем возрасте, и поэтому было решено, что Савл будет учиться у выдающегося раввина того времени, а именно Гамалиила. Тарс был одним из интеллектуальных центров Востока. Стоицизм был широко распространенной философией, пропитавшей жизнь тарсян, которые посещали эти выдающиеся школы. Может быть, родители Савла беспокоились, что различные влияния этого важного города, каким был Тарс, отрицательно повлияет на него в период его формирования. Какой бы ни была причина, влияние и престиж родителей сделали возможным то, что ребенок строго изучал израильский закон под попечительством благочестивого Гамалиила. К слову скажем о Гамалииле, который сыграл важную роль в обучении Савла, который позднее стал известен как Павел. Гамалиил был человеком еврейского синедриона, знаток закона и сильно уважаем среди еврейского народа. Согласно Талмуду, Гамалиил был внуком знаменитого раввина Гиллеля. Гамалиил упоминается на страницах Нового Завета и в книге святых апостолов, 5 главе с 33 по 39 стих. Члены Синедриона, разгневанные свидетельством Петра и теми, кто были с Петром,

0: студент Савл из Тарса позднее примкнул к делу, за которое Петр и другие были приведены на суд Синедрион, как описано в 5 главе Деяний святых апостолов. Гамалиил, строгий фарисей, вероятно, присутствовал, когда обвиняли Господа Иисуса Христа, и когда привели пред Синедрион апостола Петра, а затем узнаем, что его блестящий студент обратился и стал эффективным свидетелем Иисуса Христа. И несмотря на это, примерно в 50-м году после Рождества Христова Гамалиил умер без малейшего понимания евангельской вести и спасения, которое дается посредством пролитой на Голгофе крови Иисуса Христа. Незаурядное знание закона, данного Моисеем, успешное преподавание закона, и все же Гамалиил умер, вероятно, не испытав радости возрождения. Это напоминает нам слова из 2 главы послания к римлянам. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». Эти слова были написаны под вдохновением Святого Духа никем иным, как бывшим превосходным студентом Гамалиила Павлом. Это, несомненно, указывает на то, что незаурядные умственные способности и даже знание Священного Писания не подразумевает и не означает, что человек находится в правильном отношении с Богом. Без личного отношения к вечному Богу через единственного Спасителя Господа Иисуса Христа никто не может спастись. Это очень ясно видно из Писания. Мы читаем. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14 глава, 6 стих. Апостол Петр провозгласил: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния святых апостолов, 4 глава, 12 стих. Очень даже важно, что Гамалиил слышал эти слова из уст апостола Петра. Несмотря на то, что чудная весть Евангелия охватила все, что она для всякого человека, где бы он ни находился, Евангелие исключительно в том, что имеется только один единственный путь для спасения человека. Если бы существовал какой-либо другой путь, кроме Господа Иисуса Христа, то не надо было бы Сыну живого Бога отдавать Себя в жертву на Голгофском кресте. Ибо один Бог, един и посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он жизнь, Он свет, и Он дорога, лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имея меня себе во славу, на свои горы подними». Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге притчи 10.2. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти». Это был стих «Благой вести» от библейского вещания BBN на эту неделю, притчи 10.2.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастыря в церкви Преображения, город Самара. Алексей также является преподавателем Самарского института проповедников и автором книг «Витамины для духовного роста», «Малые группы», а также «Библейское покаяние». Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: В 19 веке в Англии жил пастор по имени Роберт Чепман. Наверняка многие из вас читали о нем. Современники, которые хорошо его знали, называли его апостолом любви. А Сперджен, знаменитый проповедник, отзывался о Роберте Чепмане как о самом святом человеке, которого он встречал в жизни. Были у Роберта Чепмана и враги. Один человек, владелец продуктового магазина, однажды настолько рассердился на его проповедь, что даже плюнул в него. Несколько лет этот торговец продолжал ругать и критиковать Чепмана, но тот продолжал свое служение, верно проповедуя в церкви. Однажды к Чепману приехал его богатый родственник. Этот родственник хотел увидеть, чем Чепман живет, понять, чем он занимается. И, погостив у него некоторое время, он засобирался домой. Он увидел, что Чепман живет очень скромно, и поэтому перед отъездом спросил, может ли купить для него продуктов. Чепман с радостью согласился, но попросил, чтобы продукты были куплены в определенном месте. Как вы думаете, в каком? Вот у этого самого продавца, в лавке того бакалейщика, который так сильно его злословил. Родственник ничего не знал об отношениях между бакалейщиком и Чепманом, и вот когда он пришел в эту продуктовую лавку, он сделал хороший заказ, оплатил счет и попросил доставить продукты Роберту Чепману. Так в то время в Англии было заведено, то есть человек мог сделать заказ и просто написать, по какому адресу и кому нужно доставить эти продукты, а владелец магазина уже сам их доставлял. И вот когда бакалейщик увидел имя того человека, которому ему надлежит доставить такой большой и очень значимый для него заказ, он был ошеломлен. Он начал говорить, «Вы, наверное, зашли не в ту лавку. Роберт Чепман не мог вас отправить за продуктами в мой магазин». Но родственник подтвердил, что Чепман направил его именно сюда. Через какое-то время бакалейщик явился в дом Чепмана и в слезах просил у него прощения. В тот день он отдал свою жизнь Иисусу Христу. Вот этот служитель Божий, о котором я рассказал вам эту историю, не держал зла на человека, который его злословил. Он поступал так, как если бы этот человек ничего плохого ему не сделал, а всю жизнь делал ему только хорошее. И в этом проявляется как раз следующее качество любви, которое мы с вами будем разбирать. Любовь не мыслит зла. 1 Коринфянам 13 глава. Откройте, пожалуйста, и пока вы открываете, я напомню вам контекст. В 13 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел говорит о самом главном недостающем качестве, о том, чего не хватало Коринфской церкви больше всего. В этой церкви были духовные дары, в этой церкви была верность, в этой церкви было служение, в этой церкви была большая активность, было множество возрожденных людей, но не хватало одного очень важного качества, и из-за этого в этой церкви происходили разделения. Им не хватало любви. И вот апостол Павел, отвечая на эту проблему, пишет как раз самую известную, самую знаменитую главу, посвященную любви в Священном Писании. 1 Коринфянам 13 глава. В первых трех стихах он показывает абсолютную необходимость любви. А дальше в стихах с 4 по 8 разъясняет качество любви. Как выглядит та самая любовь, о которой он говорит и которая необходима для церкви. Давайте еще раз прочитаем стихи с 4 по 8 и вспомним эти качества любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает». Мы с вами в серии проповедей разбирали постепенно по одному качеству и дошли до последнего качества в 5 стихе. Вы можете еще раз посмотреть на 5 стих и обратить внимание на последнее качество. «Не мыслит зла». Вот сегодня мы об этом как раз и будем говорить. Как обычно, мы разберем следующие вопросы. Что это означает? В чем это проявляется? Какой пример этого качества показывает нам любовь Христова? Как это применимо в семье и как это применимо в церкви. Итак, начнем с первого вопроса. Что значит «не мыслит зла»? На месте слова «мыслит» в греческом оригинале употреблено такое слово, которое может переводиться как «засчитывает». «Засчитывает». Оно встречается, например, в следующих местах. Оно довольно-таки часто встречается в таком значении. Я всего лишь пару примеров вам покажу. Евангелие от Марка, 15 глава, 28 стих. «Избылось слово Писания, к злодеям причтен». На месте слова «причтен» в оригинале стоит то самое слово, которое здесь, вот в 1 Коринфянам, 13 главе, 5 стихе, «не мыслит зла». «К злодеям причтен», то есть «засчитан за злодея». Христос не был злодеем, но его посчитали таковым. Иакова, 2 глава, 23 стих. «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». То есть было засчитано, зачтено ему за праведность, было как бы записано на его счет. Он не имел праведности, но вот это было записано ему на счет как праведность. И вот это же самое слово, которое обозначает «засчитывать», «записывать на чей-то счет», употреблено и в 1 Коринфянам как одно из качеств любви. «Засчитывать зло» – это значит как бы записывать это зло на счет человека. Это значит вменять ему грех. Это значит вести мысленную запись его злых поступков. Вот в этом смысле «не мыслит зла». То есть вести мысленную запись поступков этого человека, засчитывать эти поступки, таить в памяти зло, совершенное против нас. Засчитывать – это термин, в общем-то, из бухгалтерского лексикона. Из бухгалтерского лексикона. Представьте себе, что у вас есть тетрадочка, в которой вы ведете бухгалтерию, сводите дебет с кредитом. Раньше, кстати, так и делали. Многие бухгалтеры вели тетради и журналы. Это сейчас все на компьютерах делается. А раньше все это делалось вручную. Это так и называлось – бухгалтерские книги. Так вот, представьте себе, что вы ведете бухгалтерию. Только это не обычная финансовая бухгалтерия, а бухгалтерия поступков других людей по отношению к вам. Вы ведете бухгалтерию. Это бухгалтерия поступков других людей по отношению к вам. На каждого человека у вас открыт счет. Если человек сделал вам добро, ну, например, улыбнулся, сказал доброе слово, в чем-то помог, вы записали на счет этого человека в плюс, в дебет. Если человек сделал вам что-то нехорошее, ну, например, не поздоровался, сказал недоброе слово, насмеялся над вами, лишил вас денег. Вы записали ему в минус, в кредит. Итак, на каждого человека в тетрадочке вашей памяти открыт счет. И согласно этому счету у вас и отношение к людям разное. Этот человек в большом почете. Ему нельзя ни в чем отказать. Он так много сделал вам добра, вы ему чувствуете себя настолько сильно обязанными, у него такой большой положительный дебет, что вы ни в чем не можете ему отказать. Этот человек в маленьком плюсе. Он немного вам сделал добра, но все-таки он у вас положительно записан в вашей памяти. Ему нужно улыбаться, с ним нужно здороваться, ему нужно проявлять внимание. Этот человек в небольшом минусе, он вызывает у вас легкую досаду и внутреннее напряжение, когда вы с ним разговариваете. А тот человек ушел в глубокий долг. Его вы избегаете, а при случае можете даже ему и в чем-то отомстить. Однако здесь сказано, что любовь не мыслит зла, то есть не записывает зло на счет другого человека. Любопытно, что здесь не сказано, что любовь вообще не мыслит. То есть ничего не записывает и ничего не засчитывает. Здесь сказано, что любовь не записывает чего? Зла. Это подразумевает, что все-таки что-то любовь может записывать. Что она может записывать насчет человека? Добро, которое он вам сделал. Дебет, совершенно правильно. Это подразумевает, что бухгалтерия любви односторонняя. Любовь заносит на счет человека его заслуги, его добрые дела, его положительные качества. Но, когда у него проявляется зло или какой-то недостаток, любовь отказывается записывать это в своей тетрадке. Любовь отказывается заносить это на счет того человека. Любовь отказывается это запоминать. И таким образом бухгалтерская тетрадка любви остается чистой. Итак, вот что такое не мыслит зла. Это значит засчитывать зло, заносить это зло на счет другого человека. Но это звучит как-то слишком теоретически. Давайте поговорим теперь о более практических вопросах. В чем проявляется засчитывание зла? И мы переходим с вами как раз ко второму вопросу. В чем проявляется вот это вот засчитывание зла? Вообще, когда против нас кто-то согрешает, мы можем отреагировать на это чаще всего одним из двух способов. Либо мы раздуваем конфликт, то есть мы сразу же начинаем, как говорится, лезть в бутылку. Мы начинаем сразу же отстаивать свои права, возмущаться, становимся громкими, становимся такими воинственными, и мы начинаем сразу же пытаться исправлять то зло, которое нам причинили. Мы раздуваем конфликт. Вот об этом говорит предыдущее качество любви, которое мы с вами разбирали в предыдущий раз. Любовь не раздражается. Помните? Любовь не раздражается. Это было предыдущее качество. Вот это одна из греховных реакций на поведение других людей по отношению к нам. Если нас кто-то обидел, одна из возможных греховных реакций – это раздражение, это обострение чувств. И она, как правило, проявляется достаточно быстро. Но, возможно, и другая реакция. Иногда мы не раздуваем конфликт сразу, а затаиваемся. Я еще раз сделаю шаг назад, чтобы чуть-чуть напомнить, о чем мы говорили в связи с предыдущей проповедью, с предыдущим качеством. Не раздражается, как вы помните, раздражение или обострение чувств. Оно может проявляться не только в гневе, не только в громких словах и крике. Оно может проявляться и в обиде также. У сильного оно проявляется в гневе, у слабого или у человека, который чувствует себя слабым в данной ситуации, оно проявляется в обиде. Но и гнев, и обида – это немедленная реакция. Это вот предыдущее качество, не раздражается. А бывает так, что у нас немедленная реакция никак не проявляется. Ни гневом, ни обидой. Мы не раздуваем конфликт сразу. Не обозначаем этот конфликт для другого человека. А затаиваемся. Затаиваемся. Вот это и есть засчитывание зла. В чем проблема этого затаивания или засчитывания зла? Мы же не проявили немедленной греховной реакции. Посмотришь на нас, вроде не конфликтный человек. Вроде бы и не обижается, и не гневается. Вроде бы такой спокойный, нормальный. Но проблема в том, что если мы засчитываем грех другого человека ему на счет, то мы когда-нибудь будем искать возможности отыграться. Мы либо раздуем конфликт позже, либо будем тихонько пакостить, либо в решающий момент повернемся против того человека и займем сторону его противников, и тем самым отомстим ему за то, что он не такой хороший по отношению к нам. В Ветхом Завете есть замечательная история. Помните человека по имени Ахитофел? Ахитофел. Имя не очень часто использующееся, не часто встречающееся, но он появляется в одной очень яркой истории, связанной с царем Давидом. Ахитофел жил в Израиле при царе Давиде и считался самым мудрым человеком в стране. Не знаю, замечали ли вы это при чтении Библии или нет, но оказывается, Ахитофел был дедушкой Версавии. Ахитофел был дедушкой Версавии, а это имя вы прекрасно помните. Когда Давид поступил беззаконно и взял себе Версавию, он тем самым нанес Ахитофелу огромное оскорбление. То есть он поступил беззаконно по отношению к члену семьи. Но Ахитофел был мудрейшим человеком в стране. Это только глупые люди сразу обижаются и показывают свою обиду, или сразу взрываются гневом. Ахитофел был не таким. Ахитофел был мудрым человеком. И поэтому он никак не показал своего отношения. Он был дипломатом. Он умел сдерживать свои эмоции и чувства. Ахитофел не взорвался гневом, но затаил обиду. Он вел себя очень тихо и очень политкорректно. И он ждал очень долго. И вот, наконец, когда Авессалом поднял восстание, у Ахитофела появился шанс отыграться. И как вы помните, откуда ни возьмись, человек, который уже давно не был советником царя, вдруг возник снова при дворе. И появился при дворе нового царя, Авессалома. Для чего? Чтобы свести счеты с Давидом. Он примкнул к противникам Давида и предложил план, как убить законного царя. Видите, что получилось? Он сначала ничего плохого не сделал, однако в его сердце осталась запись. Он засчитал Давиду то зло, он занес его на свой счет, оставил это в своей памяти. И поэтому в определенный момент он и сам стал кем? Беззаконником, грешником, потому что он примкнул к восстанию против законного царя, против помазанника Божьего. Но, как вы помните, планом Ахитофела не суждено было исполниться. Восстание Авессалома потерпело неудачу, и Ахитофел что сделал? Покончил с собой. Он понимал, что ему в любом случае не остаться в живых. Проблема засчитывания зла в том, что тот человек, который отмечает для себя зло других людей, рано или поздно сам становится беззаконником. Это неизбежно, потому что засчитывание зла обязательно приведет к мести. Эта месть может быть разной. Эта месть не обязательно проявится в активных действиях. То есть, если вы засчитываете зло другим людям, которые против вас что-то злое делают, это не обязательно означает, что вы потом, через год или через два, встретите этого человека в темном переулке с ножом в руке, разделываетесь с ним, а потом уничтожите и всю его семью в кровавой вендетте. Нет, совсем не обязательно месть проявляется таким вот ярким и кровавым способом. Месть может проявляться в гораздо более таких мягких формах, незаметных формах. Она может проявляться в виде игнорирования того человека, недоброго отношения. Но в любом случае вы будете нарушать Божьи заповеди. Божью заповедь о любви. Вы не будете любить этого человека так, как Христос вам повелевает. Таким образом, если только мы засчитываем другим людям зло, то мы неизбежно сами становимся беззаконниками в Божьих глазах. Итак, вот в чем проявляется засчитывание зла. Давайте перейдем к третьему вопросу. Какой пример показывает нам Христос? Христова любовь показывает нам удивительный пример. Его любовь не засчитывала зла. И более того, мы с вами живы, и мы с вами имеем благословение, все благословения, которые мы имеем в нашей жизни, именно благодаря тому, что Христова любовь не засчитывает нам зла. Посмотрите, что сказано во втором послании к Коринфянам, 5 главе. 2 Коринфянам, 5 глава, 18-19 стихи. Там сказано: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Здесь говорится о том, что Бог через Иисуса Христа примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. На месте слова «не вменяя» стоит то же самое слово в оригинале, которое в 1 Коринфянам 13 главе «Любовь не мыслит зла». Дорогие друзья, когда мы с вами согрешаем, даже сейчас, Христос не ссылается на наши прошлые грехи. Он не говорит: «Ну вот, опять ты делаешь то же самое». Он не вменяет нам преступления. Он не засчитывает нам зла. И благодаря этому это ведет к чему? К примирению. Здесь говорится: «Примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Вот именно благодаря тому, что Он не засчитывал другому человеку зло, Он мог примириться с ним. Поистине, Его любовь – это прекрасный пример для нас. Только представьте себе, что было бы, если бы Христос засчитывал нам наше зло, если бы Он вменял нам наши преступления. Сколько вы за один день согрешаете? Один раз? Больше? Наверное, больше. Сколько вы за сегодня согрешите? Подумайте об этом. В своих мыслях, в своих словах, в своих чувствах, в каких-то своих действиях. И вот представьте себе, что Христос каждый этот грех заносит на ваш счет. И ваш долг перед Христом постоянно растет. Вы просите прощения, но ваш долг растет, потому что Он вменяет вам эти преступления. Что тогда произойдет? Я думаю, что очень скоро ваша жизнь на этой земле закончится, потому что вас постигнет Божий гнев. Когда-то сумма ваших преступлений достигнет полноты. Как помните, говорится иногда в Писании, есть такое выражение: «Чаша преступлений еще не наполнилась». Но это значит, что она может наполниться. И вот если чаша ваших преступлений наполнится, то что будет с вами? Вас постигнет Божий суд. Но Божий суд не постигает вас только потому, что Христос не вменяет вам ваших преступлений, не засчитывает вам того зла, которое вы делаете. Ну, конечно, это относится лишь к тем, кто обратился к Иисусу Христу, кто раскаялся в своих грехах, кто уверовал в Иисуса Христа как в своего Господа и Спасителя и стал Его учеником. Вот только тогда действительно Христос простил нам все наши грехи. Тогда Он засчитал нам, что Он нам засчитал? Свою праведность. Видите, бухгалтерия любви односторонняя. Он засчитал нам свою праведность, а наши преступления и грехи не вменил нам, когда мы обратились ко Христу и стали Его детьми. Его любовь должна служить примером и для нас с вами, дорогие друзья. Мы тоже должны поступать так, как Он, не засчитывая людям их зла. Давайте теперь поговорим о том, как это применимо в семье, и затем, как это применимо в церкви. Как эти истины применить в семье? Вот это качество любви, что любовь не засчитывает зла, очень важно для семейной жизни. Если из-за проблем с предыдущими качествами любви, которые мы с вами разбирали в предыдущих проповедях, семейные отношения могут страдать, то именно проблемы с засчитыванием зла приводят в конечном итоге к разрушению семьи. Из-за проблем с предыдущими качествами любви семейные отношения могут страдать, но именно проблема вот с засчитыванием зла в конечном итоге приводит к разрушению семьи. Позвольте проиллюстрировать это, я поясню это немножечко поподробнее. Отношения между мужем и женой будут страдать, если муж и жена не готовы принимать недостатки друг друга. То есть, если им не хватает долготерпения, первого качества. Отношения будут страдать, если муж и жена не делают друг для друга добрые дела, то есть не служат друг другу, когда у них нет милосердия или не хватает милосердия, второго качества любви. Отношения будут страдать, если муж и жена завидуют другим мужьям и женам. Если муж сравнивает свою жену с другими женами, жена сравнивает своего мужа с другими мужьями, это зависть, это тоже противоположно любви. То же самое будет происходить, если муж и жена проявляют гордость по отношению друг к другу или ведут себя по отношению друг к другу грубо, нетактично. Это следующее качество любви. Если один из них или оба ищут своего счастья, себя ставят на первое место, если они раздражаются друг на друга, вот из-за всего этого в семье возникает напряженность, исчезает радость, муж и жена начинают отдаляться друг от друга. Однако последний гвоздь в крышку гроба вбивает именно вот эта проблема, которую мы рассматриваем сейчас. Это проблема засчитывания зла.
0: Вы прослушали программу Библейского радио ББН «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастора в Церкви Преображения, город Самара. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте сейчас этот шаг с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

BBN – радиовещание по Библии и о Библии. Однажды псалмопевец Давид сказал в 138-м псалме, в 4 стихе, «Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Слова есть экран души и сердца.

сердца человека. Мы возмущаемся по поводу физических преступлений, драк, прелюбодействия, убийств, и легче смотрим на преступления, связанные со словом: осуждение, оскорбление, предательство, ложь, публикация вредных, развращающих слов. А между тем, последствия преступлений, связанных со словом, гораздо более тяжелы и значительны, чем последствия физических преступлений. Разница только в том, что зло физических преступлений более заметно, потому что оно сказывается далеко от нас и по месту, и по времени. И если наши слова и мысли не хороши, то каждому из нас придется дать отчет за них пред Богом. Иисус Христос говорит: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Матфея 12, 36-37. Будем же осторожны и благоразумны в наших словах.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Разрешите мне дать вам небольшой совет, записанный в Евангелии от Матфея 5:25. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу». Если мы хотим обрести счастье на земле и в вечности, никогда нельзя оставлять неулаженной ни одной ссоры с нашими ближними. Будем стараться устранять все, что сделали между нами гнев или наше себялюбие, высокомерие и гордость. Библия говорит: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В спасении человеческой души играют роль две стороны. Сам человек, который приходит в соприкосновение со Словом Божьим и действием Духа Святого, это одна сторона. Но не менее важная роль играет другая сторона, тот, который несет грешнику благую весть. Как одна, так и другая сторона равно ответственны перед Богом за свою часть. В сегодняшней беседе мы сосредоточим наше внимание на одну из этих двух сторон, а именно на того человека, который несет благую весть грешнику. Подумайте, какая большая ответственность возложена на каждого чада Божия нести благую весть спасения грешному миру. И вот чтобы и от нас пронеслось это слово и принесло много плода для Царствия Божия, как это было сказано о верующих в Фессалониках, вникнем глубже в слова апостола Павла фессалоникийцам в первом его послании, в первой главе, в пятом стихе. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Что первое упоминает Павел этим верующим? Слушайте, он говорит «наше благовествование». Каждый из нас, несущий благую весть, независимо от того, проповедники мы или нет, ибо Христос сказал всем членам Его церкви «Вы будете мне свидетелями», должен уметь сказать «Мое благовествование». Как мы можем нести его другим, если оно не стало нашим, личным? Можем ли мы сказать «наше благовествование», то есть стало ли оно нашим личным переживанием? Имеет ли оно место в нашем сердце? Ведь это главное, это начало. И коль скоро оно стало нашим, мы должны делиться им с другими. И вот в нашем тексте Павел говорит о том, что делает это благовествование эффективным, то есть силой Божией ко спасению. В этом пятом стихе приведены четыре фактора, делающие Евангелие эффективным и плодотворным. Если взять только одно из этих качеств, то мы обнаружим, что оно недостаточно. Добавьте следующее, и у вас будут два. И это, конечно, лучше, но и этого недостаточно. Необходимо три. И если все первых три входят в благовествование наше, тогда четвертое должно само собой включиться. Дорогие мои, мы не должны довольствоваться менее, чем всеми четырьмя качествами в нашем благовествовании и свидетельстве для Господа. А они суть – Слово, Сила, Дух Святой и полная уверенность. Итак, первое, что Павел говорит, это то, что его благовествование было у них в Слове. Иначе говоря, благая весть должна быть проповедана. Она должна передаваться словами. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие», — говорит Христос. Корнилию было сказано о Петре, что он скажет ему слова, которыми спасется он и весь дом его. Да, благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Мои дорогие друзья, пусть будет всем известно, что ничто не может заменить проповеди слова. Сам Бог так назначил, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Итак, первая наша задача – это дать людям во что-то верить. Вот почему так необходимо проповедание Слова. Дорогие мои, мы никогда не будем в состоянии слишком много подчеркивать эту истину о необходимости проповедования Слова. Так начал Павел в Фессалониках, и так велит нам сам Спаситель начинать. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Но прошу отметить, что это только одна четверть того, что связано с великим делом благовествования. Но еще раз повторим, что без этого первого мы больше ничего не можем делать. С этого мы должны начать. Но с другой стороны, если мы на этом первом пункте остановимся, то результатов никаких не будет. Заметьте, что Павел сказал: «Наше благовествование у вас было не в слове только». Вы обратили внимание на слово «только»? Мы знаем, например, что даже можно обучить попугая проповедовать Евангелие. Он повторит то, что ему будут зубрить. Но, дорогие мои, в проповедовании Евангелия, который приносит плод, входит больше. Оно должно быть не только в слове. Представив Евангелие нашим слушателям, следует второй фактор. Тут важно обратить внимание на последовательность этих четырех факторов. Слушайте, наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе. Какую силу в данном случае имеет в виду апостол Павел? Он тут не говорит о силе Духа Святого, так как о нем он упоминает дальше. Во-первых, слово, проповеданное Павлом, было в силе личного убеждения. О Христе, например, сказано, что он учил народ как власть имеющий, а не как книжники. То же самое можно сказать и о проповеди Павла. Сила его проповеди сказывалась в личном убеждении. Он проповедовал то, что он сам пережил. Он не повторял просто слова ради того, чтобы сказать что-то религиозное. Таким вялым и мертвым тоном, каким учили фарисеи, никого не убедишь. Слово наше будет убедительно и сильно только, когда мы сможем сказать, как сказал апостол Павел: «Благовествование мое». Оно принадлежало ему. Он его пережил на себе, и поэтому он мог его проповедовать в силе личного убеждения. Помимо того, сила его проповеди сказывалась в том, что он был хорошо осведомлен в том, о чем он говорил. Дорогие мои, если мы хотим нашей проповедью убедить других, то мы должны быть сами основательно приготовлены к ней. Какая сила в знании своего предмета и в умении его логически изложить? Некоторые братья считают ненужным приготовление к проповеди. Базируясь на словах Христа в 10 главе Евангелия от Матфея, где сказано: «Не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Но ведь эти слова вовсе не относятся к проповеди. Тут говорится совершенно о другом. Контекст указывает нам, что Господь так поможет тем, которые гонимы. Им даны будут слова сказать в ответ своим преследователям. Это, однако, не значит, что Господь не даст нам слова и мысли во время проповеди, которые мы не намерены были сказать и которые мы не подготовляли. Как часто во время проповеди Дух Святой посылает свежие откровения, новые мысли и слова. Но это не изменяет того факта, что большая сила слова в его тщательном приготовлении. Посмотрите, как правитель Феликс приходит в страх, когда апостол Павел излагает перед ним изученные и потому хорошо ему известные истины о правде, о воздержании и о будущем суде. Силу его проповеди мы видим в реакции Феликса, который, трепеща от страха, говорит: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». А с какой убедительностью, с какой логикой, с какой богатой юридицией говорит тот же узник Павел перед царем Агриппой. Так сильно и доказательно было его слово, что царь должен был сказать: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Я не могу представить себе Павла как вялого, монотонного, без энтузиазма проповедника. Нет, это был сильный, полный огня, энергии и знаний своего предмета проповедник. Юному сотруднику своему Тимофею он напоминает о необходимости быть готовым к служению слова. «Доколе не приду, — говорит он, — занимайся чтением, наставлением, учением. Не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе». А во втором послании тому же проповеднику он пишет: «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Но в проповеди слова должны входить и наши природные силы. Как приятно слушать проповедника, который не щадит своих душевных и физических сил, но с энергией возглашает благую весть.
2: Павел мог сказать фессалоникийцам: «Мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши». Можем ли мы сказать с Павлом: «Благовествование наше не только в слове, но и в силе»? Отдаем ли мы все, что мы имеем, для того, чтобы слова наши были как власть имеющие, а не как религиозные попугаи? Да, сила личного опыта, личного убеждения, тщательного приготовления предмета и энтузиазма – необходимые качества в проповеди Евангелия. Но помимо того, авторитетом проповеди Павла была его примерная жизнь. Какая сила, когда наша проповедь соответствует нашему поведению? Он и мог сказать: «Вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Но сказав это, мы должны добавить, что всего этого недостаточно. Это только два фактора, входящие в успешное служение благовествования. Да, они необходимы, ибо без них наше служение ничего не стоит. Но я повторяю, если мы на этом поставим точку, тогда мы приведем наших слушателей в глухой конец. Необходим третий фактор. Слово Павла было к фессалоникийцам и в силе, и во Святом Духе. То же самое Павел мог сказать верующим в Коринфе: «Слово мое и проповедь моя были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силой, чтобы вера ваша утвердилась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Тут мы имеем те же два фактора – сила проповеди и сила Духа Святого. Мы проповедуем вслух людей, но дальше их слуха и чувств мы не можем попасть. Только Дух Святой способен проникнуть в сердце человека. Он один может обличить грешника о грехе, о правде и о суде. Это его дело. И все наше проповедание без содействия Духа Святого должно кончиться полным фиаско. Когда слово доходит до ушей людей, до их мозгов, то вы дали им информацию, знания, факты. Но этого недостаточно. Они должны эту благую весть принять, верить в нее и покориться ей. И этому может посодействовать только Дух Святой. О, дорогие мои братья и сестры, как мы нуждаемся в Духе Святом, в Его силе и в Его могущественном исполнении. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете моими свидетелями. Если так необходима эта сила Духа Святого, тогда почему мы довольствуемся, трудясь без нее? Ведь мы полностью зависимы от Него. Помните, когда пророку Иезекиилю повелено было пророчествовать мертвым костям? То, что он сказал? То, что повелел ему Господь. Он начал проповедовать. Это начало. Так говорит Господь Бог костям сим: «Вот я веду дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и веду вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». Таково было его слово. «Я изрек пророчество, как повелено было мне», — говорит Иезекииль. И теперь слушайте, что дальше говорит пророк. «И когда я пророчествовал», то есть проповедовал, «произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху». Да, пророчество его было не только в слове, но и в силе. Был и шум, и движение. Лежали, правда, уже не кости, но трупы. Но, тем не менее, не хватало духа. К сожалению, многое наше проповедование приводит только до шума и передвижения костей с одного места на другое. Но, увы, перед нами все же остались только трупы. Правда, обложенные жилами доктрин, мясом и кожей благой вести. А жизни нет. Так, дорогие мои, выглядят результаты благовествования в слове и в силе, но без духа жизни Божьей. Только когда вошел третий фактор в пророчество Иезекииля, сам Дух Святой, Тогда ожили эти трупы и стали на ноги, и их было весьма великое полчище. Но я не могу закончить, не указав на четвертый фактор, четвертый элемент, входящий в такое проповедование. Его результат был со многим удостоверением, или, вернее, в подлиннике сказано «с полной уверенностью». К сожалению, нам время сейчас не позволяет остановиться на этом четвертом пункте. Хочу сказать только несколько слов тем, которые не имеют этой уверенности. Вы можете ее иметь. Это прямой результат действия Духа Святого. Вы знаете истину. Вам она не раз возвещалась. Теперь ее следует принять. И просить, чтобы сам Дух Святой удалил всякое сомнение и дал вам полную дивную уверенность, что грехи ваши прощены ради Иисуса Христа, и что вы являетесь чадом Божьим. Тогда и ты, мой дорогой друг, сможешь сказать вместе с апостолом Павлом: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день». О, дал бы Бог, чтобы благовествование наше было не только в слове, но в силе и во Святом Духе и с полной уверенностью. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

четвертом царств, в седьмой главе мы читаем: «День сей — день радостной вести. Да будет он радостной вестью для вас, что вы сегодня приняли нашего Господа Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя. И мы об этом молимся постоянно. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь вместе с нами и прославьте Господа так же, как Он славится ангелами на небесах».

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии, поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иеремии. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Обращаясь снова к содержанию книги Иеремии, мы находим, что она может быть разделена на три главные части. Первая. Суд Божий над Иудой за грехи ее. Вторая. Этот суд неизбежный приносит скорбь сердцу Божию. Третье. Обещание, что над грехом совершится окончательная победа. Рассмотрим вкратце эти три пункта. Пророк Иеремия чувствовал, что в предстоящем опустошении, страдании и разрушениях, о которых он возвещал народу, рука Божия была очевидна. Это он наказывал Иуду за грехи, хотя и совершалось это наказание путем допущения окружающих народов сделать нападение и нашествие на Иуду. Этот суд был необходим, но он приносил Богу свои скорби. Греховные поступки Израиля и Иуды огорчали Бога. Эту же истину подтверждает и другой пророк Иезекииль, который во имя Господне возвестил: «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» 18 глава, 23 стих. Как бы делая ударение на этом слове, пророк повторяет эту мысль в 32 стихе. «Ибо я не хочу смерти умирающего, — говорит Господь Бог, — но обратитесь и живите». Плач Иеремии о грехах народа своего в некоторой мере открывает божественное сердце. Иеремия всем своим духовным бытием настолько был близок, соединен с Господом, что он чувствовал всю великую скорбь Божью по причине народа его. Поэтому, хотя он был послан Богом возвестить Иуде и Израилю о судах грядущих, но он совершал это с чувством глубокого сожаления и великой скорби. Грех причинял много скорби человеку и до сих пор причиняет. Но близится время, благословенное время, когда над ним совершится полная победа. Обещание Божие об этом радостно волновало нежное сердце Иеремии. Он проливал слезы о положении народа в его дни, а особенно, предвидя грядущие великие суды, но знал, что придет светлое время торжества над грехом. Хотя эта весть относилась к Иуде, но она является всеобъемлющей. Это принцип Божий касается и нас с вами. Грех сильно действует в наши дни во всем мире. Отношение людей к Богу делается равнодушным. Заповеди Его пренебрегаются. Подобная проповедь, обличительная за грехи, необходима всюду. Народу с благодатным возвещением, что Он — любовь совершенная. Сердце Божие наполняется скорбью, когда он производит суд над народом за многие грехи его. Но вместе с этим он дает откровение, что грех, смерть и ад утеряют свою страшную силу, и их больше не будет. Доказательством этом решительной победы является смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 25 по 26 стих. Обратите внимание на главу книги, которая весьма сильно и четко передает об отступлении от Бога начальствующих в народе. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили по следам тех, которые не помогают. 2 глава, 8 стих. А потом мы видим связь между беззаконием и судом. 2 глава, 19 стих. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Бог Саваоф». Но реакция народа, вождей связи с возвещением пророчества о грядущих судах находится во 2 главе 35 стихе. «Ты говоришь, так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня. Вот я буду судиться с тобой за то, что ты говоришь, я не согрешила». Здесь сравнение с женщиной, и народ свой Господь часто называет дочерью. Вожди политические и религиозные в дни Иеремии оправдывали себя, говоря, что соседние народы причиняли им все эти трудности, беды и страдания. Но пророк неуклонно говорил, что это грехи их причинили им проблемы, и за них они несли наказание Божие. Не забудьте, что Иеремия весьма душевно страдал по причине такого состояния народа, возвещая им со всей верностью Божьей и призывая его. Лично Иеремия не совершил греха, за который должен был страдать. Он страдал из-за неустрашимого свидетельства о Боге. И в наши времена верующие также страдают, возвещая святое Евангелие грешникам непокорным. Но бывает и согрешение верующих христиан, за которые им приходится нести наказание Господне, хотя Он милостив и прощает детей своих, когда они исповедуют грехи свои пред Ним. Некто сказал вполне справедливо, что Иеремия не может быть забыт как личность, в нем пребывала царственная духовная сила. Даже и в наши дни его голос звучит, как живой. Его служение распространяется на все времена. Многие отрицают, что Бог имеет влияние и участие в человеческой истории. Но все же его великая, праведная, царственная власть видна в делах народов. Немогущий вечный Бог управляет на небесах, и рука его участвует на земле в делах человеков. Слушайте слова Иеремии, 16 главы 21 стиха. «Посему, вот я покажу им ныне, покажу руку мою и могущество мое, и узнает, что имя мое Господь». Хотя это возвещение Божие в древние времена относилось к Иуде, но оно приемлемо и к нашим временам, к народам наших дней. Истина этих слов не изменилась. Господь и теперь показывает действие руки своей в человеческой истории.

0: окончательной победы Божией. Но в то же время он чувствовал и острую боль страдания вместе с Господом, потому что наказание должно пасть на народ за его тяжкие грехи. Слова 9 главы 1 стиха подтверждают это. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источники слез! Я плакал бы день и ночь о поражении чтири народа моего». Мы никогда не можем забыть с вами слез благословенного Иисуса Христа, когда Он плакал об Иерусалиме. «Вот народ прославляет Его и вскоре будет кричать: «Распни Его!» О, Иерусалим! Как часто я хотел собрать детей твоих, но вы не восхотели». Луки 16, глава 34 стих. «Они отвергли любовь Его». Позже Он сказал народу и вождям о наказании неверных виноградарей и о том, что когда Он придет, то отдаст виноградник другим. Луки 20, глава 16 стих. Слушавшие Его уразумели, что Он говорил им о народе израильском, которому так пламенно взывал Иеремия. Но обратимся снова к сильным словам Господа в книге Иеремии, 18 главе 5 стихе. Это пример, иллюстрация духовная о горшичнике и глине в руках его. «И было слово Господне ко мне: не могу ли поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Горшечник делает с глиной, что он хочет. Глина не может спорить с ним. Но это сравнение имеет также и ободрение, надежду для народа. Слушайте слова 18 главы 4 стих. «И сосуд развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд. Господь не имеет плана, чтобы Израиль был совершенно сотрен с лица земли. Нет, остаток Израиля прославить имя его, увидит духовным взором того, которого пронзили. Бог примет его в покаянии, как народ завета с ним, в недревние, таким же образом и вас, христиане. Он приготовляет для славы своей. Возложите всю надежду на него, Бога живого, и он усовершит вас во всем, что тревожит вас, и поможет вам. Аминь».
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иеремии. В следующий раз вы услышите разбор книги «Плач Иеремии». Автором этой книги также является пророк Иеремия. Эта книга хранит память о падении Иерусалима и учит всех верующих, как переносить страдания. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. В человеке физическое должно быть подчинено духовному. Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, эта война не только с внешним. Это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 10:2. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю, Притчи 10:2.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга Неемии, глава 4. Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал: «Что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные?» А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал: «Пусть их строят. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Услышь, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконий их, и грех их да не изгладится пред лицом Твоим, потому что они огорчили строящих. Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать. Когда услышал Санавалат, и Товия, и аравитяне, и аммонитяне, и азотяне, что стены иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войной на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Но иудеи сказали: «Ослабела сила у носильщиков, а мусора много. Мы не в состоянии строить стену». А неприятели наши говорили: «Не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в середину их и перебьем их и остановим дело». Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам раз десять со всех мест, что они, неприятели, нападут на нас, тогда в низменных местах у города за стеной, на местах сухих, поставил я народ по племенам с мечами их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: «Не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за дома свои». Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разрушил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья, щиты, луки и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. И сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу: «Работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас». Так производили мы работу. И половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх этого, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего, у каждого были под рукой меч и вода. Глава 5. И сделался большой ропот в народе, и у жен его на братьев своих, богатых иудеев. Были такие, которые говорили: «Нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы достать хлеб и кормиться и жить». Были и такие, которые говорили: «Поля свои и виноградники свои и дома свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода». Были и такие, которые говорили: «Мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как и их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши и виноградники наши у других». Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: «Вы берете лихву с братьев своих». И созвал я против них большое собрание и сказал им: «Мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам». Они молчали и не находили ответа. И сказал я: «Нехорошо вы делаете, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших?» И я также, братья мои и служащие при мне, давали им взаем и серебро, и хлеб. Оставим им долг этот. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и дома их, и рост серебра, и хлеба, и вина, и масла, под которые вы судили их». И сказали они: «Возвратим и не будем с них требовать. Сделаем так, как ты говоришь». И позвал я священников и велел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду мою и сказал: «Так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова этого, из дома его и из имения его, и так да будет у него вытрясено и пусто». И сказало все собрание: «Аминь». И прославили Бога, и народ выполнил слово это. К тому же с того дня, как определен я был области начальником их в земле иудейской от 20 года до 32 года царя Артаксеркса, в продолжении 12 лет я и братья мои не ели хлеба области начальнического. А прежние области начальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра. Даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божьему. При этом работы на стене это я поддерживал, и полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу. Иудеев и начальствующих по 150 человек бывало за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И вот что было приготовляемо на один день. Один бык, 6 отборных овец и птицы приготовлялись у меня. И в 10 дней издерживалось множество всякого вина. И при всем том хлеба области начальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе сем. Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа этого. Глава 6. Когда дошло до слуха Санавалата и Товии и Гешема, аравитянина и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену и не осталось в ней повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота, тогда прислал Санавалат и Гешем ко мне сказать: «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине Оно». Они замышляли сделать мне зло. Но я послал к ним послов сказать: «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». 4 раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Тогда прислал ко мне Санавалат в 5-й раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано: «Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть, для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем, по тем же слухам. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили: царь иудейский. И такие речи дойдут до царя. Итак, приходи и посоветуемся вместе». Но я послал к нему сказать: «Ничего такого не было, о чем ты говоришь. ты выдумал это своим умом. Ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их от дела этого, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои. Пришел я в дом Шимаи, сына Делаи, сына Мегитавела, и он заперся и сказал: «Пойдем в дом Божий внутрь храма и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя и придут убить тебя ночью». Но я сказал: «Может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду». Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Сановалат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Товию и Сановалата по этим делам их, а также пророчицу Наадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». Стена была завершена в 25-й день месяца Элул, в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Кроме того, в те дни знатнейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Товии, а Товиины письма приходили к ним. Ибо многие в Иудее были в клятвенном союзе с ним, потому что он был зятем Шихании, сына Араха, а сын его Иоханан взял за себя дочь Мешулама, сына Верехии. Даже о доброте его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему». Товия присылал письма, чтобы устрашить меня.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Псалом 29:12. «И ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем». Бог усматривает все для уповающих на Него. Не может быть случая, когда нельзя было бы уповать на Бога. Даже тогда, когда всякая помощь могла бы показаться невозможной, мы все равно должны уповать на Господа. И в свое время Господь пошлет нам свою помощь. Если вы сейчас находитесь в каком-либо разочаровании или в затруднении, обратитесь к Священному Писанию, к Библии, и Господь укажет вам путь, как уповать на Него, ибо Он – Творец наш и наш благодетель. Во всем, что нам кажется плохим, Он вырабатывает нашу способность, вернее, способность нашей души быть Ему благодарными и уповать на Него, даже тогда, когда не видно никакого выхода из ситуации. Уповайте на Господа, мои дорогие. Будьте с нами.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше ежедневное изучение Священного Писания Библии. Мы стоим перед великой проблемой – явить святость Божью этому миру, погибающему во грехах. Но возможно ли это? Святость Божья, подобно огню, сжигает все нечистое. В ее присутствии человек подвергается осуждению и смерти. Бог свят, перед Ним трепещет все. Решается бытие всего. Только во Христе Иисусе грешник может явиться в присутствии святого Бога и остаться живым. На законе Божьем лежит отпечаток святости, и поэтому сказано, что закон свят. В прошлый раз мы говорили о том, как Бог давал 10 заповедей народу израильскому. Народ был в страхе и трепете. Решалась вечная участь людей. Люди впервые увидели себя в свете Божьего откровения. Они увидели себя грешниками, осужденными на вечную погибель. И это родило ужас в их сердцах. И Бог сейчас же дает повеление устроить жертвенник для принесения жертв искупления. Все эти ветхозаветные жертвы указывали на великую жертву искупления, которая впоследствии была принесена Сыном Божьим, отдавшим себя на страдания и затем крестную смерть, чтобы спасти грешников. Послушайте, друзья, как реагировал народ израильский на те обстоятельства, при которых им был дан закон. Мы прочтем стихи 18 и 19, 20 главы книги «Исход», которую мы в этот момент изучаем. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты именно на этой 20 главе книги «Исход». И мы читаем: «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Когда израильтяне увидели пламя и почувствовали колебание земли под ногами, они устрашились и отступили от горы. И сказал Моисей народу: не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был перед лицом вашим, дабы вы не грешили. Друзья дорогие, закон предъявлял людям высокие требования. Господний закон совершен, и Он требует от людей совершенства. Если вы стараетесь быть спасенными посредством исполнения закона, вы должны быть совершенными. Если вы не совершенны, вы не можете быть спасены законом. Но не то благодать, дорогие друзья. Под благодатью Бог берет бедного грешника, такого как я и как вы, и спасает его. Благодать являет доброту Божью, которую Он дарует нам во Христе Иисусе. Благодатью мы получаем прощение грехов, мы получаем спасение, и мы получаем жизнь вечную. Но мы прочитаем дальше. «И стоял народ вдали, и Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам, не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе». Слушатели, нам важно видеть, почему Бог явился детям Израиля как раз этим путем. Я думаю, что Бог хотел довести до их сознания, что Он – живой Бог. Вспомните, что они вышли из Египта, где их окружали идолы. Они были идолопоклонниками, и идолопоклонство глубоко-глубоко вкоренилось в их. Они поклонялись творению вместо Творца. И вот теперь Бог становится для них более близким, чем Он был когда-либо прежде. Он дал им 10 заповедей, и вот сейчас же, наряду с заповедями, Он дает им инструкции относительно жертвенника. Жертвенник нужен был для принесения жертв. Он говорил о кресте Иисуса Христа и о пролитой им крови. Этот жертвенник они сооружали везде, где только делали остановку. Только после того, как была воздвигнута скиния, там был жертвенник, который они могли переносить с места на место. В 24 стихе Господь повелевает Моисею и говорит: «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моему. Я приду к тебе и благословлю тебя». Здесь, дорогие слушатели, не упоминается приношение жертвы за грех. Мирная жертва указывала на нужду человека принести жертву примирения его с Богом. Она указывала на то, что Христос впоследствии совершил это примирение своей кровью, пролитой им на кресте. Жертва всесожжения говорила о Христе, о Его достоинстве и способности спасать. Жертвенник должен был быть сделан из земли и быть местом, где израильтяне приносили бы мирные жертвы и жертвы всесожжения. Повеление о жертвах за грех было дано им позже. Слушайте, что Бог дальше говорит Моисею: «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесанных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их». В этом, друзья, имеется важный, очень важный урок. Жертвенник ничем не должен быть украшен. Он должен являть весь ужас страданий и смерти приносимой жертвы. Крест Христов был сделан из грубого, неотесанного дерева. Так и весть о кресте Христовом не должна быть затемнена никакой человеческой славой, чтобы не отвлечь внимание от Господа Иисуса Христа и от Его искупительной жертвы. Послушайте, что говорит об этом апостол Павел в первом послании к Коринфянам во второй главе, в первых 5 стихах, где мы читаем: «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей».

Слушатели дорогие, в стихе 26 Бог запрещает Моисею, говоря: «И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, чтобы не открылась при нем нагота твоя». В то время, друзья, мужчины носили одежду, нижняя часть которой напоминала длинную юбку. Бог говорит:

Глава 21, куда мы теперь и приходим, говорит о социальном законодательстве. В стихах от 1 до 6 мы читаем о законах, определяющих отношения между хозяином и его рабом. Это очень важная часть законодательства, дорогие слушатели, так как израильтяне были рабами сами в Египте. И вот законы, которые ты объявишь им, если купишь раба-еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов и дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его перед судьей и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Здесь, дорогие слушатели, определенно говорится, что израильтяне не могут держать людей из своего народа долгое время в рабстве. После 7 лет раб должен был освобождаться. Если же он захочет дальше оставаться рабом у своего господина, тогда уж совсем другое дело. Тогда господин должен привести его перед судьей и проколоть ему шилом ухо. Это, друзья, это чудесный прообраз Господа Иисуса Христа. Он пришел на землю, воспринял на себя человеческую плоть и добровольно дал пригвоздить себя ко кресту, чтобы своей смертью купить себе церковь-невесту. Вот как сильно он полюбил ее. Апостол Павел в послании к евреям в 10 главе, 5 по 9 стихи, повторял стихи от 6 до 10 40-го псалма, и где написано: «Поэтому Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне, всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, Ты не восхотел и не благоволил. Потом прибавил: вот иду исполнить волю Твою, Боже. Отменяет первое, чтобы поставить второе». Друзья дорогие, Бог чудесно представил это картиной, когда после 10 заповедей Он дал Израилю закон о рабе, который из-за любви к своей жене готов стать вечным рабом. Так и Христос полюбил церковь, свою невесту, и за нее отдал себя в жертву искупления. Но мы читаем далее, друзья, стихи 12 и 13, а также и 14, где говорится следующее: «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийцы. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть». Как мы видим, друзья, дорогие радиослушатели, этот стих был основанием для введения смертной казни. Впоследствии в Палестине были выделены 6 городов, где мог скрываться незлонамеренный убийца. Жертвенник, как мы читаем здесь, был также временным укрытием от преследований, но он не спасал такого рода убийц, которые злоумышленно
сделали это, коварно сделали.

0: это убийство. Потом мы читаем, кто ударит отца своего или мать свою, того должно предать смерти. Ударить кого-нибудь из своих родителей считалось смертельным грехом. Кто украдет человека и продаст его, или найдется ли он в руках у него, то должно предать его смерти. Бог не одобрял рабство, друзья. Фактически, он осуждал его. В те времена рабство, похищение человека считалось страшенным грехом, и приносилось это как казнь, как смертельная казнь. В те времена рабство практиковалось везде, и Бог должен был иметь дело с ним. Стих 17 говорит: «Кто злословит отца свою или мать свою, того должно предать смерти». Как вы видите, друзья, родительский авторитет был очень и очень высок. Отношение человека к человеку должно было быть на вершине всего. Мы сегодня подходим к концу нашей лекции. Я хотел бы, друзья, с вами попрощаться, но перед этим я хочу вам оставить два вопроса. Вопрос первый. Как среагировал народ израильский, услышав заповеди Божьи, и что они сказали? И второе. Как закон о свободе раба прообразно говорил о Спасителе Христе? Итак, дорогие слушатели, сегодня наше время подошло к концу. Я остаюсь здесь, с этой стороны эфира. Вы там, у себя дома. Но я надеюсь, мы встретимся с вами, слушатели, за изучением и в нашем размышлении Священного Писания Библии. Если вы решите написать нам, можете писать на адрес радиостанции, который услышите в конце программы.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Пользуясь небольшой паузой, хочу еще раз поблагодарить вас, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Опять же, несколько слов о нашем любимом и любящем Боге. Бог верен, Он верен в Своей любви, Ему чужды изменения, Он не ведает и тени перемены. Он верен своему намерению. Он не оставляет дело незаконченным. Он во всех обстоятельствах верен. Как отец, он не отречется от своих. Как творец, он не оставит дело рук своих. Он верен своим обетованиям. И каждое обетование обязательно исполнится для всякого верующего. Он верен своему завету, который он заключил с нами во Христе Иисусе. И засвидетельствовал кровью его жертвы. Он верен своему сыну и не допустит, чтобы его драгоценная кровь текла напрасно. Он верен своему народу, которому он обещал вечную жизнь и от которого не отвратит лица своего. Библия говорит: Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Второзаконие 32:4. Придите к такому прекрасному Господу и отдайте ему свое сердце навеки. Будьте с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. В школьных учебниках истории повествование начинается с междуречья, местности, располагавшейся между реками Тигр и Евфрат. Эта территория позже стала известной под названием Месопотамия. Данные археологии и других наук указывают на эту часть Земли как на колыбель цивилизации, родину человечества и вообще всей флоры и фауны. Что касается свидетельства Библии, то она точно называет место, куда Господь поместил человека, которого создал. Это Эдем, сад неподалеку от рек Хиддекель, сейчас эта река носит название Тигр, и Евфрат. Из-за изменения топографии более точно определить место расположения Эдемского сада сложно. Тем не менее, глиняные таблички, найденные в этом районе, свидетельствуют о том, что южнее Ура существовал сад с особенным деревом. В Ниневии, например, найдена глиняная табличка с изображением двух фигурок, сидящих возле фруктового дерева. За спиной женщины вытягивается змея, словно что-то ей нашептывает. А в 1932 году, недалеко от Ниневии, было обнаружено еще одно изображение согбенных мужчины и женщины, куда-то идущих. Обнаруживший его ученый Шпайзер выдвинул гипотезу, что это изгнание Адама и Евы из рая. Конечно, можно по-разному толковать находки археологов. Можно спорить о том, где в действительности находилось место, именуемое в Библии Эдемским садом. Но, как пишет Джон Виткамп, истинная вера в Слово Божье и его авторитет не зависит от археологических и иных подтверждений, хотя они и приносят определенное чувство удовлетворения. На протяжении последних 100 лет археологические исследования в библейских странах убедительно подтвердили истинность Священного Писания. Эти находки помогают понять особенности персонажей, событий и географических районов, описанных в Библии. И все же цель Библии может быть достигнута и без таких научных подтверждений, потому что она говорит не столько к разуму, сколько к сердцу человека. Где-то в глубине души больной, искоркой тлея слабой, живет, беспокоя невольной тоской, память о райском саде. Сколько веков пережили мы, сколько всего теряли, верность, любовь и не раз жизнь, но не мечту о рае. Стрелка часов бежит вперед, круче дорога в вечность. Болью в душе у меня живет потерянный рай человечества. А сейчас мы приступаем к изучению Библии с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор о сотворении человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2.7. Именно так и появился на земле человек. И вновь мы видим, что Бог нам сказал об этом не так уж и много. Чисто физически человек был сотворен из земли. Довольно интересно заметить, что в состав наших тел входят 16 основных химических элементов. Те же самые элементы составляют почву. В Писании сказано, что человек был создан из праха земного, то есть из пыли. Если бы нас разложили на те элементы, из которых мы состоим, то в чисто денежном эквиваленте мы бы стоили совсем мало. Я всегда говорил о цене в 3 доллара, но инфляция в конце концов поглотила и эту цифру. Вот сколько стоят наши чисто физические тела, сотворенные из праха земного. Но человек – это не просто прах. Чисто физически он прах, и в прах возвратится. Но его дух – отправиться к Богу. Почему? Потому что Бог вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Бог вдохнул в него дыхание жизни. Бог дал ему жизнь физическую или наделил его душою, а затем дал ему и жизнь духовную. Иными словами, человек теперь вступил в удивительные взаимоотношения со своим Творцом. Он стал для Бога чем-то особенным, и это выделяет человека от всех остальных творений Бога во всей известной нам Вселенной. Сторонники теистической эволюции утверждают, что до того момента, о котором Библия говорит как о сотворении человека, он развивался, а потом Бог стал трудиться с этим продуктом эволюции. Тем не менее, никакая теория эволюции не может объяснить происхождение человеческой речи, человеческого сознания, человеческой индивидуальности. В этих трех аспектах эволюция сталкивается с определенными трудностями. Наверное, нетрудно взять кости человека и сравнить их с костями какого-нибудь человекоподобного существа, например, обезьяны. Разумеется, сходство окажется поразительным, но тем не менее и различий здесь не меньше. Определенное сходство, на мой взгляд, существует от того, что для всего живого сходной оказалась и та среда, в которую мы как люди попали. Естественно, и основное строение тела человека оказывается очень схожим со строением подобных ему животных. Существует поразительное сходство между шасси автомобиля Ford и автомобиля Chevrolet. Но из этого вовсе не следует, что компании Ford Motors Company и General Motors одно и то же. Вам скажут, что между двумя этими автомобилями существует огромное различие. Но если вы посмотрите на шасси, то увидите, что там больше сходства, чем различия. Рассматривая строение автомобиля, начинать необходимо с той надежной основы, на которой крепятся четыре колеса. И эта основа должна быть до разумных пределов прямоугольной. Почему? Потому что и Ford, и Chevrolet предназначены для того, чтобы в 5 часов после окончания рабочего дня на них можно было бы быстро доехать до дома. Всякая машина должна быть устойчивой. И у всякой машины должен быть двигатель, который приводил бы ее в движение. Поэтому все машины в чем-то схожи. Но это не значит, что все они производятся на одном заводе. Я думаю, что сходство между человеком и представителями остального животного мира несколько преувеличено. Человек – особое творение. Бог вдохнул в него дыхание жизни, и человек стал душою живою. Человек был сотворен удивительным образом, и об этом необходимо постоянно помнить. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». Бытие 2.8. Я не могу с точностью сказать, где находился Эдемский сад. Знаю, что он располагался где-то в долине между Тигром и Евфратом. И этот сад мог занимать всю долину. С самого начала эта долина была очень плодородной, такой она остается и сейчас. Было время, когда люди, населявшие те места, даже не сажали там хлеб. Они его просто собирали, потому что он рос сам по себе. И, возможно, именно этот район когда-то снова станет центром земли. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Бытие 2.9. Здесь упоминается два необычных дерева – дерево жизни и дерево познания добра и зла. Об этих деревьях нельзя сказать ничего больше того, что о них написано в Библии, потому что в настоящий момент эти деревья не существуют. Они просто исчезли с лица земли. Господь Бог произрастил всякое дерево, и эти деревья, как мы узнаем, были приятны на вид, а их плоды вполне пригодны в пищу. Деревья придавали красоту земле и были полезны чисто практически. В них сочетались оба эти качества. Это можно сравнить с теми чувствами, которые вы испытываете при посещении мебельного магазина, когда продавец говорит вам: «Этот гарнитур очень красив, и в то же время он очень функционален». Эдемский сад обладал такими важными качествами. Его деревья были не только красивы, но и очень полезны для человека. Практическая польза от них состояла в том, что плоды этих деревьев можно было есть. Мы с вами живем на земле, где до сих пор можно видеть красоту природы. Несмотря на то проклятие, которое претерпела земля после грехопадения человека, приведшее к тому, что на ней теперь произрастает еще и тернии и волчцы, как сказано в Библии, красота природы с земли не исчезла. Я вспоминаю, как в первый раз я посетил местечко под названием Гана на острове Мауи в районе Гавайских островов. Добраться туда было нелегко, но когда мы ехали по дороге, я понял, что никогда в своей жизни не был в таких потрясающе прекрасных, просто фантастически удивительных местах. Это невозможно описать словами. Мы сделали один поворот и оказались в особенно живописном месте. Внизу, под нами, расстилался берег океана и виднелся небольшой мыс. Нас окружали папайя, кокосовые и банановые пальмы, бамбук, гибискус. А среди кокосовых пальм стояла небольшая церковь, которую основали здесь миссионеры. Нам ничего не оставалось, как восхищаться этой красотой. Я не смог удержаться и попросил моих попутчиков остановиться, чтобы всем вместе помолиться. Никогда я еще не видел такой красоты. И теперь я представляю, каким красивым мог быть Эдемский сад. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фисон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там бдолах и камень оникс. Имя второй реки – Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хиддекель, она протекает пред Ассирию. Четвертая река – Ефрат. Бытие, 2 глава, с 10 по 14 стихи. Земля Куш – Эфиопия. Следовательно, река Гихон – это Нил. В таком случае реке Хиддекель соответствует современное название Тигр. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бытие 2.15. Созданный Богом человек обладал властью, и силы природы повиновались его повелением. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2 глава, 16 и 17 стихи. Бог с самого начала не хотел, чтобы человек умирал. Но сейчас это одно из свойств человека. Почему же так случилось? Дело в том, что человек обладает свободной волей, а привилегия всегда сопряжена с ответственностью. Это аксиома, основа основ. Тот человек, которому дана свободная воля, должен решить, будет он слушаться Бога или нет. Некоторые люди утверждают, что плод с дерева познания добра и зла был ядовитым. Я же в противовес им считаю, что это был самый вкусный плод во всем саду. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Помните, что человек триедин, поэтому и умираем мы трояко. Адам после грехопадения прожил еще 900 лет. Но Бог сказал ему: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Смерть означает отделение. И Адам был отделен от Бога духовно в тот самый день, когда съел плод. И в этом можно не сомневаться. Перейдем теперь к 18 стиху. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие 2.18. Бог не случайно поселил человека в саду одного на некоторое время. Тем самым он хотел показать человеку, что у того есть нужда, что ему нужно, чтобы рядом с ним был кто-то. Читаем дальше. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Бытие 2.19. Поверьте, этот человек был очень мудрым, если смог назвать всех животных. Какой-то шутник сказал, что когда Бог привел к Адаму слона и спросил, как мы его назовем, Адам сказал: «Больше всего он похож на слона». И я думаю, что так оно и было. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Бытие 2.20. «Не нашлось помощника ему». Слово «подобного» здесь, по идее, быть не должно. То есть не нашлось единомышленника, помощника, который дополнял бы его, был бы его второй половиной. Этим помощником или помощницей должен был быть тоже человек, но только как бы его половина, до тех пор, пока не станет супругой первому человеку. Это важно понять. Здесь я не хочу специально выступать в поддержку брака, но все же Бог создал мужчину и женщину для того, чтобы они жили в браке. При этом женщина должна быть помощницей мужчине. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Бытие 2 глава, 21-22 стихи. Итак, женщина была сотворена из ребра Адама. Доктор Мэтью Генри сказал, что Бог не взял ее из головы, чтобы ей иметь над Адамом превосходство, и не из ноги, чтобы ей подчиняться Адаму. Он взял ее из ребра, чтобы она была равной Адаму и могла быть вместе с ним. Вот в чем состоит смысл сотворения женщины. Она должна быть второй половиной мужчины. Именно это и имел в виду Бог, когда говорил: «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Он тем самым говорил, что жена должна быть отзывчивой к мужу, помогать ему. Жена – дополнительная часть своего мужа, вторая его половина. Без нее он всего лишь половинка. Поверьте мне, Ева была прекрасна. Всякая современная красивая женщина унаследовала свою красоту от Евы. У Евы красота была во всем. Можно сказать, что она была просто неподражаема. И при этом она была второй половиной Адама. И сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». Бытие 2.23. На еврейском языке слово «женщина» очень похоже на слово «мужчина». Мужчина по-еврейски «иш», а женщина «иша». Она является другой стороной мужчины и должна ему соответствовать. Бог сделал так, чтобы мужчина был лидером. Он сотворил его в первую очередь. А женщину он сотворил для того, чтобы она следовала за мужчиной. Мужчина более агрессивен. Бог сотворил его таким даже физически. А женщина более отзывчива. Не говорите мне, что женщина должна любить своего мужа. Бог этого не говорит. Бог говорит, что она должна быть отзывчивой к своему мужу. Если муж говорит жене «я люблю тебя», значит, и она должна говорить в ответ «я люблю тебя». Когда какой-нибудь мужчина жалуется мне, моя жена не отвечает взаимностью на мои чувства. Это может означать только одно. Он не является тем мужем, каким должен быть. И если бы он был настоящим мужем, она бы адекватно отвечала на его чувства, потому что он призван быть лидером. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Бытие 2.24. Иными словами, мужчина теперь является субъектом своей жены в том смысле, что отвечает за нее, и теперь уже не подчинен ни своему отцу, ни своей матери. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Бытие 2.25. Хотя Писание ничего об этом не говорит, я все же считаю, что они были одеты в некий славный свет. И можно с известной долей уверенности сказать, что это одно из самых прекрасных повествований о сотворении мужчины и женщины. Здесь мы видим пару, которую Бог создал для совместной жизни. Бог дал людям определенные принципы, которым человечество должно следовать. И один из этих принципов – брак. В современном мире многие люди пытаются подвергнуть сомнению важность брака. «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их», – говорят они. Псалом 2, стих 3. Что же пытается сегодня сделать человек? Он фактически пытается избавиться от Бога, поскольку именно Бог установил брак. Сотворение женщины было косвенным, поскольку Бог сотворил ее из ребра мужчины, показав тем самым, что она является его неотъемлемой частью. В завершение разговора приведем интересную цитату. Поскольку женщина вовсе не является недоразвитым вариантом мужчины, а является особым видом человека, сходство между мужчиной и женщиной не в чисто внешней похожести, а, как это ни странно, в различии. В течение долгого периода это различие никак себя не проявляет, пока, наконец, женщина не начинает дополнять мужчину. Подобно тому, как великолепная музыка дополняет прекрасные стихи, сохраняя при этом свою индивидуальность. Таким образом, история о сотворении женщины, жизнь, которая посвящена мужчине, одна из самых прекрасных историй. Еще раз напомним, о чем говорится во второй главе книги «Бытия». Тема этой главы удивительна. Сотворение человека, начало его жизни на земле, завет с Богом, по которому человек получает на земле определенную ответственность, его нужда в помощнике и друге, сотворение Богом женщины. Между мужем и женой должны устанавливаться определенные отношения, и Бог говорит: «Мужья, любите своих жен». Это уже было заложено в самой истории о сотворении человека. Один из капелланов Нюрнбергской тюрьмы, общавшийся с бывшими нацистскими лидерами, в своих воспоминаниях рассказывает о своем последнем разговоре с Германом Герингом. Геринг был одним из тех, кто наотрез отказался принять Христа. Из воспоминаний капеллана Герике. В тот вечер, примерно в 8:30, у меня был долгий разговор с Герингом, во время которого он смеялся над историей о сотворении, над богодухновенным писанием, выражал свое откровенное неприятие некоторых основ христианской веры. Менее чем через 2 часа он покончил с собой. Друзья мои, чтобы помочь человеку избавиться от стремления покончить с собой, нужно сообщить ему, что он – творение Божье, и поэтому ответственен перед своим Творцом. Как важно это понимать! Итак, мы закончили разбор второй главы книги «Бытие». Мы увидели, в чем состоит сходство человека с Богом. Мы узнали о поклонении Всевышнему, о взаимном общении творения со своим Творцом, о служении и верности человека Богу. Мы видели, что власть, да и сама жизнь даны человеку от Бога, и потому должны быть посвящены Богу. В этом и состоит великий смысл второй главы.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

В эфире библейское вещание BBN. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро. Служитель Божий должен отличаться от всех других людей даром молитвы. Вряд ли нужно напоминать о великом значении личной молитвы в жизни служителя Господа. Но я не могу воздержаться от этого сейчас. Благодать Божья неоценимо дорого для вас, если вы посланники Иисуса Христа. И чем ближе вы будете к Нему, тем успешнее выполните свое служение. Из всех средств, дарованных вам для этого Богом, я не знаю более могущественного, чем молитва. Все ваше образование здесь, в смирении, ничто в сравнении с духовным развитием, которое вы можете получить в молитвенном общении с Господом. Все ваши библиотеки и аудитории пусты в сравнении с маленькой комнаткой вашего сердца. Там мы возрастаем, мы делаемся могущественными, мы все преодолеваем нашей сердечной молитвою. Не забудем слова Иакова, записанные в 5 главе его послания. «Много может усиленная молитва праведного».

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Всегда ли мы видим ясно? У каждого из нас есть слепое пятно в том месте, где оптический нерв соприкасается с сетчаткой глаза. Но при этом никакой дыры в нашем поле зрения нет. Ученые думали, дело в том, что человеческий мозг просто игнорирует это слепое пятно. Однако новые исследования показывают, что его стирает гораздо более сложный механизм. Исследователи посредством созданных на компьютере образов создавали в поле зрения добровольцев искусственные слепые пятна. Эти слепые пятна, иногда квадратные, демонстрировались на меняющемся подвижном фоне. Меняли не только фон, но и формы, и цвета, и все это слегка смещали, надеясь выяснить, чем же вытесняется из нашего поля зрения слепое пятно – глазами, мозгом или тем или другим сразу? Исследования идут по сей день, так что окончательные выводы ученым еще не сделаны. Сейчас они полагают, что слепое пятно заполняет клетки мозга, дублируя окружающую его информацию. За цвет и фактуру отвечают отдельные механизмы. Они могут быть даже расположены в разных частях мозга. Поразительно, но факт. Явно невидимые объекты каким-то образом воспринимаются. Как глаза и мозг не дают нам увидеть слепое пятно, так порой этот мир, дьявол и человеческая плоть, объединившись, делают нас слепыми к нашим собственным грехам. Какое счастье знать наверняка, что Иисус Христос понес на себе наши грехи, чтобы оправдать нас, а не просто позволить нам оправдаться самим.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 10.2. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю, Притчи 10.2.

0: Слово благодати представляет проповедь «Достоверность Библии». Часть 3. Свидетельство текста Библии.
1: Итак, мы немножечко коснулись этого вопроса о сохранности текста Библии. Мы говорим о том, что Бог заботится о сохранности своего слова, и Он делает это чудесным образом. Иисус Христос подтверждал это в своей жизни. Сейчас мы поговорим о надежности текста. Сначала будем говорить о тексте Ветхого Завета, потом о тексте Нового Завета. Дело в том, что до 1947 года, можете себе представить, буквально 60 лет тому назад, да? До 1947 года самые ранние манускрипты Ветхого Завета, то есть копии Ветхого Завета, были датированы X веком. То есть, вот смотрите, они были написаны когда? 1450 лет до рождения Иисуса Христа, да? Смотри, прошло 1450 лет плюс еще 1000 лет. То есть 2500 лет отделяли манускрипты от оригинала. Понятно, да? И люди, которые были противниками или являются противниками Библии, они говорили: слушайте, ну как вы можете гарантировать, что это просто взяли те, кто, ну так скажем, установил христианство, они просто взяли, придумали и написали Ветхий Завет для того, чтобы он совпал с Новым Заветом. Ну, например, смотрите, откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаия, 53 главу. Посмотрите, 53 глава. Давайте прочитаем несколько стихов отсюда, со 2 стиха. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, Господь возложил на него грехи всех нас». Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». И так далее. Мы можем читать до конца эту главу. Заметьте, это было написано 700-750 лет до рождения Иисуса Христа. Заметьте, это как будто список с его жизни, с того, что он делает. Для того, чтобы написать с такой точностью, посмотрите, от уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Его судили, его сковали. Дальше смотрите, но род его кто изъяснит? Никто не мог изъяснить его рода. Помните, говорит, а не плотников ли он сын? Его богочеловеческую природу до сих пор никто не понимает и не может понять. Заметьте, он был презрен, умолен, он был презираем, мы отвращали от него лицо. Смотрите, 9 стих, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Помните, Иисуса Христа попросил Иосиф Аримафейский, попросил разрешения снять его тело и похоронил в своем новом высеченном гробу, в котором никто еще не был. Заметьте, это произошло 750 лет тому назад, или больше, 800 лет практически, ко времени того, когда Христос был распят. Когда люди читают эти слова, они говорят: не может быть. Это тот, кто писал книгу пророка Исаия, должен был переписать события, которые произошли во время Иисуса Христа, во время Нового Завета. Не может быть такого совпадения. Даже люди, которые говорят о пророчестве, что они верят в пророчество, они думают, что пророчества должны быть такие какие-то общего только плана. И когда пророчества такие конкретные, они просто не допускают мысли, что это возможно. Итак, так продолжалось долго. Атеисты куражились, смеялись и говорили: да, что там в вашей Библии ее придумали, попы. Так продолжалось до 1947 года. В 1947 году возле Мертвого моря обнаружили пещеры. Два мальчишки-бедуина, местные пастухи, там, которые переезжают с места на место, баловались, куда-то залезли на такую скалу, на которую просто так не залазят. И увидели, что там есть такая большая пещера внутри. Они упустили туда камень, вот, и он упал, а что-то такое явно, что как что-то глиняное было, сделанное, что-то черепичное было. Вот, они полезли, достали там пару каких-то свитков старых, притащили домой. Дома родители их поругали немножко за это дело. Но отец на всякий случай взял и понес в Иерусалим, показал там в университет этот свиток. Этот свиток немедленно отвезли в Лондон, потому что ничего подобного этому никогда близко даже не находили. Сразу же там прилетела целая куча специалистов, которые обнаружили самую большую библиотеку. Но о ней, конечно, много можно рассказывать интересного. Интересно вот что. Что там нашли Библию, почти полную Библию в свитках, разные свитки, много-много книг. Они все были в этих в горшках глиняных, для того, чтобы вода их не намочила. Ставили это, специально библиотека была такая. Вот в глиняных горшках стояли вот эти книги там, эти свитки все стояли. И там была полная Библия, кроме книги Есфирь. Все книги Библии там есть в этой кумранской библиотеке. Там были много всяких разных их других книг, документы, их письма, которые они, договора коммерческие, которые они заключали, вот, тоже были в этих же пещерах. Но что интересно, когда достали книгу пророка Исаии, то обнаружили, что она практически слово в слово, или почти слово в слово, совпадает с мазорецким текстом, то есть с текстом 10-го столетия. Когда сделали датирование, атеисты пытались, усиленно пытались найти способ, чтобы датировать его, ну, немножко попозже, после рождения Иисуса Христа. Но как они ни крутили, все сошлись к одному, что эта библиотека была положена там, эти рукописи были написаны самое поздно, 150 лет до рождения Иисуса Христа. От 250 до 150 лет до рождения Иисуса Христа. То есть в 1947 году в Кумране получены были ясные подтверждения того, что Библия такая, какая она есть, Ветхий Завет, он был до рождения Иисуса Христа. И то, что, заметьте, то, что в течение 10 веков мазареты, это были люди-книжники, которые занимались переписыванием текста. Они, в общем-то, возникли после Вавилонского пленения. Это те были, которые особо посвященные. Они, если кто сейчас возьмет еврейскую Библию для специалистов, которая издается, там на полях написано вот слово, и там стоит номер рядом с этим словом. Этот номер означает, какой раз это слово употребляется здесь в Библии. И они постоянно сравнивают. Если здесь номер у тебя другой, значит, возвращайся сначала и переписывай все опять. Потому что где-то ты потерял одно слово. То есть речь идет о том, что вот эти мазареты, они сохранили Библию, сохранили Ветхий Завет абсолютно точно, что когда откопали кумранские раскопки или кумранские манускрипты, обнаружили поразительное совпадение. Поразительное совпадение. Итак, это то, что касается Ветхого Завета. Теперь немножечко посмотрим на надежность манускриптов Нового Завета. Новый Завет – это уже другое время, это уже, так скажем, с Ветхим Заветом немножко проще, потому что он уже был ясно Христом подтвержден, хотя бы. Вот. Новый Завет – другое время, но когда мы посмотрим на манускрипты Нового Завета, первое, что бросается в глаза – это феноменальная сохранность текста. Я вам приведу несколько цифр, о которых я уже говорил как-то раньше. Значит, на сегодняшний день существует более 5000 сохранившихся манускриптов Нового Завета. Что такое манускрипты? Это копии. У нас нет оригинала, у нас нет того, что написал Иоанн. Как мы уже говорили, потому что очень хрупкие были все эти папирусы, пергаменты, все то, на чем писали. Помните, Павел говорит, принеси книги, особенно кожаные, это особо дорогие были книги. На них, так скажем, дольше держался текст. Когда писали эти книги, их переписывали, их передавали из церкви в церковь. Вот. На сегодняшний день у нас есть около 5000, у нас, я имею в виду, доступны человечеству сегодня, около 5000 различных списков, то есть копий, переписанных от руки, Это начиная от примерно, так сказать, самая ранняя копия, это Евангелие Иоанна, существует 124 год нашей эры. То есть это практически через 25 лет после смерти Иоанна была сделана эта копия. То есть совсем близко, очень близко. Самая ранняя копия. Существует примерно около 100 копий ранних веков, 2 по 4 век. Примерно 2300 копий с 5 по 8 век. И еще 2600 9 и 10 века. То есть достаточно большое количество. 10 век – это своеобразная такая была линия разделения вот в этой науке, которая занимается текстами древними. В это же самое время, если мы сравним сохранность манускриптов Нового Завета с теми другими произведениями, которые писались в то же самое время, когда был написан Новый Завет. Известно, что произведение греческого поэта Гомера на сегодняшний день существует всего в нескольких копиях, датированных 10 веком. От 5 до 10, я сейчас не помню точно, от 5 до 10 копий существует, и все они датированы 10 веком. То есть примерно 1000 лет разделяет оригинал и самую раннюю копию, которая существует. Интересная вещь, что в том, что Гомер когда-то существовал, это был реальный человек, он реальные вещи писал, никто не сомневается. Никто не пишет диссертации, которые бы опровергали существование Гомера. Но когда Новый Завет в 5000 копий, причем гораздо более ранних, говорит о существовании Иисуса Христа, о подвиге Иисуса Христа, о жертве Иисуса Христа, здесь люди пытаются изобрести причину, почему они не хотят верить. То есть речь идет о том, что сохранность текста Нового Завета не имеет аналогов. Ни один религиозный или литературный какой-то текст или деловой текст ни в какое, даже в ближайшее сравнение с Новым Заветом не подходит. Кроме феноменальной сохранности текста, мы имеем очень ясное свидетельство о точности передачи текста. Я не знаю, вам приходилось, может быть, писать диктанты когда-нибудь? Ну, давно еще, наверное. Я не знаю, в Америке здесь пишут диктанты или нет. Вот. И когда учительница одно говорит, а вы пишете другое. Вот. Теперь представьте себе, когда тысячи разных людей переписывали. Я заметил по себе, вот когда цитируешь текст, который очень похож на другой текст, очень часто переключаешься на другой текст и начинаешь. Начало вроде бы одинаковое, вот. И потом, например, очень похожие два текста. Начало первого псалма и 6, 7, 8 стихи 1 главы Иисуса Навина. Помните, да, о книге закона, которая да не отходит от уст и так далее. Вот. И начинаешь цитировать одно, и переключая, не бодрствуешь, и переключаешься на другое. Вот так вот эти переписчики, у них была опасность, они были люди, они тоже спать хотели когда-то, тоже у них голова и зубы болели, и не было зубных врачей, не знаю, хорошо это было или плохо, но то же самое, они были люди, у которых реальные проблемы были. Несмотря на это, на сегодняшний день специалисты-текстологи, которые занимаются изучением текстов, они собрали вот эти все 5000, они теперь точно могут сказать, опять-таки, вот это та сфера, о которой много можно говорить, но это будет слишком сложно. Я сегодня хотел только одну цитату вам прочитать, для того, чтобы у нас был ясно отвечен этот вопрос. Два специалиста, Уэскот и Хорт, это люди, которые занимались текстом Нового Завета всю свою жизнь, признанные специалисты всеми. Слушайте, что они говорят. Пропорция слов Нового Завета, о которых нет сомнения, очень большая. То есть они взяли вот эти 5000 экземпляров, и они сопоставили все вместе, и они обнаружили, что основная часть, подавляющее большинство текста, оно абсолютно бесспорно, абсолютно одинаковое везде. Не менее 87% всего текста идентично. В оставшихся 13% основное различие состоит в изменении порядка слов или разницы в орфографии, истинное значение которых легко понятно. Ну, например, где-то стоит Господь Иисус Христос, в другом месте стоит Иисус Христос Господь. То есть это не идентичная, не абсолютно одинаковая копия, но смысл всем понятно, что тот же самый. Или там где-то пропущена буква какая-то, понятно, что это просто техническая ошибка, просто пропустил человек. Таким образом, проблема с определением действительности текста относится только к 1.5% слов Нового Завета. И даже из этой части подавляющее большинство составляет разночтение, не представляющее собой большой проблемы. Например, в каком-то месте написано «Господь», в другом «Господь Иисус Христос». То есть Иисус Христос добавленные, то есть их нет в каком-то экземпляре. Но от этого ничего не меняется. Господь и Господь Иисус Христос – это одна и та же личность. То есть мы понимаем, о чем идет речь. Можно смело сказать, смотрите, это специалисты, которые действительно изучили этот вопрос от и до, что 99,9% текста Нового Завета абсолютно точно сохранилось до нашего времени. Интересная вещь. Я узнал недавно о том, что на сегодняшний день, когда люди пытаются, сценаристы и режиссеры пытаются ставить Шекспира, спектакли на Шекспира, то они очень часто сталкиваются с проблемой того, что существует много разных вариантов, и им трудно определить, какой же вариант правильный. Так Шекспир, извините, он жил всего 400 лет тому назад. Это не так давно, не так много времени прошло. То есть речь идет о том, что на сегодняшний день, говоря о точности, сохранности текста Нового Завета, мы имеем дело с еще одним чудом, еще одним уникальнейшим явлением, которое говорит о том, что Библия действительно книга, за которой стоит авторитетность самого Бога. И последний элемент, который тоже мы только легко коснемся, потому что очень много он в себе содержит, у нас нет возможности детально останавливаться, это формирование канона Священного Писания. То есть, почему именно эти книги здесь? Почему другие не вошли? Известно, что другие писались еще книги. Вот, и, наверное, вы встречали где-то. И больше будете жить, больше будете читать. И всякие разные темы, знаете, поднимаются. Особенно под Пасху, особенно под Рождество. По телевизору всегда показывают. Там всякие фильмы, например, «Search for Historical Jesus». Значит, поиск исторического Иисуса. То есть то, что в Библии, это религиозное, а мы хотим поискать исторического. Вот. И вот они находят всякие там книги типа Евангелия от Фомы и так далее. Вот. И пытаются на основании их какой-то там образ Иисуса составить. Итак, что такое канон? Во-первых, слово канон в переводе на русский язык означает мерило. Этим словом стали пользоваться для того, чтобы сказать о том, что есть канон Священного Писания. То есть определенная мерка, какие книги сюда входят. Определенная мерка. Это техническое слово, которое просто означает, что вот эти книги здесь, а остальные не здесь. Дальше. Очень важный принцип заключается в том, что канон, это мерило, определен Богом. Он не мог быть определен людьми. Почему? Потому что Бог автор Библии. И когда Бог написал, Он написал столько, сколько написал. Он написал столько, сколько людям нужно. И Он не написал больше, Он не написал меньше. То есть канон установлен Богом, он не людьми устанавливается. Задача людей заключалась только в том, чтобы распознать этот канон. То есть увидеть его, узнать его, но не установить. То есть не церковь своей властью сделала книги каноническими, а церковь в смирении, или люди, которые жили в смирении, признала то, что Бог установил каноническим. Итак, церковь не делала книги каноническими, она только признала существующий факт. То есть авторитет принадлежит Богу, а не церкви. Почему это так важно? Потому что часто можно услышать от католиков и православных такую тему, что церковь дала миру Библию. Если бы не церковь, то и Библии бы не было. Поэтому будьте добры, сначала придите на поклон к церкви, имея в виду католическую церковь и Папу Римского, а потом тогда уже будете Библию читать. Следующее. Признание каноничности книг Библии проходило на объективной основе. То есть были объективные принципы, по которым решился вопрос каноничности каждой книги. Я вам сейчас скажу, что эти за принципы были. Во-первых, апостольское авторство. То есть люди, которые жили тогда, они были гораздо ближе к оригиналам и к тем, кто знал людей, которые знали апостолов, так скажем. То есть было гораздо легче проследить вот эту ниточку, откуда эта книга попала. Ага, она из Ефеса к нам пришла. Как она в Ефес попала? Ага, давайте мы спросим стариков в Ефесе, ага, кто ее туда привез и так далее. То есть была возможность проследить апостольское авторство. Опять-таки Новый Завет написан или апостолами, или же людьми, которые известны как пророки Нового Завета, то есть те, которые были очень близки к апостолам, как, например, Марк, он не был сам апостолом, но он очень близок был к апостолу Петру. Апостол Павел, он сам лично не ходил за Христом, но Христос открылся ему лично. Это уникальное явление. Помните, по дороге в Дамаск, и потом Христос еще являлся Павлу, потому что он особую миссию на него возложил. Кроме того, апостол Павел также, он говорит, что я ходил в Иерусалим, и я представлял то Евангелие, которое я проповедую в Иерусалиме. То есть это взаимодействие с апостолами, с теми, которые были с Иисусом Христом лично. Второй важный принцип – это всеобщее принятие книги христианами первых веков. То есть собрались люди из разных мест на этот собор вселенский. Собрались люди, и они говорят, ага, давайте покажем, какие книги признаны у всех. Помните, мы говорили в прошлый раз о том, что Дух Святой, который живет в человеке, он делает человека способным распознать Божье Слово. И таким образом произошел естественный отсев всей той литературы, которая не была боговдохновенна. И когда собрали вот эту общую составляющую, получилось 27 книг. Вот эти 27 книг Нового Завета, которые у нас есть сегодня. Следующий пункт, очень важный, это гармоничная согласованность содержания книги с остальной частью Библии. Вот эти три основных критерия, по которым определяли тогда, входит книга в Новый Завет или не входит книга. Несколько таких элементов, которые полезно будет знать, может быть. Значит, без всяких сомнений, каноническими были признаны почти все книги Нового Завета. То есть, практически речи не было, спора не было об этом. Было сомнение или была неуверенность о нескольких только книгах. Я вам перечислю, какие это книги. Послание Иакова, послание Иуды, 2 Петра и 2 и 3 Иоанна. Вот эти пять посланий, о которых велись дискуссии вот на этом соборе. Все остальные 22 книги были приняты однозначно, и не было никаких вопросов. Но в результате дискуссии эти книги все-таки они пришли к выводу, что да, они действительно боговдохновенны. Вот. Книги, которые имели распространение, но не вошли в канон, то есть которые читали в некоторых церквях, но не во всех, и они не вошли в канон. Это «Деяния апостола Павла» была такая книга. «Пастырь» была такая книга. Может быть, где-то вы встретите, если когда-то будете читать литературу. «Апокалипсис Петра» и «Евангелие к евреям». Четыре таких книги, которые были распространены, но не прошли теста каноничности на этом соборе. Книги, которые однозначно были отвергнуты как еретические. То есть, они где-то всплыли, но они не были даже распространены в церквах. Вот. И сегодня их поднимают некоторые специалисты либеральные и говорят о них. Это Евангелие Петра, Евангелие Фомы, Деяния Андрея и Деяния Иоанна. То есть люди, которые писали и давали названия для того, чтобы по аналогии с теми книгами, которые существовали, хотели каким-то образом представить свою программу и влить ее в церковную жизнь. Но Бог посредством Духа Святого, Он просто отсеял и все поставил на свои места. Это был процесс каноничности Священного Писания, процесс определения именно этих текстов, этих книг, которым руководил Дух Святой, и он использовал вот эти критерии, о которых мы сейчас упоминали. Еще пару буквально маленьких таких заметок, которые важны для того, чтобы посмотреть на дополнительные свидетельства каноничности. Вы знаете, когда собрали вот эти 27 книг, эти 27 книг вместе с 39 книгами Ветхого Завета выстояли самые сложные времена в истории. Были цари, как, например, Диоклетиан в 303 году нашей эры. В 303 году Диоклетиан издал указ, специальный указ найти и уничтожить каждую Библию. Но Библия выжила. В средние века, если вы знаете католическая церковь запрещала людям читать Библию. Долгое время люди не знали Библии или не имели доступа к Библии. Но Библия выжила. В конце 18 столетия жил такой человек, которого звали Вольтер, он во Франции жил. Он сказал следующее, когда вот эта эпоха просвещения началась, когда индустриализация уже на горизонте была, когда они видели, что наука решает все, отвечает на все вопросы, и он сказал: ребята, через 100 лет Библию забудут вообще, что она существовала когда-то. Что интересно, что через 50 лет после его смерти библейское общество во Франции купило дом Вольтера и открыло там свой магазин, distribution, Bible distribution. Говорят, что у Бога тоже есть чувство юмора. Или сарказма, может быть, в этом случае. Кстати, сейчас, если скажешь Вольтер, большинство людей, наверное, не знает, что был такой вообще человек. Вот, и тем более никогда не видели его книжек, которые он писал. Но Библию, против которой он восставал, сегодня продолжают читать. Я посмотрел данные в 90-м году. Библия была издана тиражом 600 миллионов экземпляров в один год. На разных языках, разные, так скажем, части Библии, Новый Завет или полная Библия. 600 миллионов экземпляров за один год. То есть речь идет о том, что эта книга, которая действительно является уникальнейшим явлением Божьего откровения. По сути дела, вы знаете, это единственное, что присутствует на земле в ощутимой, в осязаемой форме с неба. Дух Святой присутствует, да, Дух Святой реален, но Дух Святой мы не можем видеть. Библия – это то, что мы можем видеть, это то, что мы можем изучать, это то, что мы можем складывать и изучать ее с одной стороны, с другой стороны и так далее. Это то, что на сегодняшний день является основанием нашей веры. Кроме того, мы будем говорить об этом в последней нашей части, о том, что вот эти 27 книг имели колоссальный моральный эффект на человечество. Действительно, их гармоничная слаженность, их ясное представление того, что сделал Иисус Христос на земле, они изменили мир. И они продолжают изменять сердца людей. И мы сегодня являемся с вами свидетелями этого. Мы видим, как Библия, как Бог, как Священное Писание изменяет сердца людей. Ничто не способно изменить, как Божье Слово. Вот почему мы уделяем этому время здесь, в нашей церкви. 118-й псалом хотелось закончить, 105-й стих, замечательный стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей».

Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите, завтра может быть поздно.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. В Псалме 105, в первом стихе мы читаем такие слова. «Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Эти слова «ибо вовек милость Его» более 40 раз повторяются в Священном Писании. Неужели не стоит славить нашего Господа за то, что милость Его вовек, по Его милости мы живы сегодня, и Он дарует нам все необходимое для нашей жизни? По Его милости мы еще имеем момент, когда можем покаяться в своих грехах. Поэтому давайте помнить о том, что милость Господа.

Попал я однажды в больницу, и там, пребывая, заметил, как искренне каждый боится ему угрожающей смерти. А смерти бояться не надо. Бояться лишь Господа стоит, который под сенью смарагда воссядет на белом престоле. Смерть наша является дверью, ведущей в безбрежную вечность. Поэтому это мгновение имеет огромную вескость. И кто, как спасенный разбойник, предсмертно к Христу обратился, в грядущее смотрит спокойно, взлетая на небо, как птица. А кто до минуты последней противился воле Господней, как ада законный наследник, в огонь попадет преисподней. Забыв об опасности ада, творение в неверии стонет. Но смерти бояться не надо, бояться лишь Господа стоит.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй! Этому мы уже точно научились. Наши плохие поступки, наши грехи всегда имеют последствия. Бог помог нам, когда в 10 заповедях указал все запретные вещи. Но даже зная их, Давид преступил закон и ослушался Бога, за что получил наказание. Нафан предсказал, что незаконный сын Давида Иверсавии умрет, и что не будет мира в доме Давида, так как он пролил невинную кровь. Братоубийство. Библия, 2 книга Царств, 13 глава. Давид очень горевал, когда их с Версавией сын заболел и умер. Позже Версавия родила другого сына и назвала его Соломоном. У Давида было несколько жен, и они родили ему много детей. Когда сыновья Давида выросли, между ними не было согласия, а были ревность и недоверие. Каждый хотел стать царем после смерти Давида. Обычно отцу наследовал старший сын, но царь, если бы захотел, мог остановить свой выбор на любом сыне, даже младшем. В семье царя Давида ссоры вспыхивали часто. Когда Амнон, старший сын Давида, обесчестил свою единокровную сестру Фамарь, ее родной брат Авессалом очень разгневался. Давид, как царь и глава семьи, должен был наказать Амнона, но он был слишком мягок со своими детьми и не наказывал их. Поэтому Авессалом решил лично расправиться с Амноном. Он стал просить у Давида позволения пригласить Амнона на празднество под открытым небом за пределами Иерусалима. Сначала Давиду не хотелось отпускать Амнона. Он заподозрил что-то неладное, но в конце концов разрешил всем своим сыновьям пойти на пир к Авессалому. Авессалом же тайно приказал своим слугам: когда Амнон выпьет вина и захмелеет, убейте его. И вот в самый разгар веселья слуги Авессалома исполнили приказ своего господина. Всех гостей охватили ужас и смятение. Остальные сыновья Давида в страхе вскочили на своих мулов и бежали домой. К Давиду примчался бледный от волнения слуга и сообщил ему ужасную весть, которую только что услышали во дворце. «Господин мой царь!» — воскликнул он. «Всех твоих сыновей умертвил Авессалом!» Видно, кто-то из тех, кто был на празднике, со страху не понял, что случилось на самом деле, но поспешил передать всем вокруг жуткую новость. Но почти вслед за этим к Давиду прибыли его сыновья и поведали ему правду о том, что произошло. Давид горько оплакивал смерть своего первенца Амнона. А Авессалом бежал из Израиля и нашел себе пристанище в соседней стране, Гессуре, откуда была родом его мать. Часто один грех влечет за собой другой. Грех прелюбодеяния Амнона привел ко греху Авессалома, который убил старшего брата. Одна из заповедей говорит о том, что убивать – грех. А знаешь почему? Потому что только Бог дает и отнимает жизнь. Авессалом подался в бега. Но удастся ли ему скрыться от Бога? Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
4: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 20. Послание Галатам, 5 глава, 26 стих. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Зависть – это очень нехорошее качество. Мудрый Соломон назвал ее гнилью в костях, которая не дает человеку жить спокойно. Того, кто завидует другим, не назовешь счастливым человеком. Ему всегда мало того, что у него есть, потому что соседа есть больше, и лучше, и красивее. Давая заповеди Моисею, Бог сказал и о том, чтобы люди хранили себя от зависти. «Не желай дома ближнего твоего». «Не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Исход, 20 глава, 17 стих. «Не завидуй тому, что у твоего ближнего все лучше, чем у тебя. Посмотри на то, что у тебя есть, и поблагодари за это Бога». В чьем стаканчике больше мороженого? Все дети любят мороженое. Его любят и взрослые, но совсем не так, как дети. Взрослые могут позволить себе купить и съесть мороженое, когда им захочется и сколько захочется. А дети ждут, когда взрослые купят мороженое для них. Да и покупают они не столько, сколько детям хочется. Когда бабушке надо было отправляться в город за покупками, она брала с собой меня и мою сестру. Нас не с кем было оставить дома, а мы были еще не такими взрослыми, чтобы оставаться дома одним. Мы радовались, когда она брала нас с собой, потому что знали, она купит нам мороженое. Это было самым интересным и долгожданным событием во всей поездке. Когда продавец мороженого накладывал его в вафельные стаканчики, мы с замиранием сердца следили, у кого горка мороженого будет выше. И хотя продавец никогда не ошибался, каждый из нас считал, что другому досталось мороженого больше. Теперь наступало время соревнования. Кто медленнее съест свою порцию? У сестры это получалось лучше. Она старательно и неторопливо слизывала языком сладкую горку. А я всегда заканчивал есть свое мороженое раньше ее, потому что не лизал, а откусывал от него кусочек. После этого я, вздыхая, смотрел на сестру, наслаждающуюся холодным лакомством, и считал, что мне снова досталось мороженого меньше, чем ей. Это было очень несправедливо. И еще я завидовал тому, что она умеет есть мороженое медленнее, чем я. Послание Иакова, 3 глава, с 14 стиха. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Апостол Иаков назвал зависть горькою. Как горькая несъедобная трава может испортить вкус пищи, так и зависть может испортить человеку всю жизнь. Бог хочет, чтобы мы умели побеждать горькую зависть, научившись благодарить Его за то, что Он нам дает. Где зависть? Там неустройство и все худое, то есть недовольство, ссоры, вражда. А где благодарность Богу, там радость и спокойствие. Научитесь радоваться тому, что Бог дает вам. А потом и зависть уйдет прочь. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. 36-й Псалом, 3 и 4 стихи. Постарайся выучить эти стихи из Библии. И запомни, что Бог исполнит желание твоего сердца, чистые и искренние желания.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Купите ракушку, купите ракушку.
1: Купить что? Ай! Какую ракушку? Это кто у нас тут такой продавец-невидимка?
0: Привет, кабанчик. Это я, улитка. Если по-научному, прудовик обыкновенный. Я про ракушку мою говорю. У меня одна лишняя оказалась. Я ее на дне озера нашел. Вот и не знаю, что с ней делать теперь. Может, продать или подарить?
1: Лучше подарить. И потом, в нашем заповеднике денежные знаки-то отсутствуют. Разве что могу коробочку желудей тебе предложить. Ну, тоже типа в подарок. Ну, как тебе, улитка, моя идея насчет желудей?
0: Ну, ничего, конечно. Только хорошо бы их месяцок-другой в озере подержать, чтобы вкуснее стали.
1: Ой, ну если, конечно, тебе так больше нравится, кушай на здоровье.
2: Привет, кабанчик. С кем это ты тут разговариваешь?
1: Привет. Да, это я тут с улиткой из пруда болтаю, белочка. Да вот я даже и его и не сразу-то заприметил, малявку.
0: Это я-то малявка? Это меня-то не сразу приметишь? Ну, в общем, да. Росточку я не великого. Да разве в этом дело? Мало ли в нашем заповеднике животных, которые не сразу в травке или под листочком заметишь. Только все они сотворены нашим Господом и сотворены чудесно. Вот только приглядитесь получше и сами увидите, что они само совершенство.
2: Улиточка, мы с кабанчиком ничуть в этом не сомневаемся. А знаешь, кабанчик, давай отправимся на прогулку по нашему заповеднику и познакомимся с обитающими в нем лесными малышками.
1: Ой, Белочка, так вы же с Бобриком даже такую передачу придумали. Путешествие в заповедник. Давай и ребят тоже позовем на прогулку по заповеднику.
2: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Путешествие в заповедник начинается. Улитка, до встречи.
0: До свидания, друзья. Приятной прогулки.
1: Слушай, Белочка, вот мы все идем и идем, и чего-то никакие лесные малыши нам на глаза не попадаются. Как же мы будем удивляться их совершенству?
2: Давай, кабанчик, присядем на пенечке возле этой березы, послушаем, как птицы поют. Заодно и лапкам отдохнуть дадим.
0: Привет.
1: Привет, если не шутишь. А ты где?
0: Я здесь. Да не крутите вы так отчаянно головой. Я как раз над вами.
2: Но над нашими головами я вижу только веточки березы и солнышко.
1: Верно. А на кого ж ты похож, незнакомец?
0: Нет, я не береза. И на кого же я похож? Ну, я такой черненький, с небольшим хоботком. Почти как слоник, только очень маленький. Эх, всего 3-4 миллиметра.
1: Ты что, в прятки, что ли, с нами решил поиграть? Попробуй-ка с тобой потягайся. Тебя же, искать надо, как иголку в стоге сена.
0: Говорите, что искать меня, как иголку в стоге сена? Да нет же. Просто присмотритесь к березе, точнее, к ее листве. Вот вы и заметили. Может, и не меня, но мои произведения искусства. Так я заготавливаю корм для моего будущего потомства. В листовую трубочку будет отложено яйцо.
2: Ой, я вижу! Ой, какая прелесть! Скрученные в трубочку березовые листочки. Некоторые из них совсем желтенькие.
0: Кстати, не только я умею так искусно обращаться с листом, но и мои многочисленные родственники. Например, ореховый трубковерт. В Европе скручивает листья лещины. А в Сибири берется за ольху, иву и осину. Морщинистый трубковерт предпочитает тополь и яблоню. Кстати, разрешите представиться. Я березовый трубковерт.
1: Твои родственнички не промах. И ты что, хочешь сказать, что в лесу, ну, в заповеднике, нету такого дерева, листья которого вы бы не скручивали?
0: Думаете, я не очень скромный? И просто мне хочется, чтобы меня заметили? Нет, мне хочется, чтобы вы познакомились с моим создателем, потому что только он мог сложить в мою крошечную головку знания высшей математики. Да-да. И математического факультета, как вы уже догадались, я не оканчивал.
2: Вот это да! Никогда не думала, что кто-нибудь из нашего заповедника владел бы математическими знаниями.
0: Удивлены? Слушайте, Чтобы свернуть березовый лист, я делаю два косых надреза, не затрагивая при этом центральную жилку. После того, как лист немного подвянет, я скручиваю сначала один край, а затем натягиваю на него второй. Так рождается моя математическая поэма. И на всю работу мне требуется лишь полчаса. Когда работа закончена, можно переходить к следующему листу.
2: Невероятно!
0: Да-да, ученые исследовали мой геометрический чертеж на листе и ахнули. Сделав необходимые замеры, они убедились, что здесь не обойтись без высшей математики, и задача решена без единой погрешности.
2: Слава малышу Жучку! Нет, слава нашему создателю!
0: Слава моему создателю!
3: А меня-то похвалить забыли? Белочка, а мне кажется, что ты вообще меня очень редко хвалишь. Это же не педагогично.
2: Во всем должна быть мера, кабанчик. Но мне кажется, что наши лапки уже отдохнули, и мы можем продолжить прогулку. До свидания, березовый трубковерт. Продолжай трудиться во славу Господа.
1: Пока! И это, привет сородичам!
0: До свидания, друзья!
1: Белочка, я вот тут все гляжу по сторонам. Пи! Никакой мелкой живности не вижу. Ну что, неужели мы, что ли, никого больше и не встретим?
4: А ты голову опусти, может, тогда и заметишь.
1: Опустил. И что я вижу? Ну, эту траву там вижу, мох вижу. И этот лишайник еще. О, шишка еловая валяется. Ну так кто это ты, такой разговорчивый-то?
4: Да вот угадайте.
2: Расскажи нам о себе. Может, мы тогда и попробуем.
4: Я самое обыкновенное. И в то же время удивительное создание Божие. Отношусь я к беспозвоночным животным. Мне сейчас 1 год, и длина моего тела 20 сантиметров.
1: Ой, это, приятель, а мы тебе на хвост-то не наступим?
4: Думаю, не получится. Я люблю все больше поглубже, под травкой, под корягой спрятаться. Но не все мы такие маленькие. Самые крупные наши родственники живут в Австралии. Размер их тела достигает 3 метров при диаметре в 3 сантиметра. Впечатляет, не правда ли?
1: Сколько? Ой, какие-то чудовища!
4: Место моего обитания – почва. Я ее усердно перекапываю. А жилище мое спрятано глубоко под землей, примерно на 1.5 метра. Один из моих родичей установил мировой рекорд. Он живет на глубине около 8 метров.
1: Сколько? Белочка, может, нам их того подрядить, колодцы копать?
4: Свой домик я заглядываю только зимой, когда холодно. Ну и летом, когда жарко. Я там сворачиваюсь калачиком и жду лучших времен. Передвигаясь, я цепляюсь за землю 2 парами коротких щетин, расположенных по обеим сторонам моего тела.
2: Ой, я же про вас читала в учебнике по биологии у дядюшки Лося. Олигохета. Класс, малощетинковые.
1: Подожди, Белочка, это, не подсказывай. Мы же с ребятами сами догадаемся. Ну кто тут у нас под землей ползает?
4: Олигохета. Тогда слушайте дальше. Глаз-то у меня нет. Только немногочисленные светочувствительные клетки, разбросанные по телу. Да-да, творец знал, что большего мне не нужно. Да и к чему мне сложное строение глаза? Ведь мне нужно только знать, что я уже вылез на поверхность, а также, что мне снова нужно уползти в глубину. Солнечный свет для меня опасен и может даже погубить.
2: Бедняжка, надеюсь, что сейчас тебе не сильно печет?
4: Нет, я чувствую себя очень комфортно. Мозг мой невелик. И хотя он меньше вашего, он функционирует так же. Когда я спешу, я делаю 3 волнообразных движения. Мое тело последовательно сокращается и утолщается.
1: Ой, так это, я догадался, ты змея, ты только очень маленькая. Слушай, я надеюсь, ты не кусаешься?
4: Я не змея, я и не кусаюсь. Мой творец поручил мне взрыхлять и удобрять почву. Как я это делаю? Просто заглатываю почву и пропускаю ее через себя вместе с листочками и другими органическими веществами. Мы, то есть я и мои сородичи, обогащаем свежим перегноем истощенные земли, рыхлим их, попутно удобряя своими выделениями и унесенными в норку листьями, роя земле и глотая ее, мы создаем прочную комковатую структуру почвы. Так воздух и влага лучше проникают на глубину. Наши норки словно капиллярная сеть живой ткани. Ученые посчитали, что за 24 часа на площади в 1 гектар я произвожу более 2 центнеров перегноя. Ну а еще, к сведению, на площади размером примерно с футбольное поле со мной живет еще около 150 тысяч сородичей. Наше пребывание на земле, даже если оно незаметно, служит для прославления Творца. Думаю, теперь, кабанчик, ты догадался, кто я?
1: Ну, это, кое-какие, конечно, соображения у меня имеются. Если ты не маленькая змея, значит, ты червяк.
2: Правильно, дождевой червь, олигохета. Класс малощетинковые черви.
4: Фу, угадали. Только не забудьте рассказать обо мне другим, чтобы они тоже могли прославить нашего мудрого создателя.
2: Обязательно расскажем, милый червячок.
1: Это, ползай там, производи побольше перегноя. И этому австралийскому гиганту привет передавай.

0: Время нашей прогулки по заповеднику подошло к концу. Настало время прощаться.
1: Ребята, ждите наших следующих передач «Путешествие в заповедник».
0: Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», «Путешествие в заповедник», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
0: До свидания, ребята.
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Белочка, пошли скорее к скалистому озеру. Я же и улитке обещал корзинку желудей. Он, знаешь, зачем-то их гноить собирается.

Священном Писании мы читаем такие прекрасные слова в первом послании Петра в 3 главе. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Путь к победе над злом – это проповедь истины Христовой, как словом, так и своей собственной жизнью. Добрые и богоугодные дела, дела любви и милосердия говорят лучше всяких слов. Великая сила учения Иисуса Христа не в гневе, а в любви, не в разрушении, а в созидании, не в мести, а в прощении и воздаянии добром за причиненное зло. Давайте подумаем над этим.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 10.2. «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Притчи 10.2.

Как изменилась жизнь Давида после победы над великаном Голиафом? Были ли это только положительные последствия? Или Давида ждали новые испытания и искушения?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Сегодня мы продолжим изучать, как изменилась жизнь Давида после того, как он победил Голиафа. Он стал успешным, популярным, женщины слагали ему песни. Даже его семья ощутила на себе эти последствия. Отец был освобожден от налогов. Но также Давида ждали и негативные последствия. Он узнал, что такое зависть, что такое ревность и даже ненависть. Название сегодняшней беседы – «Последствия победы над гигантом». Итак, слово пастору Петру.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы посмотрим на сопутствующие факторы успешной жизни. Большинство людей не волнуются о том, как они справятся со славой, а наоборот, все стремятся к успеху. Хотя на это нужно обратить внимание. Каждый человек в своей жизни добивается какого-то успеха или побед, даже небольших. И успех раскрывает суть характера человека. Это может быть смирение, скромность, благодарность. Или успех может проявить такие черты характера, как гордость и высокомерие. Что же произошло в жизни Давида после его победы над Голиафом? Как сложилась дальше его жизнь после этого огромного успеха? На самом деле это серьезное испытание – пройти через огонь, через воду и через медные трубы. Слава является серьезным испытанием. Прочитаем из первой книги Царств, 17 главы, с 55 стиха, перевод Российского библейского общества. Видя, как Давид идет на поединок с филистимлянином, Саул спросил Авинира: